0: и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
1: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет. На какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше? Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
0: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы Он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
1: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим». Следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
0: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силу, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющий царство отдачи Малхут Шамаем, уже забыт его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных. И их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
1: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себелюбием. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
2: Бет.
1: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. Отдающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
0: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии

0: умоления об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
1: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе. А когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если выполняет действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие, человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему. И он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
0: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина. Какого рода людям он относится? Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
1: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе — есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье — есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду,

0: делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И, само собой, после такого расчета человек чувствует себя витающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
1: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения лолишма у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
0: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы, и человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
1: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
0: Отсюда мы сможем объяснить,

0: Объяснить слова Зоара о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание, ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание. Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков ты до сотворения мира, и таков ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
1: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот, силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
0: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе. Во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
1: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое Он совершает. И поскольку сейчас Он посылает им категорию изгнания, так чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что Он уходит с ними в изгнание. Это ощущение Он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
0: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос, какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к Источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что Он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
1: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам, от слова «эдом» и «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желания противоположны Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Ешаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Израиль, и согласно этому Творец раскрывается в нем. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое. И человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний, противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания. Он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А, и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов Гой становится иудеем, гером, и народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил? Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос. Что значит раскрывается как добрый, творящий добро? Что значит раскрывается в форме изгнания?
1: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет. Кли. В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо? Все. Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности, и о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти в той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня, с точки зрения цели творения оно нехорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с Ним является целью, то есть чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и бур, и никав, ухин, в килим, и бур, и никав, и мухин в цветах.
0: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
1: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет. И не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом. Все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
0: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
1: Нет, приходит человек в свечении до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это. Все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хисароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешение, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Ну, все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
0: За счет чего человек может определить свое состояние, человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
1: Относительно чего? Как он может еще, находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
0: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему. Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо, да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе, и этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму. Большая путаница каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. Раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда вот уже не такое страшное зло, то есть плохо в ощущении, но это не зло в продвижении. Я строю дом. Сейчас мне присылают грузовик кирпичей. Я должен поднять их на 10-й этаж. Но это работа. Но я же строю. Так ты смотришь на работу, что это тяжело, или то, что выйдет у тебя из этого? Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи это не страшно. А если смотрит на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
1: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так, зависит она от нас или нет?
0: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре, можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его, конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения. Это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду. Ну, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а уврим кама шаним.
0: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
1: А что он выбрал?
0: Он выбрал не идти в этом.
1: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
0: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? А обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен. Но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе, приблизься ко мне. Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом. Потому что есть только Творец творения во всем мироздании. Только относительно Него эта реальность открыта перед тобой. Это путь к Нему. Он открыт. Хочешь — продвигайся. Не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь... Одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз, хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись. Снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если... от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать, состояние проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь. Допустим, Это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится? Что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови, и ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования, все что угодно, все эти вещи, все их развитие — это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
1: Средство убежать от главного?
0: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
1: Но еще раз, точка выбора.
0: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
1: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
0: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
1: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
0: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне ничего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно. И слышат. И надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
1: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
0: Нет, то, что я говорю о... Многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут 5, там 10, здесь 1, там 2. Это пока все одиночки, в которых есть стремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с 2. Я уже 2 часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Бали Сулам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
0: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
1: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор?
3: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора.
2: Если
3: я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гмаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машеха.
4: Для последнего поколения.
3: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
4: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
3: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там, вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
4: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
3: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю. Это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
4: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям... Наш посыл — это потому, что мы в сущности не чувствуем их.
3: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
4: Но это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
3: У нас?
4: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
3: Нет, я не знаю, нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, две минутки, когда новости там в начале, потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют, конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда следил за временем, точно ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме, не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет. Но то, что они слышат, ну так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И... Что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к осознанию зла. В чем находится именно зло? А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да? Теракты. Ну так... Вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом? Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я там... Я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятиям обывателя. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно. У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться, приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — это как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится. Нет, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
4: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
3: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое. Надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Тисферот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... не из кли Адама. Кли Адама — это сущий из ничего, это левое эмен. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. в моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо, а необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира.

0: мира, то есть я соединяюсь с остальными душами, то левоэвены, то есть это остальные души, для меня они не левоэвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их, их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, но непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599, 999 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать» в мире Ацилут, во включении в Гальгальта Инан, где отдача всем называется Гальгальта Инан. После этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю, Ехида, ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом в той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему, а в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. И видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
1: Все это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
0: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлению. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться?
2: Вадай.
0: Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке, тебя так, смотри, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь, что есть, есть, сосредоточимся внутри. Это невозможно, это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение 10 сферот, это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому, поэтому распространение, поэтому я это распространение поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать, или что есть, достаточно, что тебе еще надо, что будет, еще группы, еще две группы в течение 2 года, что еще 100 человек? Ну и что, что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
1: Эти две вещи, распространение и эти люди, это внутренняя работа. Но экран, сокращение, это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
0: Внутренняя работа — это моя личная работа в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех. Это как бы наружу от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. Завянешь. А ты попробуй. Это вот... Ну, не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны ни книги себе, ни фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
1: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
0: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям. И тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них. И благодаря их он получает то, что получает в их келим. Это называется, он поднимается наверх и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
1: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих: 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет тогда?
0: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя, ну, точка в сердце. Но она в нем есть. И пока еще в таком, да, в латентном состоянии, скрыто. Так что ты спрашиваешь, как это делится? Ну, делится на миллионы. Какая разница? Мы учим, что есть сначала 7 сферот, Адам Ришона, которые разбились. Можешь сказать, 10 сферот, неважно. Потом это ты считаешь как 600 тысяч, тоже неважно как. Но это Адам Ришон в первом разбиении, так мы это считаем. А потом у тебя есть еще Каин, Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этом

0: не определяет. А наша кли все время находится в таком смене, в такой все больше и большей смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее исправляем. Да нет, каждое исправление — это новая душа, как бы другая уже душа.
1: Есть место проверить или спросить, почему у меня встретился этот человек в жизни, или почему именно такое свойство я раскрываю сейчас. Есть место спрашивать об этом вообще?
0: Спросить ты можешь, но ответить нет, пока ты не достигнешь зоны Ацилута, где там все это установлено. Ответить — это значит раскрытие. Раскрытие — это мы должны получить все эти вещи, поэтому ты должен знать свою связь с остальными частями, с остальными душами, как бы, почему я так, он так, какая связь между нами и так далее. Как Ари писал в «Круговороте душ», ну, пока да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, что посмотри, как он это писал, вот он писал на языке Каббалы, все это как история. А до этого, что он пишет «Наранхай, 10 сферо», просто так, да? Общее предисловие, а потом пишет об этом как... Да, как историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть в как минимум в зоне Ацилута, чтобы говорить о таких вещах.
1: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
0: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
1: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
0: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что мне какие-то свои счеты с тобой, несколько оборотов назад, да, а сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругообороте я тебе дал подзатыльник. Да? А теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да, что это такое?
1: Не, не такой расчет.
0: А как? Нет, он пишет именно так, да. Ари пишет как раз так. Да? В вратах кругооборотов.
1: Ари, ладно, нет, ясно, что это не состояние Ари. Но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние. Да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет.
0: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... Он становится соляным столпом.
1: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
0: Я должен думать с нынешнего момента и вперед дальше. Да, в прошлое не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да? Все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что, мне, что было секунду назад? Нет, ничего не добавлять. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там. Они все там преступники. Они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим. Но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что Цион сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
1: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
0: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал.

0: такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая? Поэтому здоровый подход – только смотреть вперед. И принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это. Сейчас моя связь. Соединить со связью с Творцом. И это соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто. Тебе не нужны никакие эти расчеты. Дали состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, легко так.
1: Не расчеты, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
0: То, что приходят ко мне такие мысли.
1: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
0: Не ясно.
1: Не ясно тогда, это ошибка, это мой вопрос. Тогда это просто обман, ошибка, не знаю.
0: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
2: Ну.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
0: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситре ахра.
1: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывают их. И между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, Раф прекрасно объяснил, раскрывает ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях, вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему. Потому что это именно те места, которые требуют исправления.
0: Моя свобода только относительно целетворения, связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, и урок, нет никого, кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторая мера свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да, это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью, то есть Творец дает статью и говорит: ну, смотри, смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит, это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до. Для того, чтобы прийти к совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний для того, чтобы мы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. А и в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора. И только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Рав вначале сказал, ну, да, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Пхтихали хохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человеку кли. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит кли. Это кли, это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят кли. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы кли. Поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка. Только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение в психу и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть 10-го урока, последнего урока. Потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Яника, Мухин, вещи, которые изучают в учении 10 сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
1: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
1: Есть миры, есть души.
2: Уламот.
1: Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть 9 первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это добущий, дающий хочет ради него, то есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимоключения Творца и творения, 9 первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение светов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если 9 первых, и 9 первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела, сокращаются согласно их возможности передать цвета или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров, она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытия, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цира Сия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем это парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парсы. Можно получить все святы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которая получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и в скрытии. И когда он начинает только получать расцветает состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, которая находится здесь, и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получается вместо ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого простая? Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающий, отдающий в получающий. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Гальгальтайнаем называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться иудим, а эхаб будут называться гоем, а в смешении Гальгальтайнаем и эхаб есть разные варианты килим получения отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность каждому сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходит к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама Ришона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Ришон, и пока все эти части не падают до самого конца, полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые нисходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры ступени для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем. Поэтому то, что мы изучаем науки Каббала, распространение света и килим сверху вниз, мы, по сути дела, изучаем их для того, чтобы научиться подняться до бесконечности.
0: Когда я приступаю к исправлению, я приступаю к исправлению Адама Ришона?
1: Ты исправляешь килим Адама Ришона, который относится к тебе. Как тебя зовут?
0: Ноам.
1: Ноам. А, хорошее имя, а? Да. Итак, в Адаме Ришоне есть такая часть, которая называется Ноам. Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом Ноаме рыжем, как ты. Да, как мы тебя видим. А я говорю о точке разбиения, которая находится в тебе, и она называется корнем души. И ее, когда ты начнешь развивать, это будет душой. А теперь это разбитая точка, черная точка. Когда ты начинаешь с помощью учебы вызывать на себя окружающий свет, эта точка начинает расширяться. И это как из семени начинает развиваться тело, какой-то кусок мяса. То же самое, если ты начнешь развиваться, расширяться, и в ней будут вместо одной точки 5 точек, затем 5 сферот, затем парцуф, целый, маленький такой один. Потом этот дворцов начнет все больше и больше расти, как буквально из семени развивается зародыш в матке. Именно тот же процесс. И это развитие будет осознанным. То есть ты должен будешь проделать это в своем полном сознании. Сейчас пока что ты как черная точка, но ты уже чувствуешь эту точку, ты еще не знаешь, что это черная точка, но твое желание к духовному, когда ты сейчас начинаешь его чувствовать, к чему-то ты еще не знаешь даже, что это духовное. Если бы в духовном она бы не называлась черной, потому что ты чувствовал по-настоящему. Но если ты чувствуешь, что есть у тебя желание к чему-то вне того, что находится здесь, это уже пробуждение черной точки. Для того, чтобы ты даже это желание почувствовал, чтобы начал чувствовать черную точку, ты должен был пройти 1000 кругооборотов. У тебя может быть меньше, у другого больше. Это зависит от вида души, откуда ты упал, и из какой части парцуфа Адам Ришон ты упал. И также не согласно части, а согласно составу, потому что парцуф — это строение объемное, есть там много свойств. И тогда, когда ты прошел всю эту жизнь в этом мире, когда ты развивался как животное, то есть без осознания, что есть высший мир, и есть у тебя какое-то желание вернуться к чему-то, к своему корню, то есть жить согласно внутренней точке, а не согласно животному телу, не было у тебя такого желания в предыдущих кругооборотах, но то, что ты прошел все возможные страдания, это все включено в решимот, и решимо — это как бы в накоплении их в такой мере, когда ты уже в этом кругообороте, ты начал спрашивать из этих состояний, что ты хочешь реализовать эту черную точку. Теперь эта черная точка находится в нашей этой диаграмме, находится здесь. Ты сейчас начинаешь подниматься отсюда, скажем, до Максома. Это время, которое ты проходишь здесь, называется временем подготовки. Ты можешь это сделать от 3 до 5 лет, он пишет в предисловии к Талмуду 10 сферот. Меньше, я не думаю, что можно, но, может быть, в это время можно и меньше. Если учимся, работаем в группе, делаем то, что нужно, то, что ясным образом пишут там каббалисты, они пишут нам, как пройти этот процесс. После этого процесса ты проходишь Максом и входишь в пространство, называемое Мир Бия, и уже тогда ты начинаешь чувствовать Творца, чувствовать свет, чувствовать духовную реальность. Но ты пока еще чувствуешь ее как зародыш, скажем. Когда ты чувствуешь, что ты как бы относишься к Высшему, но ты в нем еще ничего не различаешь, ты и сам в своих желаниях пока еще ничего не различаешь. Духовных желаниях, да? То есть точка пока еще развивается очень медленно и проходит уровни нефеш, рох, нешама, хая и хида, пока не развивается в период, который называется 9 месяцев духовного зарождения, когда твои желания развиваются. И тогда ты проходишь это. Это, по сути дела, это, по сути дела, получается так.
0: 9 месяцев этих внутриутробного развития.
1: Получается так, что вначале у нас есть, в целом человек должен вырасти до бесконечности, да? С самого начала. Так, периоды они такие, прежде всего, периоды кругооборотов, неосознанных, скажем так. Неосознанных. Лило Акара. Что?
0: Там с буковкой Хав.
1: Вот здесь, да? А, чупчик уберем. Акара. А, слово лякир.
2: Лило Акара.
1: Осознать. Без несознательного. Теперь есть состояние, которое начинается. Точка, да? Никуда. Точка в сердце. Никуда шабалев начинается вот здесь. Это ваше нынешнее, ваш нынешний кругооборот. Теперь здесь начинается время подготовки, как у нас пишется. Снова так же. Схав. Отлично. И это может быть, он пишет, от 3-5 лет. Мишалош от хамешаним. Это 1000 лет. Алфейшаним. Что у нас происходит дальше? Проходим Махсом. Махсом. И начинаются ступени. 125 ступеней. Почему? Раз, два, три, четыре, пять миров. Асия и Цера Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. В каждом есть 5 парцуфов. Гальгальта Апсак Мабон, 5, помноженное на 5 сферот в каждом, 25 помноженное на 5, всего 125 ступеней. Теперь, когда входят от Махсома и далее. Тогда что делаем? Проходим все эти миры до мира Ацилут. И входим в мир Ацилут и строим здесь Гальгальтейнаим. Когда уже есть Гальгальтейнаим, начинаем присоединять Гальгальтейнаим, Авиют от Брия, Бет, Авиют от Яцера,
2: Гимель,
1: и Авиют от Асия, Далит. Это называется, что добавляют Ахаб де Алия, подъема. И здесь есть, кроме Гальгальта и Найт, также еще плюс Ахаб. Плюс Ахаб. Теперь, когда строим Келим де Ашпа, отдающий Келим, начинаем. Прежде всего, когда входим сюда и проходим Максом, есть у нас Гимель и Мейклита. Дни, 3 дня в восприятие семени. Затем 40 дней формирования зародыша. Мем — это бина, пока не получают все свойства начальной бины. Затем 9 месяцев зарождения. Тет Хочейбур.
2: Хочейбур.
1: Этим обретают авиют шореш. И только когда сформировался авиют де шореш, для того, чтобы получить авиют алиф, он тогда должен пройти исправление, называемое рождением, лида. Когда становится более самостоятельным, отдаляется от Высшего за счет Высшего и приблизается к Высшему за собственный счет, когда уже сам может совершать какие-то действия. И тогда после рождения происходит 2 дня, два года впитывания, кормления. И тогда у него есть также Гальгальта и Наим, Катнут. Два года вскармливания, Гальгальта и Наим, Катнут. И после 2 лет вскармливания начинает уже становиться большим. Гадлут. Что такое гадлут? Большое состояние. Бет авиюта, гимель авиюта, далит авиют. Авиют. А после этого уже
2: Ашват Ацура Лебой.
1: Уподобление по форме Создателя. Ашват Ацура Лебуре. Ну хорошо, друзья, мы хотим ответить на вопросы. Выставляйте знаки вопросов. Это удивительно, как Рав 25 за 25 минут просто применяет счастье тест для начинающих.
0: Ну, все-таки до того, как бы такой сначала итог подведем. Первое сокращение, помните? Первое сокращение, свет заходит в клей. У меня нет сил сейчас чертить, но у всех есть перед глазами чертеж. Свет входит в кли, таамим, есть давление, соударение окружающего света с внутренним светом, а экран ослабевает и выходит по... Пальцов как бы истончается, выходит, это происходит в Адам Кадмон. Потом в мире Никудим, что там добавляется, благодаря второму сокращению, добавляются еще 2 части. Одна часть называется Гальгальта Эйнайм, вторая часть называется Ахаб. Парцуф рождается сначала в малом состоянии Гальгальта Эйнайм, потом уже в большом состоянии Гадлут присоединяет к себе Ахаб. И в мире Ацилут, то, что Рав говорил в конце, последний чертеж, там уже 3 этапа. Первый этап называется Ибур, зарождение, то есть мы должны зайти в это зарождение, то есть приобрести авиют шореш. Потом вскармливание, это уже малое состояние, а потом уже этап, который называется большое состояние, гадлут, где мы исправляем тяжелые келим, авиюта гимел, бет, гимел, далет. Ну все, теперь вопросы. Пожалуйста.
1: Рав сказал так. После разбиения происходит, что все искры отдачи 9 первых входят силой в черную точку. Вследствие этого его разбитые части могут сейчас пройти выяснение. Как разбиение Адама Ришона позволяет центральной точке, которая в творении, включить в себя свойства отдачи, то, чего раньше не было? Иран. Мы это видели также в разбиении Келим, когда через взрыв входят искры отдачи в получение. И это то, что с нами происходит, да? Есть у нас точка в сердце посередине всего нашего эгоистического желания. В таком виде именно разбиение позволяет взаимовключение отдачи и получения.
0: Я хочу продолжить. Вот это вот взаимное включение, это что возникло, взаимное включение между получением и отдачей. Смотри, Малхут — это желание получать. Невозможно ее исправить. Она не знает, что такое отдача. Она не может знать, что такое отдача. Она создана как желание получать для себя. Но в ее последнем развитии ты не можешь ее исправить. Но что ты можешь сделать? Ты можешь разбить бину, ты можешь сломать бину. Тогда бина падает. Мы слышали это на уроке, я думаю. Тоже Рав говорил, как бы получать все желания Малхут и начинает их исправлять. Вот это, в этом и есть разбиение. Бина теряет свои свойства, чтобы включиться в Малхут. Тогда можно производить исправление.
1: И тогда что позволяет после этого взаимовключения? Что позволяет человеку сделать выяснение, что такое получение, что такое отдача? Иран, как раз свет, возвращающий к источнику, все света, света, которые мы привлекаем во время учебы, позволяют нам как раз выяснить все желания. И это то, что делает свет, благодаря нашей работе, усилиям, когда мы работаем в объединении и самоотмене.
0: Тысячи лет, как я сказал, происходят кругобороты. Он никогда нам не рассказывал, что каждый прошел, да, прежде чем пришел сюда. Он никогда об этом не говорил. Но все, уже пришел сюда, ты все-таки, слава Богу, мы уже здесь.
1: Женщина Юнити.
3: Да, спасибо большое. Дорогие товарищи, а почему, когда разбился Адам Ришон, то его разбитые части упали именно ниже Сиюм? Ведь когда разбился мир, произошло примерно то же самое, тоже четыре вида келим выделились, тоже смешение, но не было такого явления, как падение ниже этой границы. И вообще, что означает граница ниже Сиюм? Ведь все, что до этого мы изучали, все, что происходит, как бы внутри Малхут происходит. А здесь как будто бы что-то падает или как-то выделяется из как бы вовне. Объясните, пожалуйста.
0: Вопрос, почему Адам Ришон разбился настолько, что упал под, под Сиюм? Даже, даже не из этого мира, а в наш мир. Да, как Раф объясняет, из этого мира в наш мир. То есть связь в нашем... Да, человек ощущает, что есть там что-то. А в нашем ощущении, в нашем мире нет этого ощущения. В предыдущем уроке Раф сказал, что должна быть вот эта вот свобода. Творение должно быть полностью в отрыве от, от духовного, иначе у него не будет свободы. Он не будет принимать решения сам. Не то, что есть свобода вообще. Творец всегда управляет творением. Но творение не ощущает этого управления, оно как бы от него скрыто. И тогда у него это дает ему возможность быть как бы самостоятельным. Окончательно желание получать, окончательно под сиюм, под находится в этом мире, в нашем мире, и тогда отсюда он может начать исправление, только отсюда. Поэтому нам необходим этот мир, и вот эти тела необходимы. И это необходимо, чтобы так было. И именно из этого состояния мы начинаем исправление.
1: Перейдем к женщинам. Китая.
0: Вот это выражение «приходящему очиститься ему помогают душой» связано как раз между Гальгальтой и Найми Ахапом?
1: Все ступени связаны связью между Гальгальта, Эйнайм и Ахаб. И каждый нижний зарождается высшим. Так, безусловно, да, в той мере, в какой нижний Гальгальта, Эйнайм нижнего отменяет себя по отношению к высшему и поднимает ман, тогда весь процесс, который объяснил здесь Рав, когда нижний начинает получать всю заботу со стороны высшего и входит в Ибур зарождение.
4: Woman Spain.
5: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
0: Какие детали, какие выяснения мы должны пройти для того, чтобы перейти Максом?
4: Давка Матхилим и Ибур.
0: А, начинаем как раз с Ибура, зарождение. Это приобрести Авиют Шораш. В ТАСС мы проверяли, мы так впечатлились с мистером. Только на Ибур две части в ТЭС. Но если проще, мы должны отменить себя перед Высшим. У нас всегда есть связь между Высшим и Нижним. Всегда хаб нижнего, Высшего находится в Нижнем. Всегда есть связь. И если нижний отменяет себя и хочет, чтобы только высший говорил ему, что делать, и чувствует, что он как бы не существует относительно высшего, просто хочет быть внутри него. Ну, мы говорим, на таком языке можно сказать, что человек заходит в Бог, и тогда он может продвигаться и уже исправлять Авиют Шораш.
1: Венгрия, Польша.
6: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us?
1: Спасибо, друзья. Вы можете немного объяснить, что значит поднять ман для того, чтобы прийти к Ибуру? Мы изучаем, что ман — это воды нукв, мей нуквин, то есть соединение малхут с биной. Это говорит о том, что желание получать хочет уподобиться бине, то есть желанию отдавать. Это говорит о том, что есть эта разница, когда желание получать хочет буквально превратиться в то, чтобы стать отдающим. И этот хисарон поднимает к высшему.
0: На определенном этапе вначале не нужен ман. Есть выход решимот, они поднимаются в П, и так рождается парцуф один за другим. Мире Никудим, который мы изучали, там, вы помните, Има и Аба ждут просьбы нижнего. Зон. И Зон поднимают Каба в Има просьбу. Вот это уже называется ман. Без просьбы не получит свет. То есть нижний сам должен совершать действие, он должен просить, а иначе свет не распространится.
1: Да, большое спасибо за прекрасный урок. Я прочитаю то, что Рав сказал. Он сказал, поэтому, когда мы изучаем науку Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы изучаем это, по сути дела, для того, чтобы воспользоваться этим для нашего подъема до бесконечности. Так как же мы можем воспользоваться тем, что мы изучаем сейчас, для подъема в бесконечность? Это ведь не то, что очень-то логично в нашем восприятии.
0: Почему не логично? Или мы изучаем систему, как она устроена, как она нисходит? Правильно. С самого начала и до конца. И мы знаем теперь, как подняться отсюда. Мы будем знать, как подниматься на каждой ступени, как ее приобретать, как рождаться, как входить во вскармливание, как входить. Мы это как бы изучаем при нисхождении, но нам это необходимо для подъема. Еще вопросы? Йоав?
7: Можно ли сказать, что вход в духовное называется зарождение Ибур, переход Максома — это Ибур, Иран? Мы называем это обычно рождением. Ибур, зарождение — это процесс, когда Рав сказал, что Гальгаль Тайнаем образуется в мире Ацилут.
0: Потому что я понимаю, что Ибур начинается, когда проходит Максом, то есть он начинает расти, потом вскармливает, потом растет, авиют приобретает, обретает полноценное тело. То есть можно продолжить то, что Илья спросил. Мы видели, что каждый такой процесс, который называется внутриутробное развитие, это часть теста, где есть много деталей. Есть первое зачатие, потом второе зачатие. Тоже делится, рассказал. 3 дня восприятия семени, потом 40 дней формирования плода, потом еще 9 месяцев внутриутробного развития в матке, и только потом он уже рождается в мир. То есть все это мы изучаем о Зерампине Ацилут, только лишь Ешзон. То есть мы изучаем это о Зерампине. Это дает нам пример. Вот так. То нижний, он процесс, который он проходит.
7: То, что путает, процесс, который проходим до, как это называется? До Максома. И процесс, который проходим после Максома. Это вопрос, Ибур — это до Максома или после?
0: Давай, ты останемся с этим вопросом.
7: Я хотел спросить относительно этапов, которые Рав описал. Ибур, катнут, гадлут. В конце гадлут — это конец исправления? Это первый вопрос. И в таком случае, что тогда происходит со всем разбиением Никудим? Это исправляет и Келим, которые разбились в Никудим, потому что говорится о Келим Адама Ришона, который Рав нарисовал в состоянии катнут.
0: Келим Адам решен исправлять мир Ацилут. Мы учили, мир Никудим разбит, и мир Ацилут в соответствующем порядке берет его исправление, и так создаются парцуфы мира Ацилут. Только Атик происходит от Зивуга в Рош-Сагре. Остальные парцуфы рождаются под табором, и они берут и исправляют части мира Никудим. Так что все вот эти части исправлены, кроме зон. У зон есть еще дополнительные исправления. Какой второй вопрос?
7: Исправление разбиения Адама Ришон исправляет разбиение Никудим. Я хочу понять параллели, как Келим и Никудим, как одно исправляет другое. И исправление разбиения Адама Ришона.
0: Бааль Сулам говорит о разбиении Адама Ришона, он пишет в конце. Адам Ришон разбит, и все наши души как бы находятся в мирах Бия. И внутри миров Бия они поднимаются в мир Ацилут, потому что исправление может быть только в мире Ацилут. Как бы в мирах Бия нет исправлений. Может быть, такой ответ.
8: Литвания. Товарищи, как создались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Спасибо большое.
7: Как образовались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Мы изучаем, что все миры Бия образовались от Малхут Ацилута, которая поднялась на уровень Нимы вместе с Зерампином, который был на уровень Неаба, и тогда создались миры Брия и Цера Асия, включая этот мир. Мир, этот мир находится под мир ниже Сиюма, и каббалисты это называют как сон, когда человек оторван от духовного, и мы раскрываем в конце исправления то, что сказали каббалисты, были как во сне. это состояние, оно как сон, это только мир результатов, как мы говорим, и тогда мы начинаем входить только в мир Бия и начинаем чувствовать связь с корнем, с Творцом.
0: Но и все-таки мы говорим, что миры Брия, Яцера, Сия, а мы являемся как часть, самая нижняя часть мира Сия. Это не наш мир, да, что-то там добавлено к существующим мирам. Это только такое ощущение, как Иран сказал, что у нас как бы нет связи с Высшим, но все-таки мы часть. Так говорят, что мы часть мира Сия.
4: Чили, Шила Хурана, Вимон Чили.
0: Последний вопрос, женщины Чили.
4: Лошумим.
0: Мы не слышим.

0: Нам называется уровень катнута после того, когда уже произошло рождение. А здесь пока говорится о более начальном состоянии. Это зарождение бур, в котором создается самая маленькая ступень, которая называется убар, зародыш.
1: А теперь песня.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתחיל.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать
0: השיעור מבוסס על מאמר
1: урок
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: От 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: Акадош Баруху в Исраэль яцу багалут.
1: Творец и Исраэль в изгнании.
0: О
1: строфе «Также я накажу вас всемеро за ваши грехи», сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Исраэлю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира. И что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит?

0: значит в контексте духовной работы, что называется землей Израиля и что такое уход из нее, и почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира. Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
1: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание с земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
0: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой Шхиной, и собранием Исраэля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданиям Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были света Наран из миров Бия, затем у него были света Наран из мира Ацилут.
1: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано, не водворится у тебя зло. Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, в начале создал Творец. Сказали об этом мудрецы, начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в миры Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец, «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
0: Баля Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы ни простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
2: רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה.
1: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы ни простер он руку, и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнет идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
0: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый — они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А прегрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Тори и заповеди, он не нуждается в вере высшее знание. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру высшее знание. Поэтому Его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи. Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
1: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире, какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу. А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
0: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
1: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил, в поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим, следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
0: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силы, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда ты находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющий царство отдачи Малхут Шамаем, уже забыт его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных. И их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
1: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себялюбие. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
2: Бет.
1: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. А дающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
0: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
1: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если выполняет действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие, человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему, и он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
0: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина. Какого рода людям он относится? Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
1: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе — есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье — есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив, тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
0: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенно, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета человек чувствует себя летающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
1: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения «Лолишма» у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
0: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работает только ради Творца. В таком случае тело не согласно давать силы для работы. И человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
1: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
0: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоар о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков ты до сотворения мира, и таков ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
1: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
0: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет, и второе, во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание, и место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
1: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое он совершает. И поскольку сейчас он посылает им категорию изгнания, так чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что он уходит с ними в изгнание. Это ощущение он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
0: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос, какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня
1: 2021
0: года.
1: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам, от слова «эдумы» — «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам. Это называется, что его желание противоположно Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Яшаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Исраэль, и согласно этому Творец раскрывается в ему. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое, и человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания, он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира, а и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов гой становится иудеем, гером, и народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил. Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос, что значит раскрывается как добрый, творящий добро, что значит раскрывается в форме изгнания.
1: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерение. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет. В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо?
2: Все.
1: Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек, по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности. И о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти в той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня, с точки зрения цели творения оно нехорошо Творцу. Поскольку Творец определяет, о том, что слияние с ним является целью. То есть, чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и буры, ника, вухин в килим, и буры, ника, и мухин в цветах.
0: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
1: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет и не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом. Все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
0: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
1: Нет, приходит человеку свечение до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это, все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хиссароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешения, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Ну, все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
0: За счет чего человек может определить свое состояние? Человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
1: Относительно чего? Как он может, еще находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
0: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему.
3: На гитрали.
0: Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо, да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе. И этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму, большая путаница каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. Раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда это уже не такое страшное зло. То есть плохо в ощущении, но это не

0: что-то, тогда, конечно, это тяжело.
1: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так? Зависит она от нас или нет?
0: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре и можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его, конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения — это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, нету Цион. Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а во время камышаним?
0: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
1: А что он выбрал?
0: Он выбрал не идти в этом.
1: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
0: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? Обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен, но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе, приблизься ко мне. Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом, потому что есть только Творец творения во всем мироздании, только относительно Него эта реальность открыта перед тобой, это путь к Нему, Он открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз, хочешь выйти в этом направлении? Да, нет? Покрутись снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать, состояние проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты

0: делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь, ну, допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится? Что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови, и ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении, вместо всей этой науки, технологии, даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования, все что угодно, все эти вещи, все их развитие — это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
1: Средство убежать от главного?
0: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
1: Но еще раз, точка выбора.
0: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
1: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
0: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
1: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
0: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно... в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне ничего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно, и слышат, и надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас, и у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
1: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
0: Нет, то, что я говорю о... Многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут пять, там десять, здесь один, там двое. Это пока все одиночки, в которых есть стремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь, с двух. Я уже 2 часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Бааль Сулам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, я отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
0: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
1: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор.
3: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора.
2: Если
3: я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должно быть, должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гмаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машиаха.
4: Для последнего поколения.
3: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
4: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
3: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там, вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
4: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
3: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
4: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл, это потому что мы в сущности не чувствуем их?
3: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
4: Это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
3: У нас?
4: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
3: Нет, нет, я не знаю, нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, две минутки, когда новости там в начале, потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют, конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме, не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет. Но то, что они слышат, ну так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И... что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к осознанию зла, в чем находится именно зло. А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да? Теракты. Ну так... вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом? Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я там... я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятиям обывателя. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно. У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться и приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — это как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится.
2: А? Ло-ло-ло-ло-ло.
3: Не, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
4: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
3: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое. Ну, надо, это надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Десятисферот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... не из точки, не из клея Адама. Клей Адама — это сущий из ничего, это левая. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо, а необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира, то есть я соединяюсь с остальными душами, то левая эвены, то есть это остальные души, для меня они не левая эвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, но непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать», в мире Ацилут, во включении в Гальгальтейнан, где отдача всем называется Гальгальтейнан, после этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю, Ехида, ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом в той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему, а в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. Видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
4: Это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
3: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлениям. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться?
5: Водай.
3: Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке, тебя так, смотри, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь, что есть, есть, сосредоточимся внутри. Это невозможно, это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение 10 сферот, это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. вообще не находятся в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года. Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
4: Эти две вещи, распространение и эти люди, это внутренняя работа. Но экран, сокращение, это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
3: Внутренняя работа — это моя личная работа, в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех. Это как бы наружу, от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. Завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны ни книги себе, ни фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
4: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
3: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям. И тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них, и благодаря их он получает то, что получает в их келим. Это называется, он поднимается наверх и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
4: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих: 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет тогда?
3: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя, ну, точка в сердце. Но она в нем есть. И пока еще в таком, да, в латентном состоянии, скрыто.
5: Так
3: что ты спрашиваешь, как это делится? Ну, делится на миллионы. Какая разница? Мы учим, что есть сначала семь сферот, Адам Ришона, которые разбились. Можешь сказать, 10 сферот, неважно. Потом это ты считаешь как 600 тысяч, тоже неважно как. Но это Адам Ришон в первом разбиении, так мы это считаем. А потом у тебя есть еще Каин, Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этой цепочке дойти до такого места, как этот мир. Последняя ступень, которая называется «Все разбилось». Но так, когда ты доходишь до этого, так это миллиарды и миллиарды состояний, деталей, элементов. Ну, ты можешь сказать, ну, правильно, но через 10 лет будет не 7 миллиардов, как сейчас, а будет 8 миллиардов людей. Откуда еще души возьмем? Да эти состояния, детали все время меняются. И в человеке это все время меняется. Мы просто не понимаем. Наше тело находится в океане вот этих вот элементов, желаний, частичек вот этих. И тогда наше тело ничего не определяет. А наше кли все время находится в таком смене, в такой все больше и больше смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее справляем. Да нет, каждый справляется. Это новая душа, как бы другая уже душа.
4: Есть место проверить или спросить, почему мне встретился этот человек в жизни, или почему именно такое свойство я раскрываю сейчас. Есть место спрашивать об этом вообще?
3: Спросить ты можешь, но ответить нет, пока ты не достигнешь зоны Ацилута, где там все это установлено. Ответить — это значит раскрытие. Раскрытие — это мы должны получить все эти вещи, поэтому ты должен знать свою связь с остальными частями, с остальными душами, как бы, почему я так, он так, какая связь между нами и так далее. Как Арий писал в «Бороте душ», ну, пока да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, ты посмотри, как он это писал. Вот он писал на языке каббалы. Все это как история. А до этого, что он пишет? Наранхай, 10 сферот. Просто так, да? Общее предисловие. А потом пишет об этом, как... Да, историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть в как минимум в зоне Ацилута, чтобы говорить о таких вещах.
4: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
3: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
4: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
3: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что у меня какие-то свои счеты с тобой, несколько оборотов назад, да, а сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругобороте я тебе дал подзатыльник, да, а теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да, что это такое?
4: Не такой расчет.
3: А как? Нет, он пишет именно так, да. Это пишет как раз так. Да? В вратах кругооборотов.
4: Ари, ладно, нет, ясно, что это не состояние Ари, но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние, да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет?
3: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... Он становится соляным столпом.
4: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
3: Я должен думать с нынешнего момента и вперед дальше. Да, в прошлое не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да, все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что, мне, что было секунду назад. Нет, ничего не добавляет. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там. Они все там преступники. Они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим. Но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что он сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
4: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
3: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал, такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая? Поэтому здоровый подход – только смотреть вперед и принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это. Сейчас моя связь – соединить со связью с Творцом, и эту соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто, тебе не нужны никакие эти расчеты. Дали состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, ну, легко так.
4: Не расчет, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
3: То, что приходит ко мне такие мысли.
4: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
3: Не ясно.
4: Не ясно? Тогда это ошибка. Это мой вопрос. Тогда это просто обман, ошибка, не знаю.
3: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
6: Ну.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
3: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситре ахра.
4: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывает их. И между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, и Раф прекрасно объяснил, раскрывает ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему, потому что это именно те места, которые требуют исправления.
3: Моя свобода только относительно цели творения, связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, и урок, нет никого, кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторая мера свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да, это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью, то есть Творец дает статью и говорит: ну, смотри, смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, это как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит, это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до.
5: Для
3: того, чтобы прийти к совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний для того, чтобы мы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. А и в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора. И только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Раб вначале сказал: ну, да, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Птихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человека клей. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит клей. Это клей, это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят клей. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы клей, поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка, только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение птиху и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть десятого урока, последнего урока, потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Яника, Мухин, вещи, которые изучают в учении десяти сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
1: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
1: Есть миры, есть души. Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть девять первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это добущий, дающий хочет ради него. То есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимоключения Творца и творения, девять первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение светов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если девять первых, и девять первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела сокращаются согласно их возможности передать света или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытие, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цирасия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем это парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парцы. Можно получить все святы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которая получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и в скрытии. И когда он начинает только получать света и состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, которая находится здесь и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получает место ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого? Простая. Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой, взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающий, отдающий в получающий. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Галь-галь тайнай называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться иудим, а эхаб будут называться гоем, а в смешении галь-галь тайнай в эхаб есть разные варианты килим получения, отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность каждому сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходят к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама Ришона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Ришон, и пока все эти части не падают до самого конца полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые происходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры ступеней для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем. Поэтому то, что мы изучаем в науке Каббала, распространение света и килим сверху вниз, мы, по сути дела, изучаем их для того, чтобы научиться подняться до бесконечности.
0: Когда я приступаю к исправлению, я приступаю к исправлению Адама Ришона?
1: Ты исправляешь килим Адама Ришона, который относится к тебе. Как тебя зовут?
0: Ноам.
1: Ноам. А, хорошее имя, а? Да. Итак, в Адаме Ришоне есть такая часть, которая называется Ноам. Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом Ноаме рыжем, как ты. Да,

точки. Пять точек. Затем пять сферот. Затем парцуф. Целый маленький такой один. Потом этот парцуф начнет все больше и больше расти, как буквально из семени развивается зародыш в матке. Именно тот же процесс. И это развитие будет осознанным. То есть ты должен будешь проделать это в своем полном сознании. Сейчас пока что ты как черная точка, но ты уже чувствуешь эту точку, ты еще не знаешь, что это черная точка, но твое желание к духовному, когда ты сейчас начинаешь его чувствовать, к чему-то ты еще не знаешь даже, что это духовное. Если бы в духовном оно бы не называлось черным, потому что ты чувствовал по-настоящему. Но если ты чувствуешь, что есть у тебя желание к чему-то, вне того, что находится здесь, это уже пробуждение черной точки. Для того, чтобы ты даже это желание почувствовал, чтобы начал чувствовать черную точку, ты должен был пройти 1000 кругооборотов. У тебя может быть меньше, у другого больше. Это зависит от вида души, откуда ты упал, и из какой части парцуфа Адам решен ты упал. И также не согласно части, а согласно составу, потому что парцуф — это строение объемное, есть там много свойств. И тогда, когда ты прошел всю эту жизнь в этом мире, когда ты развивался как животное, то есть без осознания, что есть высший мир, и есть у тебя какое-то желание вернуться к чему-то, к своему корню, то есть жить согласно внутренней точке, а не согласно животному телу, не было у тебя такого желания в предыдущих кругооборотах, но то, что ты прошел всевозможные страдания, это все включено в решимот, и решимо — это как бы в накоплении их в такой мере, когда ты уже в этом кругообороте, ты начал спрашивать из этих состояний, что ты хочешь реализовать эту черную точку. Теперь эта черная точка находится в нашей этой диаграмме, находится здесь. Ты сейчас начинаешь подниматься отсюда, скажем, до Максома. Это время, которое ты проходишь здесь, называется временем подготовки. Ты можешь это сделать от 3 до 5 лет, он пишет в предисловии к Талмуду 10 сферот. Меньше я не думаю, что можно, но, может быть, в это время можно и меньше. Если учимся, работаем в группе, делаем то, что нужно, то, что ясным образом пишут там каббалисты, они пишут нам, как пройти процесс. После этого процесса ты проходишь Максом и входишь в пространство, называемое Мирабия, и уже тогда ты начинаешь чувствовать Творца, чувствовать свет, чувствовать духовную реальность. Но ты пока еще чувствуешь ее как зародыш, скажем. Когда ты чувствуешь, что ты как бы относишься к Высшему, но ты в нем еще ничего не различаешь, ты и сам в своих желаниях пока еще ничего не различаешь. Духовных желаниях, да? То есть точка пока еще развивается очень медленно и проходит уровни нефеш, рух, нешама, хая и хида, пока не развивается в период, который называется 9 месяцев духовного зарождения, когда твои желания развиваются. И тогда ты проходишь это. Это, по сути дела, это, по сути дела,

0: Получается так.
1: 9 месяцев этих внутриутробного развития.
0: Получается так, что вначале у нас есть, в целом человек должен вырасти до бесконечности, да? С самого начала. Так, периоды они такие, прежде всего, периоды кругооборотов. Неосознанных, скажем так. Неосознанных. Лило Акара. Что?
1: Там с буковкой Хав.
0: Вот здесь, да? А, чупчик уберем. Акара. А, слово лякир.
2: Лило Акара.
0: Осознать. Без несознательный. Теперь есть состояние, которое начинается. Точка, да? Никуда. Точка в сердце. Никуда шабалев начинается вот здесь. Это ваше нынешнее, ваш нынешний кругооборот. Теперь здесь начинается время подготовки, как у нас пишется. Снова так же. Схав. Отлично. И это может быть, он пишет от 3-5 лет. Мишалош от хамешаним. Это 1000 лет. Алфейшаним. Что у нас происходит дальше? Проходим Махсом. Махсом. И начинаются ступени. 125 ступеней. Почему? Раз, два, три, четыре, пять миров. Асия и Цира Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. В каждом есть 5 парцуфов.
2: Гальта, Апсак, Мабон.
0: Гальгальта Апсак Мабон, 5, помноженное на 5 сферот в каждом, 25 помноженное на 5, всего 125 ступеней. Теперь, когда входят от Махсома и далее. Тогда что делаем? Проходим все эти миры до мира Ацилут. И входим в мир Ацилут и строим здесь Гальгальтейнаим. Когда уже есть Гальгальтейнаем, начинаем присоединять Гальгальтейнаем Авиют от Брия, Бет, Авиют от Яцера, Гимель, и Авиют от Асия, Далит. Это называется, что добавляют Ахаб де Алия, подъема. И здесь есть, кроме Гальгаль Тайнает, также еще плюс Ахаб. Плюс Ахаб. Теперь, когда строим Келим де Ашпа, отдающий Келим, начинаем. Прежде всего, когда входим сюда и проходим Максом, есть у нас Гимель и Мейклита. Дни, 3 дня восприятия семени. Затем 40 дней формирования зародыша. Мемета бина, пока не получают все свойства начальной бины. Затем девять месяцев зарождения. Тет хочей бур. Хочей и бур. Этим обретают авиют шореш. И только когда сформировался авиют де шореш, для того, чтобы получить авиют алиф, он тогда должен пройти исправление, называемое рождением, лида, когда становится более самостоятельным, отдаляется от высшего за счет высшего и приблизается к высшему за собственный счет, когда уже сам может совершать какие-то действия. И тогда после рождения происходит два года впитывания, кормления. И тогда у него есть также гальгальта и наим, катнут. Два года вскармливания, гальгальта и наим, катнут. И после двух лет вскармливания начинает уже становиться большим. Гадлут. Что такое гадлут? Большое состояние. Бет авиюта, гимель авиюта, далит авиют. Авиют. А после этого уже уподавление по форме Создателя. Ашват Ацура Лебуре. Ну хорошо, друзья, мы хотим ответить на вопросы. Выставляйте знаки вопросов. Это удивительно, как Рав 25 минут просто принес счастье Тесле начинающему.
1: Ну, все-таки до того, как мы такой сначала итог подведем. Первое сокращение, помните, первое сокращение, свет заходит в клей. У меня нет сил сейчас чертить, но у всех есть перед глазами чертеж. Свет входит в кли, таамим, есть давление, соударение окружающего света с внутренним светом, а экран ослабевает и выходит по... Пальцов как бы истончается, выходит, это происходит в Адам Кадмон. Потом в мире Никудим, что там добавляется, благодаря второму сокращению, добавляются еще две части. Одна часть называется Гальгальта Эйнайм, вторая часть называется Ахаб. Парцуф рождается сначала в малом состоянии Гальгальта Эйнайм, потом уже в большом состоянии Гадлут присоединяет к себе Ахаб. И в мире Ацилут, то, что Рав говорил в конце, последний чертеж, там уже три этапа. Первый этап называется Ибур, зарождение, то есть мы должны зайти в это зарождение, то есть приобрести авиют шореш. Потом вскармливание, это уже малое состояние, а потом уже этап, который называется большое состояние, гадлут, где мы исправляем тяжелые келим, авиют и гимел, бет, гимел, далет. Ну все, теперь вопросы. Пожалуйста.
0: Рав сказал так. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых входит силой в черную точку, вследствие этого его разбитые части могут сейчас пройти выяснение. Как разбиение Адама Ришона позволяет центральной точке, которая в творении, включить в себя свойства отдачи, то, чего раньше не было. Иран, мы это видели также в разбиении келим. Когда через взрыв входят искры отдачи, получения. И это то, что с нами происходит, да? Есть у нас точка в сердце посередине всего нашего эгоистического желания. В таком виде именно разбиение позволяет взаимовключение отдачи и получения.
1: Я хочу продолжить. Вот это вот взаимное включение, это то, что возникло, взаимное включение между получением и отдачей. Смотри, Малхут — это желание получать. Невозможно ее исправить. Она не знает, что такое отдача. Она не может знать, что такое отдача. Она создана как желание получать для себя. Но в ее последнем развитии ты не можешь ее исправить. Но что ты можешь сделать? Ты можешь разбить бину, ты можешь сломать бину. Тогда бина падает. Мы слышали это на уроке, я думаю. Тоже Рав говорил, как бы получать все желания Малхут и начинает их исправлять. Вот это, в этом и есть разбиение. Бина теряет свои свойства, чтобы включиться в Малхут. Тогда можно производить исправление.
0: И тогда что позволяет после этого взаимоключения? Что позволяет человеку сделать выяснение, что такое получение, что такое отдача? Иран, как раз свет, возвращающий к источнику, все света, света, которые мы привлекаем во время учебы, позволяют нам как раз выяснить все желания. И это то, что делает свет, благодаря нашей работе, усилиям, когда мы работаем в объединении и самоотмене.
1: Тысячи лет, как я сказал, происходят круговороты. Он никогда нам не рассказывал, что каждый прошел, да, прежде чем пришел сюда. Он никогда об этом не говорил. Но все, уже пришел сюда, ты все-таки, слава Богу, мы уже здесь.
0: Женщина Юнити.
3: Да, спасибо большое, дорогие товарищи. А почему, когда разбился Адам Ришон, то его разбитые части упали именно ниже Сиюм? Ведь когда разбился мир, произошло примерно то же самое, тоже четыре вида келим выделились, тоже смешение, но не было такого явления, как падение ниже этой границы. И вообще, что означает граница ниже сиюм? Ведь все, что до этого мы изучали, все, что происходит, как бы внутри Малхут происходит. А здесь как будто бы что-то падает или как-то выделяется из, как бы вовне. Объясните, пожалуйста.
1: Вопрос, почему Адам Ришон разбился настолько, что упал под, сиюм, даже не из этого мира, а в наш мир. Да, как Раф объясняет, из этого мира в наш мир, то есть связь в нашем... Да, человек ощущает, что есть там что-то, а в нашем ощущении, в нашем мире нет этого ощущения. В предыдущем уроке Раф сказал, что должна быть вот эта вот свобода. Творение должно быть полностью в отрыве от духовного, иначе у него не будет свободы. Он не будет принимать решения сам. Не то, что есть свобода вообще. Творец всегда управляет творением. Но творение не ощущает этого управления, оно как бы от него скрыто. И тогда у него это дает ему возможность быть как бы самостоятельным. Окончательно желание получать окончательно под сиюм, находится в этом мире, в нашем мире, и тогда отсюда он может начать исправление, только отсюда. Поэтому нам необходим этот мир, и вот эти тела необходимы. И это необходимо, чтобы так было. И именно из этого состояния мы начинаем исправление.
0: Перейдем к женщинам Китая.
4: Здравствуйте,
1: Вот это выражение «приходящему очиститься ему помогают душой» связано как раз между Гальгальтой и Найми Ахапом?
0: Все ступени связаны связью между Гальгальта и Найми Ахап. И каждый нижний зарождается
4: высшим.
0: Так, безусловно, да, в той мере, в какой нижний Гальгальта и Найми Нижнего отменяет себя по отношению к высшему и поднимает ман, тогда весь процесс, который объяснил здесь Рав, когда нижний начинает получать всю заботу, работа со стороны Высшего и входит в Ибур, в зарождение.
5: Woman Spain.
6: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
1: Какие детали, какие выяснения мы должны пройти для того, чтобы перейти Максом?
5: Давка Матхилим и Ибур.
1: А, начинаем как раз с Ибура, зарождение. Это приобрести Авиют Шораш. В ТАСС мы проверяли, мы так впечатлились с Мисрам. Только на Ибур две части в ТЭС. Но если проще, мы должны отменить себя перед Высшим. У нас всегда есть связь между Высшим и Нижним. Всегда Ахап Высшего находится в Нижнем, всегда есть связь. И если Нижний отменяет себя и хочет, чтобы только Высший говорил ему, что делать, и чувствует, что он как бы не существует относительно Высшего, просто хочет быть внутри него. Ну, мы говорим, на таком языке можно сказать, что человек заходит в Бог, и тогда он может продвигаться и уже исправлять Авиют Шораш.
0: Венгрия, Польша.
7: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us?
0: Спасибо, друзья.
7: State of Ibur.
0: Вы можете немного объяснить, что значит поднять ман для того, чтобы прийти к Ибуру? Мы изучаем, что ман — это воды нукв, мей нуквин, то есть соединение малхут с биной. Это говорит о том, что желание получать хочет уподобиться бине, то есть желанию отдавать. Это говорит о том, что есть эта разница, когда желание получать хочет буквально превратиться в то, чтобы стать отдающим. И этот хисарон поднимает к Высшему.
1: На определенном этапе в начале не нужен ман. Есть выход решимот, они поднимаются в П, и так рождается парцуф один за другим. Мире Никудим, который мы изучали, там вы помните, Има и Аба ждут просьбы Нижнего. Зон. И зон поднимают Каба Ваима просьбу. Вот это уже называется ман. Без просьбы не получит свет. То есть нижний сам должен совершать действие, он должен просить, а иначе свет не распространится.
4: Френч.
7: Кен, туда рабаля, шио, нефлази.
0: Да, большое спасибо за прекрасный урок. Я прочитаю то, что Рав сказал. Он сказал, поэтому, когда мы изучаем науку Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы изучаем это, по сути дела, для того, чтобы воспользоваться этим для нашего подъема до бесконечности. Так как же мы можем воспользоваться тем, что мы изучаем сейчас, для подъема в бесконечность? Это ведь не то, что очень-то логично в нашем восприятии.
1: Почему не логично? Или мы изучаем систему, как она устроена, как она нисходит. Правильно? С самого начала и до конца. И мы знаем теперь, как подняться отсюда. Мы будем знать, как подниматься на каждой ступени, как ее приобретать, как рождаться, как входить во вскармливание, как входить. Мы это как бы изучаем при нисхождении, но нам это необходимо для подъема. Еще вопросы? Йоав?
0: Можно ли сказать, что вход в духовное называется зарождение Ибур, переход Максома — это Ибур, Иран? Мы называем это обычно рождением. Ибур, зарождение — это процесс, когда Рав сказал, что Гальгаль Тайнаем образуется в мире Ацилут.
1: Потому что я понимаю, что Ибур начинается, когда проходит Максом, то есть он начинает расти, потом вскармливает, потом растет, авиют приобретает, обретает полноценное тело. То есть можно продолжить то, что Илья спросил. Мы видели, что каждый такой процесс, который называется внутриутробное развитие, это часть теста, где есть много деталей. Есть первое зачатие, потом второе зачатие. Тоже делится, Рав сказал. Три дня восприятия семени, потом 40 дней формирования плода, потом еще 9 месяцев внутриутробного развития в матке, и только потом он уже рождается в мир. То есть все это мы изучаем о Зерампине Ацилут, только лишь Ешзон. То есть мы изучаем это о Зерампине. Это дает нам пример. Вот так. То нижний, он... Процесс, который он проходит.
0: То, что путает, процесс, который проходим до... Как это называется? До Максома. И процесс, который проходим после Максома. Это вопрос, Ибур — это до Максома или после?
1: Давай, ты останемся с этим вопросом.
0: Я хотел спросить относительно этапов, которые Рав описал. Ибур, Катнут, Гадлут. В конце Гадлут — это конец исправления? Это первый вопрос. И в таком случае, что тогда происходит со всем разбиением Никудим? Это исправляет и Келим, которые разбились в Никудим, потому что говорится о Келим Адама Ришона, который Рав нарисовал в состоянии Катнут.
1: Келим Адам решен исправлять мир Ацилут. Мы учили, мир Никудим разбит, и мир Ацилут в соответствующем порядке берет его исправление, и так создаются парцуфы мира Ацилут. Только Атик происходит от Зивуга в Рош-Сагре. Остальные парцуфы рождаются под табором, и они берут и исправляют части мира Никудим. Так что все вот эти части исправлены, кроме зон. У зон есть еще дополнительные исправления. Какой второй вопрос?
0: Исправление и разбиение Адама Ришон исправляет разбиение Никудим. Я хочу понять параллели, как Келим и Никудим, как одно исправляет другое. И исправление разбиения Адама Ришона.
1: Бат Сулям говорит о разбиении Адама Ришона, он пишет в конце. Адам Ришон разбит, и все наши души как бы находятся в мирах Бия. И внутри миров Бия они поднимаются в мир Ацилут, потому что исправление может быть только в мире Ацилут. Как бы в мирах Бия нет исправлений. Может быть, такой ответ.
8: Литвания. Товарищи, как создались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Спасибо большое.
0: Как образовались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Мы изучаем, что все миры Бия образовались от Малхут Ацилута, которая поднялась на уровень Нимы вместе с Зерампином, который был на уровень Неаба, и тогда создались миры Брия и Цераасия, включая этот мир. Мир, этот мир находится под мир ниже Сиюма, и каббалисты это называют как сон, когда человек оторван от духовного, и мы раскрываем в конце исправления то, что сказали каббалисты, были как во сне. это состояние, оно как сон, это только мир и результатов, как мы говорим. И тогда мы начинаем входить только в мир Бия и начинаем чувствовать связь с корнем, с Творцом.
1: Но и все-таки мы говорим, что миры Брия, Яцера, Сия, а мы являемся как часть, самая нижняя часть мира Сия. Это не наш мир, да, что-то там добавлено к существующим мирам. Это только такое ощущение, как Иран сказал, что у нас как бы нет связи с Высшим, но все-таки мы часть. Так говорят, что мы часть мира
5: Сия.
1: Последний вопрос у женщины Чили. Мы не слышим.
9: Disculpe, ¿se escucha?
4: ¿Quién?
9: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido hasta aquí se ha desarrollado en
0: Гагальта. Я хочу выяснить, все, что мы до сих пор изучали, развивается в Гагальта Инаем. И если это так, что происходит с внутренним светом, когда он развивается в Гагальте? Иран, нужно вернуться к тому, что сейчас все развивается на уровне Ибур. Это пока еще не Гальгальта Инаем и не Катнут. Гальгальта Инаем называется уровень Катнута после того, когда уже произошло рождение. А здесь пока говорится о более начальном состоянии. Это зарождение Ибур, в котором создается самая маленькая ступень, которая называется Убар, зародыш.
1: А теперь петь.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתחיל.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок от 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: Творец и Израиль в изгнании.
0: על פסוק ויסרתי אתכם אף אני.
1: Астрофе, также я накажу вас всемиро за ваши грехи, сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Израилю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира. И что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
2: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание с земли, с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой Шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданиям Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков: из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон, и внешний уровень его тела, он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были Светана Ран из миров Бия, затем у него были Светана Ран из мира Ацилут.
2: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, вначале создал Творец. Сказали об этом мудрецы: начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в миры Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец: «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бале Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар: «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
2: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным.
0: ולפי זה יוצא
2: Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнет идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый — они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А пригрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Торы и заповеди, он не нуждается в вере выше знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру выше знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
2: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, Вот действие на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
2: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из-за

0: кормушки. Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего», после того, как много потрудишься над этим, следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
1: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силу, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющий царство отдачи Малхут Шамаем, уже забыт его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных, и их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
0: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себелюбия. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
2: Бет.
0: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. А дающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
2: Илазот,
1: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
0: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие, человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему, и он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
1: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость. Наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина. Какого рода людям он относится? Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
0: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе, есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье, есть люди, работающие.

0: но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
1: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенным, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И, само собой, после такого расчета человек чувствует себя летающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
0: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личные выгоды. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения лолишма у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
1: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы, и человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.

0: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
1: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоара о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков Ты до сотворения мира, и таков Ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
0: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
1: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе. Во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
0: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое он совершает. И поскольку сейчас он посылает им категорию изгнания, так чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что он уходит с ними в изгнание. Это ощущение он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
1: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос: какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля? Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
0: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам, от слова «эдумы» — «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желание противоположно Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Ешаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Израиль, согласно этому Творец раскрывается ему, и тогда говорится, что они вышли из изгнания двое, и человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний, противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания, он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где Творец, человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов гой становится иудеем, гером. И народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос, что значит раскрывается как добрый, творящий добро, что значит раскрывается в форме изгнания?
0: Цель творения со стороны Творца привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет.
2: Кли.
0: В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое, какое следующее место желаемое.
2: Все.
0: Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек, по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности, и о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их тоже называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти в той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня, с точки зрения цели творения оно нехорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с Ним является целью, то есть чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и бур, и никав, и хин, в килим, и бур, и никав, и мухин в цветах.
1: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
0: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто, такое, но не в таких подробностях, как до Махсума. Да, до Махсума тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет и не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом, все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находятся или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
1: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
0: Нет, приходит человек в свечение до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это. Все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хисароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешения, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, но он как младенец, как ребенок. Но все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
1: За счет чего человек может определить свое состояние, а человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
0: Относительно чего? Как он может, еще находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
1: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему. Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо, да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе, и этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму. Большая путаница каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда вот уже не такое страшное зло. То есть плохо в ощущении, но это не зло в продвижении. Я строю дом. Сейчас мне присылают грузовик кирпичей. Я должен поднять их на 10-й этаж. Но это работа. Но я же строю. Так ты смотришь на работу, что это тяжело, или то, что выйдет у тебя из этого? Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи — это не страшно. А если смотрят на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
0: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так? Зависит она от нас или нет?
1: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре и можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его. Конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения — это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду, ну, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а во время кому шаним?
1: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
0: А что он выбрал?
1: Он выбрал не идти в этом.
0: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
1: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? Обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен. Но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе, приблизься ко мне. Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом, потому что есть только Творец творения во всем мироздании, только относительно Него эта реальность открыта перед тобой, это путь к Нему, Он открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь, пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз, хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись. Снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать, состояние, проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь. Допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится, что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови. И ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, и даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования. Все что угодно, все эти вещи, все их развитие, это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
3: Средство убежать от главного?
1: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
3: Но еще раз, точка выбора.
1: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
3: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
1: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
3: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
1: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне нечего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно, и слышат, и надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. Из того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
3: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
1: Нет, то, что я говорю о... Многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут пять, там десять, здесь один, там двое. Это пока все одиночки, в которых есть стремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с двух. Я уже два часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Балислам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, я отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
1: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
3: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор.
4: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора, если я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гмаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны на время Машиаха.
5: Для последнего поколения.
4: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
5: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
4: Нет, нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там, вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
5: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
4: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
5: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл. Это потому, что мы в сущности не чувствуем их.
4: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
5: Но это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые скажут, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
4: У нас?
5: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
4: Нет, нет, я не знаю. Нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, 2 минутки, когда новости там в начале. Потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно, ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме, не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет. Но то, что они слышат, ну, так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И... что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к их сознанию зла. В чем находится именно зло? А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да? Теракты. Ну так... вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом. Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я там... я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятиям обывателям. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно. У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться, приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — это как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится.
2: А?
4: Не, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
5: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
4: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, когда он нам... Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно.

0: Надо с основания к вершине, так что ли? Да нет. Дело очень простое. Надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Сфирот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... не из кли Адама. Кли Адама — это сущий из ничего, это левое. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо, а необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира, то есть я соединяюсь с остальными душами, то левоэвены, то есть это остальные души, для меня они не левоэвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, но непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599, 999 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать», в мире Ацилут, во включении в Гальгальта Инан, где отдача всем называется Гальгальта Инан, после этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю. Ехида. Ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом. В той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему. А в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. Видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
1: Все это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
0: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлениям. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться? Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке, тебя так, смотри, какая у нас замечательная группа. Что нам, какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь, что есть, есть, сосредоточимся внутри. Это невозможно, это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение Тесфилот, это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поэтому я это распространение поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года? Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
1: Эти две вещи — распространение и эти люди — это внутренняя работа. Но экран, сокращение — это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
0: Внутренняя работа — это моя личная работа, в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех, это как бы наружу, от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны ни книги себе, ни фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
1: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
0: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям. И тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них, и благодаря их он получает то, что получает в их келим. Это называется, он же поднимается наверх, и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
1: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих: 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет тогда?
0: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя.

0: Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этой цепочке дойти до такого места, как этот мир. Последняя ступень, которая называется «Все разбилось».
1: Но
0: так, когда ты доходишь до этого, так это миллиарды и миллиарды состояний, деталей, элементов. Ну, ты можешь сказать, ну, правильно, но через 10 лет будет не 7 миллиардов, как сейчас, а будет 8 миллиардов людей. Откуда еще души возьмем? Да эти состояния, детали все время меняются. И в человеке это все время меняется. Мы просто не понимаем. Наше тело находится в океане вот этих вот элементов, желаний, частичек вот этих. И тогда наше тело ничего не определяет. А наше кли все время находится в таком в смене, в такой все больше и больше смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее исправляем. Да нет, каждый исправляет. Это новая душа, как бы другая уже душа.
2: Есть место проверить или спросить, почему у меня встретился этот человек в жизни, или почему именно такое свойство я раскрываю сейчас. Есть место спрашивать об этом вообще?
0: Спросить ты можешь, но ответить нет, пока ты не достигнешь зоны Ацилута, где там все это установлено. Ответить — это значит раскрытие. Раскрыть это мы должны получить все эти вещи, поэтому ты должен знать свою связь с остальными частями, с остальными душами, как бы, почему я так, он так, какая связь между нами и так далее. Как Ари писал в «Круговороте душ», ну, пока, да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, ты посмотри, как он это писал. Вот он же писал на языке каббалы. Все это как история. А до этого, что он пишет? Наранхай, 10 сферо, просто так, да? Общее предисловие, а потом пишет об этом, как... Да, как историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть как минимум в зоне Ацилута, чтобы говорить о таких вещах.
2: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
0: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
2: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
0: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что мне какие-то свои счеты с тобой, несколько оборотов назад, да, а сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругообороте я тебе дал подзатыльник, да, а теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да, что это такое?
2: Не такой расчет.
0: А как? Нет, он пишет именно так, да. Это пишет как раз так. Ну. Да? В вратах кругооборотов.
2: Ари, ладно. Нет, ясно, что это не состояние Ари. Но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние. Да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет.
0: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... он становится соляным столпом.
2: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
0: Я должен думать с нынешнего момента.

0: И вперед дальше. Да, просто не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да, все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что было секунду назад. Нет, ничего не добавлять. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там, они все там преступники, они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим, но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что Цион сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
1: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
0: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал, такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая? Поэтому здоровый подход – только смотреть вперед и принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это. Сейчас моя связь – соединить со связью с Творцом, и эту соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто, тебе не нужны никакие эти расчеты. Дали состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, ну, легко так.
1: Не расчеты, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
0: То, что приходит ко мне такие мысли.
1: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
0: Не ясно.
1: Не ясно, тогда это ошибка, это мой вопрос. Тогда это просто обман, ошибка, не знаю.
0: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
2: Ну.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
0: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситрахра.
1: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывает их. И между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, Рав прекрасно объяснил, раскрывает ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему. Потому что это именно те места, которые требуют исправления.
0: Моя свобода только относительно целетворения связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, и урок, нет никого кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторая мера свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да, это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью, то есть Творец дает статью и говорит: ну, смотри, смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит. Это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до. Для того, чтобы прийти к совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний для того, чтобы мы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. А и в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора, и только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть, и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Рав вначале сказал: ну, да, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Сихали Хохмата Каббала. Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим. Анахну...
2: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человеке клей. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит клей. Это клей, это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят клей. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы кли, поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка, только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение птиху и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть десятого урока, последнего урока, потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Яникам, Ухин, вещи, которые изучают в учении десяти сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно же, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
2: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
2: Есть миры, есть души. Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть девять первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это добущий, дающий хочет ради него, то есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимоключения Творца и творения, девять первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение цветов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если девять первых, и девять первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела сокращаются согласно их возможности передать цвета или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытие, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем этом парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парцы. Можно получить все святы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которая получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и в скрытии. И когда он начинает только получать света и состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, которая находится здесь, и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получается вместо ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого? Простая. Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающие, отдающие в получающие. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Гальгальтайнай называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться иудим, а эхаб будут называться гоем, а в смешении гальгальтайнаем и эхаб есть разные варианты килим получения, отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность в каждом сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходят к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама Ришона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Ришон, и пока все эти части не падают до самого конца, полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые происходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры ступени для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем. Поэтому то, что мы изучаем науки Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы, по сути дела, изучаем их для того, чтобы научиться подняться до бесконечности.
0: Когда я приступаю к исправлению, я приступаю к исправлению Адама Ришон?
2: Ты исправляешь келим Адама Ришона, который относится к тебе. Как тебя зовут?
0: Ноам.
2: Ноам. А, хорошее имя, а? Да. Итак, в Адаме Ришоне есть такая часть, которая называется Ноам. Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом Ноаме рыжем, как ты. Да, как мы тебя видим. А я говорю о точке разбиения, которая находится в тебе, и она называется корнем души. И ее, когда ты начнешь развивать, это будет душой. А теперь это разбитая точка, черная точка. Когда ты начинаешь с помощью учебы вызывать на себя окружающий свет, эта точка начинает расширяться. И это как из семени начинает развиваться тело, какой-то кусок мяса. То же самое, если ты начнешь развиваться, расширяться, и в ней будут вместо одной точки 5 точек, затем 5 сферот, затем парцуф, целый, маленький такой один. Потом этот дворцов начнет все больше и больше расти, как буквально из семени развивается зародыш в матке. Именно тот же процесс. И это развитие будет осознанным. То есть ты должен будешь проделать это в своем полном сознании. Сейчас пока что ты как черная точка, но ты уже чувствуешь эту точку, ты еще не знаешь, что это черная точка, но твое желание к духовному, когда ты сейчас начинаешь его чувствовать, к чему-то ты еще не знаешь даже, что это духовное. Если бы в духовном оно бы не называлось черным, потому что ты чувствовал по-настоящему. Но если ты чувствуешь, что есть у тебя желание к чему-то, вне того, что находится здесь, это уже пробуждение черной точки. Для того, чтобы ты даже это желание почувствовал, чтобы начал чувствовать черную точку, ты должен был пройти 1000 кругооборотов. У тебя может быть меньше, у другого больше. Это зависит от вида души, откуда ты упал, и из какой части парцуфа Адам Ришон ты упал. И также не согласно части, а согласно составу, потому что парцуф — это строение объемное, есть там много свойств. И тогда, когда ты прошел всю эту жизнь в этом мире, когда ты развивался как животное, то есть без осознания, что есть высший мир, и есть у тебя какое-то желание вернуться к чему-то, к своему корню, то есть жить согласно внутренней точке, а не согласно животному телу, не было у тебя такого желания в предыдущих кругооборотов, но то, что ты прошел всевозможные страдания, это все включено в решимот, и решимо — это как бы в накоплении их в такой мере, когда ты уже в этом кругообороте, ты начал спрашивать из этих состояний, что ты хочешь реализовать эту черную точку. Теперь эта черная точка находится в нашей этой диаграмме, находится здесь. Ты сейчас начинаешь подниматься отсюда, скажем, до Максома. Это время, которое ты проходишь здесь, называется временем подготовки. Ты можешь это сделать от 3 до 5 лет, он пишет в предисловии к Талмуду 10 сферот. Меньше я не думаю, что можно, но, может быть, в это время можно и меньше. Если учимся, работаем в группе, делаем то, что нужно, то, что ясным образом пишут там каббалисты, они пишут нам, как пройти процесс. После этого процесса ты проходишь Максом и входишь в пространство, называемое Мир Бия, и уже тогда ты начинаешь чувствовать Творца, чувствовать свет, чувствовать духовную реальность. Но ты пока еще чувствуешь ее как зародыш, скажем. Когда ты чувствуешь, что ты как бы относишься к Высшему, но ты в нем еще ничего не различаешь, ты и сам в своих желаниях пока еще ничего не различаешь. Духовных желаниях, да? То есть точка пока еще развивается очень медленно и проходит уровни нефеш, рух, нешама, хая и хида, пока не развивается в период, который называется 9 месяцев.

0: духовного зарождения, когда твои желания развиваются. И тогда ты проходишь это. Это, по сути дела, получается так.
1: 9 месяцев этих внутриутробного развития.
0: Получается так, что вначале у нас есть, в целом человек должен вырасти до бесконечности, да? С самого начала. Так, периоды они такие, прежде всего, периоды кругообразия.

0: осознанных, скажем так. Неосознанных. Лило Акара. Что?
1: Там с буковкой хав.
0: Вот здесь, да? А, чубчик уберем. Акара. А, слово лякир.
2: Лило Акара.
0: Осознать. Без несознательного. Теперь есть состояние, которое начинается. Точка, да? Никуда. Точка в сердце. Никуда шабалев начинается вот здесь. Это ваша нынешняя, ваш нынешний кругооборот. Теперь здесь начинается время подготовки, как у нас пишется. Снова так же. Схав. Отлично. И это может быть, он пишет от 3-5 лет. Мишалош от хамешаним. Это 1000 лет. Алфейшаним. Что у нас происходит дальше? Проходим Махсом. Махсом. И начинаются ступени. 125 ступеней. Почему? Раз, два, три, четыре, пять миров. Асия и Цира Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. В каждом есть пять парцуфов. Гальгальта Апсак Мабон, 5, помноженное на 5 сферот в каждом, 25 помноженное на 5, всего 125 ступеней. Теперь, когда входят от Махсома и далее. Тогда что делаем? Проходим все эти миры до мира Ацилут. И входим в мир Ацилут и строим здесь Гальгальтейнаим. Когда уже есть Гальгальтейнаем, начинаем присоединять Гальгальтейнаем Авиют от Брия, Бет, Авиют от Яцера, Гимель, и Авиют от Асия, Далит. Это называется, что добавляют Ахаб де Алия, подъема. И здесь есть, кроме Гальгаль Тайнает, также еще плюс Ахаб. Плюс Ахаб. Теперь, когда строим Келим де Ашпа, отдающий Келим, начинаем. Прежде всего, когда входим сюда и проходим Максом, есть у нас Гимель и Мейклита. Дни, три дня восприятия семени. Затем 40 дней формирования зародыша. Мем — это бина, пока не получают все свойства начальной бины. Затем девять месяцев зарождения. Тет Хочей Бур. Хочей и Бур. Этим обретают Авиют Шореш. И только когда сформировался Авиют де Шореш, для того, чтобы получить Авиют Алиф, он тогда должен пройти исправление, называемое рождением, Лида, когда становится более самостоятельным, отдаляется от Высшего за счет Высшего и приблизается к Высшему за собственный счет, когда уже сам может совершать какие-то действия. И тогда после рождения происходит 2 дня, 2 года впитывания, кормления. И тогда у него есть также Гальгальта и Наим, Катнут. Два года вскармливания, Гальгальта и Наим, Катнут. И после 2 лет вскармливания начинает уже становиться большим. Гадлут. Что такое гадлут? Большое состояние. Бет авиюта, гимель авиюта, далит авиют. Авиют. А после этого уже уподавление по форме Создателя. Ашват Ацура Лебуре. Ну хорошо, друзья, мы хотим ответить на вопросы. Выставляйте знаки вопросов. Это удивительно, как Рав 25 минут просто привнес счастье тест для начинающих.
1: Ну, все-таки до того, как мы такой сначала итог подведем. Первое сокращение, помните, первое сокращение, свет заходит в кли. У меня нет сил сейчас чертить, но у всех есть перед глазами чертеж. Свет входит в кли, таамим, есть давление, соударение окружающего света с внутренним светом, а экран ослабевает и выходит, пальцов как бы истончается, выходит, это происходит в Адам Кадмон. Потом в мире Никудим, что там добавляется, благодаря второму сокращению, добавляются еще 2 части. Одна часть называется Гальгальта Эйнайм, вторая часть называется Ахаб. Парцуф рождается сначала в малом состоянии Гальгальта Эйнайм, потом уже в большом состоянии Гадлут присоединяет к себе Ахаб. И в мире Ацилут, то, что Рав говорил в конце, последний чертеж, там уже 3 этапа. Первый этап называется Ибур, за зарождение, то есть мы должны зайти в это зарождение, то есть приобрести авиют шореш. Потом вскармливание, это уже малое состояние, а потом уже этап, который называется большое состояние, гадлут, где мы исправляем тяжелые келим, авиют и гимел, бет, гимел, далет. Ну все, теперь вопросы. Пожалуйста.
0: Рав сказал так. После разбиения происходит, что все искры отдачи 9 первых входят силой в черную точку. Вследствие этого его разбитые части могут сейчас пройти выяснение. Как разбиение Адама Ришона позволяет центральной точке, которая в творении, включить в себя свойство отдачи, то, чего раньше не было. Иран, мы это видели также в разбиении кели, когда через взрыв входят искры отдачи, получения. И это то, что с нами происходит, да? Есть у нас точка в сердце посередине всего нашего эгоистического желания. В таком виде именно разбиение позволяет взаимовключение отдачи и получения.
1: Я хочу продолжить. Вот это вот взаимное включение, это то, что возникло, взаимное включение между получением и отдачей. Смотри, Малхут — это желание получать. Невозможно ее исправить. Она не знает, что такое отдача. Она не может знать, что такое отдача. Она создана как желание получать для себя. Но в ее последнем развитии ты не можешь ее исправить. Но что ты можешь сделать? Ты можешь разбить бину, ты можешь сломать бину. Тогда бина падает. Мы слышали это на уроке, я думаю. Тоже Рав говорил, как бы получать все желания Малхут и начинает их исправлять. Вот это, в этом и есть разбиение. Бина теряет свои свойства, чтобы включиться в Малхут. Тогда можно производить исправление.
0: И тогда что позволяет после этого взаимоключения? Что позволяет человеку сделать выяснение, что такое получение, что такое отдача? Иран, как раз свет, возвращающий к источнику, все света, света, которые мы привлекаем во время учебы, позволяют нам как раз выяснить все желания. И это то, что делает свет, благодаря нашей работе, усилиям, когда мы работаем в объединении и самоотмене.
1: Тысячи лет, как я сказал, происходят круговороты. Он никогда нам не рассказывал, что каждый прошел, да, прежде чем пришел сюда. Он никогда об этом не говорил. Но все, уже пришел сюда, ты все-таки, слава Богу, мы уже здесь.
0: Женщина Юнити.
2: Да, спасибо большое, дорогие товарищи. А почему, когда разбился Адам Ришон, то его разбитые части упали именно ниже Сиюм? Ведь когда разбился мир, произошло примерно то же самое, тоже четыре вида келим выделились, тоже смешение, но не было такого явления, как падение ниже этой границы. И вообще, что означает граница ниже сиюм? Ведь все, что до этого мы изучали, все, что происходит, как бы внутри Малхут происходит. А здесь как будто бы что-то падает или как-то выделяется из, как бы вовне. Объясните, пожалуйста.
1: Вопрос, почему Адам Ришон разбился настолько, что упал под сиюм, даже не из этого мира, а в наш мир. Да, как Раф объясняет, из этого мира в наш мир, то есть связь в нашем... Да, человек ощущает, что есть там что-то, а в нашем ощущении, в нашем мире нет этого ощущения. В предыдущем уроке Раф сказал, что должна быть вот эта вот свобода. Творение должно быть полностью в отрыве от духовного, иначе у него не будет свободы, он не будет принимать решения сам. Не то, что есть свобода вообще, творец всегда управляет творением, но творение не ощущает этого управления, оно как бы от него скрыто. И тогда у него это дает ему возможность быть как бы самостоятельным. Окончательно желание получать окончательно под сиюм, находится в этом мире, в нашем мире, и тогда отсюда он может начать исправление, только отсюда. Поэтому нам необходим этот мир, и вот эти тела необходимы. И это необходимо, чтобы так было. И именно из этого состояния мы начинаем исправление.
0: Перейдем к женщинам Китая.
3: Вот
1: это выражение «приходящему очиститься ему помогают душой» связано как раз между Гальгальтой и Нами Ахапом?
0: Все ступени связаны связью между Гальгальта, Инаем и Ахаб. И каждый нижний зарождается
3: высшим.
0: Так, безусловно, да, в той мере, в какой нижний Гальгальта, Инаем нижнего отменяет себя по отношению к высшему и поднимает ман, тогда весь процесс, который объяснил здесь Рав, когда нижний начинает получать всю заботу со стороны высшего и входит в Ибур, в зарождение.
4: Woman Spain.
5: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
1: Какие детали, какие выяснения мы должны пройти для того, чтобы перейти Максом?
4: Давка Матхилим и Ибур.
1: А, начинаем как раз с Ибура, зарождение. Это приобрести Авиют Шораш. В ТАСС мы проверяли, мы так впечатлились с мистером. Только на Ибур две части в ТЭС. Но если проще, мы должны отменить себя перед Высшим. У нас всегда есть связь между Высшим и Нижним. Всегда Ахаб Высшего находится в Нижнем, всегда есть связь. И если Нижний отменяет себя и хочет, чтобы только Высший говорил ему, что делать, и чувствует, что он как бы не существует относительно Высшего, просто хочет быть внутри него. Ну, мы говорим, на таком языке можно сказать, что человек заходит в Бог, и тогда он может продвигаться и уже исправлять Авиют Шораш.
0: Венгрия, Польша.
6: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us?
0: Спасибо, друзья.
6: State of Ibur.
0: Вы можете немного объяснить, что значит поднять ман для того, чтобы прийти к Ибуру? Мы изучаем, что ман — это воды нукв, мей нуквин, то есть соединение малхут с биной. Это говорит о том, что желание получать хочет уподобиться бине, то есть желанию отдавать. Это говорит о том, что есть эта разница, когда желание получать хочет буквально превратиться в то, чтобы стать отдающим. И этот хисарон поднимает к высшему.
1: На определенном этапе в начале не нужен ман. Есть выход решимот, они поднимаются в П, и так рождается парцуф один за другим. В мире Никудим, который мы изучали, там, вы помните, Има и Аба ждут просьбы Нижнего. Зон. И зон поднимают Каба Ваима просьбу. Вот это уже называется ман. Без просьбы не получит свет. То есть нижний сам должен совершать действие, он должен просить, а иначе свет не распространится.
2: Френч.
6: Кен, туда рабаля, шио, нефлази.
0: Да, большое спасибо за прекрасный урок. Я прочитаю то, что Рав сказал. Он сказал, поэтому, когда мы изучаем науку Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы изучаем это, по сути дела, для того, чтобы воспользоваться этим для нашего подъема до бесконечности. Так как же мы можем воспользоваться тем, что мы изучаем сейчас, для подъема в бесконечность? Это ведь не то, что очень-то логично в нашем восприятии.
1: Почему не логично? Или мы изучаем систему, как она устроена, как она нисходит. Правильно? С самого начала и до конца. И мы знаем теперь, как подняться отсюда. Мы будем знать, как подниматься на каждой ступени, как ее приобретать, как рождаться, как входить во вскармливание, как входить. Мы это как бы изучаем при нисхождении, но нам это необходимо для подъема. Еще вопросы? Йоав?
0: Можно ли сказать, что вход в духовное называется зарождение Ибур, переход Максома — это Ибур, Иран? Мы называем это обычно рождением. Ибур, зарождение — это процесс, когда Рав сказал, что Гальгаль Тайнаем образуется в мире Ацилут.
1: Потому что я понимаю, что Ибур начинается, когда проходит Максом, то есть он начинает расти, потом вскармливает, потом растет, авиют приобретает, обретает полноценное тело. То есть можно продолжить то, что Илья спросил. Мы видели, что каждый такой процесс, который называется внутриутробное развитие, это часть теста, где есть много деталей. Есть первое зачатие, потом второе зачатие. Тоже делится, рассказал. 3 дня восприятия семени, потом 40 дней формирования плода, потом еще 9 месяцев внутриутробного развития в матке, и только потом он уже рождается в мир. То есть все это мы изучаем о Зерампине Ацилут, только лишь Ешзон. То есть мы изучаем это о Зерампине. Это дает нам пример. Вот так. То нижний, он процесс, который он проходит.
0: То, что путает, процесс, который проходим до... Как это называется? До Максома и процесс, который проходим после Максома. Это вопрос, Ибур — это до Максома или после?
1: Давай, ты останемся с этим вопросом.
0: Я хотел спросить относительно этапов, которые Рав описал. Ибур, Катнут, Гадлут. В конце Гадлут — это конец исправления? Это первый вопрос. И в таком случае, что тогда происходит со всем разбиением Никудим? Это исправляет и Келим, которые разбились в Никудим, потому что говорится о Келим Адама Ришона, который Рав нарисовал в состоянии Катнут.
1: Келим Адам решен исправлять мир Ацилут. Мы учили, мир Никудим разбит, и мир Ацилут в соответствующем порядке берет его исправление, и так создаются парцуфы мира Ацилут. Только Атик происходит от Зивуга в Рош-Сагре. Остальные парцуфы рождаются под табором, и они берут и исправляют части мира Никудим. Так что все вот эти части исправлены, кроме зон. У зон есть еще дополнительные исправления. Какой второй вопрос?
0: Исправление и разбиение Адама Ришон исправляет разбиение Никудим. Я хочу понять параллели, как Келим и Никудим, как одно исправляет другое. И исправление разбиения Адама Ришона.
1: Бат Сулям говорит о разбиении Адама Ришона, он пишет в конце. Адам Ришон разбит, и все наши души как бы находятся в мирах Бия. И внутри миров Бия они поднимаются в мир Ацилут, потому что исправление может быть только в мире Ацилут. Как бы в мирах Бия нет исправлений. Может быть, такой ответ.
7: Литвания. Товарищи, как создались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Спасибо большое.
0: Как образовались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Мы изучаем, что все миры Бия образовались от Малхут Ацилута, которая поднялась на уровень Нимы вместе с Зерампином, который был на уровень Ниаба, и тогда создались миры Брия и Цера Асия, включая этот мир. Мир, этот мир находится под мир ниже Сиюма, и каббалисты это называют как сон, когда человек оторван от духовного, и мы раскрываем в конце исправления то, что сказали

0: Иран сказал, что у нас как бы нет связи с Высшим, но все-таки мы часть. Так говорят, что мы часть мира
1: Сия.
0: Последний вопрос женщины Чили. Мы не слышим.
2: Disculpe, ¿se escucha?
3: ¿Quién?
2: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido hasta aquí se ha desarrollado en
4: Gagaltepe. Я хочу выяснить, все, что мы до сих пор изучали, развивается в Гагальтайнаем. И если это так, что происходит с внутренним светом, когда он развивается в Гальгальте? Иран, нужно вернуться к тому, что сейчас все развивается на уровне Ибур. Это пока еще не Гальгальтайнаем и не Катнут. Гальгальтайнаем называется уровень Катнута после того, когда уже произошло рождение. А здесь пока говорится о более начальном состоянии. Это зарождение Ибур, в котором создается самая маленькая ступень, которая называется Убар, зародыш.
0: А теперь песня.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתנגד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок от 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: Творец и Израиль в изгнании.
0: על פסוק ויסרתי אתכם אף אני.
1: Астрофе, также я накажу вас всемир за ваши грехи, сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Израилю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира, и что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас,

0: так же я с вами. Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
1: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание из земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
0: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданием Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были света Наран из мира Бия, затем у него были света Наран из мира Ацилут.
1: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано «не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, вначале создал Творец. Сказали об этом мудрецы, начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада. Как сказано, сказал Творец, «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
0: Бали Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы ни простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
1: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы не простер он руку, и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнёт идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять в силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
0: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый. Они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А прегрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Тори и заповеди, он не нуждается в вере высшее знание. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру высшее знание. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
1: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет. На какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше? Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
0: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
1: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать, почему он находится на той же ступени, как и животные. Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки? Иначе говоря, иначе, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим, следует объяснить, что это за труды». Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
0: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силы, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющий царство отдачи, Малхут Шамаем, уже забыто его сердце, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных, и их надо поменять, так, чтобы у него появились мысли об отдаче.
1: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себелюбия. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
0: Бет.
1: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. А дающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
0: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
1: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие, человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему, и он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
0: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина, какого рода людям он относится. Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
1: Первое, есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе, есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье, есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив, тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
0: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу. И чувствовал себя совершенным, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета человек чувствует себя летающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
1: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения «Лолишма» у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
0: אמנם, הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך. Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы, и человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
1: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
0: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоар о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля: «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков Ты до сотворения мира, и таков Ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
1: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
0: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе, во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
1: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира, то есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое он совершает. И поскольку сейчас он посылает им категорию изгнания, так, чтобы они ощутили себя в изгнании. Это значит, что он уходит с ними в изгнание. Это ощущение он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
0: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос, какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
1: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Исраэль или Творец. Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывает саму только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам. От слова «эдумы» — «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желания противоположны Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Ешар-Кель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Исраэль, и согласно этому Творец раскрывается в нем. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое. И человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний, противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания. Он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где Творец, человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все.
2: Кен. Шав Берет Исраэль Хая Амихат.
1: Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов гой становится иудеем, гером. И народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил? Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. А затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос, что значит раскрывается как добрый, творящий добро, что значит раскрывается в форме изгнания?
1: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. И, а если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То

0: определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет.
1: Кли.
0: В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознает зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое, какое следующее место желаемое.
1: Все.
0: Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек, по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности, и о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти. В той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня, с точки зрения цели творения оно нехорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с Ним является целью. То есть, чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и бур, и никав, и хин. в килим и бурниках, и мухим в цветах.
1: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
0: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет и не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом, все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
1: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
0: Нет, приходит человеку свечение до Махсома, которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы и продвигается. Мы наблюдаем это. Все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хиссароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешения, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Но все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
1: За счет чего человек может определить свое состояние, а человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
0: Относительно чего? Как он может, еще находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
1: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему. Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо, да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе, и этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму. Большая путаница каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю.

0: Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи это не страшно. А если смотрит на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
1: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так? Зависит она от нас или нет?
0: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре и можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его. Конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения — это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а время.
0: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
1: А что он выбрал?
0: Он выбрал не идти в этом.
1: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
0: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? Обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен. Но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе, приблизься ко мне. Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом, потому что есть только Творец творения во всем мироздании, только относительно Него эта реальность открыта перед тобой, это путь к Нему, Он открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз, хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека

0: через все эти состояния к концу исправления. Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать, состояние проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь. Ну, допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится? Что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови. И ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования. Все что угодно, все эти вещи, все их развитие, это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
1: Средство убежать от главного?
0: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
1: Но еще раз, точка выбора.
0: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
1: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
0: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
1: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
0: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне нечего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно. И слышат. И надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
1: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
0: Нет, то, что я говорю о... Многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут 5, там 10, здесь 1, там 2. Это пока все одиночки, в которых есть устремление из себя. к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с двух. Я уже 2 часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Бали Сулам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, я отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
0: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
1: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор?
3: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора,
2: если
3: я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гмаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машиаха.
4: Для последнего поколения.
3: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
4: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
3: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там, вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
4: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
3: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
4: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл. Это потому, что мы в сущности не чувствуем их.
3: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
4: Это действительно у них может быть какой-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
3: У нас?
4: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
3: Нет, я не знаю. Нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, две минутки, когда новости там в начале. Потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют. Конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме. Не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет, но то, что они слышат, ну так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И... что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к осознанию зла. В чем находится именно зло? А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да? Теракты. Ну так... вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом? Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я там... я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятиям обывателя. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно. У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться и приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — это как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится. А?
2: Ло-ло-ло-ло-ло.
3: Здесь там... нет, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
4: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
3: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое.
2: Ну, надо это надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению 10 сферот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... не из кли Адама. Кли Адама — это сущий из ничего, это левая эмен. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо, а необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира, то есть я соединяюсь с остальными душами, то левая эвены, то есть это остальные души, для меня они не левая эвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, но непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать», в мире Ацилут, во включении в Гальгальта Инан, где отдача всем называется Гальгальта Инан, после этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю. Ехида, ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом в той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему, а в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. Видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
4: Это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
2: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлениям. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться?
5: Водай.
2: Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке, тебя так, смотри, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется.
3: У нас есть связь, что есть, есть, сосредоточимся внутри. Это невозможно, это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение Сефирот, это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года. Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
4: Эти две вещи, распространение и эти люди, это внутренняя работа. Но экран, сокращение, это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
3: Внутренняя работа – это моя личная работа, в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа – это ради всех, это как бы наружу, от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. Завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны ни книги себе, ни фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
4: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
3: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему. Так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям. И тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них, и благодаря их он получает то, что получает в их келим, это называется, он поднимается наверх и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
4: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих: 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет?

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим, шалом, Борис.
0: Здравствуйте, друзья. Привет, Борис.
2: Здравствуйте, здравствуй, Бензе. Мы очень рады всех вас видеть. Мы, как обычно, здесь на дневном уроке продолжаем первую часть утреннего урока. Мы изучали статью Рабаша.
0: Творец Израиль вышли в изгнание, и само название говорит также, что и Творец Израиль вышли в изгнание. Это пробуждает уже много вопросов. Конечно же, мы прочитаем это в источнике Рабаша, посмотрим клипы Рава. И, конечно же, перейдем к вашим вопросам, и вместе ответим и соединимся.
2: И, может, мы сегодня начнем именно с клипа, потом перейдем к статье. Давайте посмотрим клип номер один. Войдем в атмосферу, в самые главные понятия, и поймем, как же это вообще возможно, чтобы и Израиль, и Творец вместе вышли в изгнание. Давайте клип номер один.
0: Кто выходит из изгнания, Творец или Израиль? Получается, что это одно и то же. Келим, в которых человек создан. И в этом вся его суть, желание получать. Эти келим противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается к нему только в той мере, в которой человек уподобился ему. Поэтому называется Адам. От слова «уподоблюсь» — «эдаме» — «творцу». Если человек находится в состоянии, когда он пока еще не находится в исправленных желаниях, в подобии свойств, его желания называются обратными творцу. Они могут быть противоположными творцу, но если человек стремится к слиянию с творцом, он уже называется напрямую к творцу «Яшаркель» — «Исраэль». И на самом деле Израиль — это называется уровень подобия по свойствам. Если он пришел к подобию по форме Творцу и подобенному, тогда называется Израиль, и согласно этому Творец ему раскрывается. Называется, что оба вышли из изгнания, и человек вышел из изгнания, из неисправленных своих келим, желаний, которые противоположны Творцу. И Творец вышел из изгнания, поскольку раскрылся по отношению к человеку в этой мере. Если человек пока еще находится в каких-то желаниях, частично в изгнании, в той же мере и Творец скрыт от него. Уровни раскрытия или скрытия Творца по отношению к человеку называются мирами, от слова «алама» — «скрытие». Когда, согласно исправленным желаниям, Творец раскрывается, а согласно пока еще неисправленным, он скрыт, и согласно этому определяется, где человек находится относительно Творца, на каком уровне или на какой ступени. В человеке есть всего лишь 620 желаний, то есть от него до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить со своими желаниями, исправив их и наполнив присутствием Творца. Согласно этому, он выходит из изгнания и обретает желание Эрец Исраэль, земли Израиля, то, что оно называется, входит в землю Израиля и живет в ней, то есть живет вместе, в том месте, где Творец все время находится. И это все. Бенци Такрафа раскрыл нам немного эту точку, что значит быть в изгнании в Келим в результате этого, как происходит раскрытие этого Творца и какие скрытия есть у нас в Келим. И мы перейдем к статье Рабаша. Творец и Израиль выходят в изгнание. Мы начинаем с места. Таким образом, в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Мы отсюда начинаем. Прекрасно. Первое. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, то есть больше денег, уважения и тому подобное. Знание же о том, что когда-то он находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющая собой царство отдачи, уже забыто его сердцем. Да и вообще ему в голову не приходит, что надо сменить пропитание, поскольку средства к существованию, которые он получает в эгоистические сосуды, зовутся животной пищей. Их надо поменять так, чтобы у него появились мысли об отдаче. Таким образом, человек питается только в том, что приходит от любви к себе, и это он не хочет менять. А он хочет поменять то, что приходит, что наполняет сосуды себелюбия. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из квартиры, в которой сейчас живет, и хочет другую. Ведь новой квартирой он сможет наслаждаться. И также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда, благодаря новой мебели, его эгоистическому желанию будет чем насладиться. И в этом абзаце Рабаш дает нам картину, что есть у нас кли себелюбия, эгоистическая, которая готова. Я его не должен ни менять, ни изменять, только поменять разные наполнения. А этим наполнением я смог наполниться, а не смог, тогда меняю наполнение. Но само кли не меняется. Это называется животным уровнем, который не меняется. Это было первое состояние относительно изгнания.
2: Понятия, как обычно, очень четкие, иногда даже звучат грубовато, но это всего лишь показывает то, что человек ищет наполнение в том месте, где он находится. Как он приводит пример, например, ему надоела его прежняя квартира, он хочет другую или там другую мебель. То есть это на том же уровне, только другие облачения. Это называется пропитанием животным. Может быть, это звучит немного грубо, но это очень точно. Если сравнить это с другим уровнем желаний, он ведь хочет подчеркнуть, что есть совершенно иной, качественно иной уровень желаний. Если человек меняет парадигму наслаждений, тогда он уже приближается к Творцу. И он тут упоминает нам, что это за точные понятия. Он говорит, что человек всегда чего-то хочет, чтобы здесь никто не путался. Мы всегда хотим чего-то, нам чего-то не хватает, и это наше постоянное пропитание. Вопрос, чего мы ищем? Ищем ли мы качественно иной источник наслаждения или просто меняем облачение предыдущих наслаждений?
0: Да, большое спасибо, Борис. На самом деле понятие «человек» наше здесь, в нашем мире, состоит из уровней, неживой, растительной, животной и человек, который это желание получать в себя включает. И мы тоже ведем себя в определенной мере как животные, то есть включаем в себя все формы природы, и нет здесь ни восхваляемого, ни порицаемого, потому что это так устроено, только мы каждый раз проверяем, с каким свойством мы больше работаем, что в нас более действует. Ну и перейдем сейчас ко второму пункту. Однако он не хочет сменить свой источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это ему вообще не приходит в голову. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлечь пропитание из отдачи, а дающий — наоборот. В то время, когда он занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, которые кажутся низменными в его глазах. Однако в действительности надо сменить источник пропитания, ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим келим, и оно поступает от клипот. А есть пропитание, приходящее в отдающие келим, и это исходит от чистых миров святости. И именно здесь, в этой точке, еще один пример приводит нам Рабаш, что так же, как тот, кто находится в келим себелюбия, это его келим, он не может себе представить наслаждение, которое находится вне его келим. По сравнению с ним, тот, кто находится в отдающих келим, он уже знает, является ли это его более сильным свойством, основным, так в келим себелюбия он чувствует, что это нехорошо, у него уже есть стыд, есть у него уже развлечение. Но если мы находимся только в эгоистических келим, нет у нас истинного чувственного отношения к отдающим келим, потому что мы их не чувствуем. Как следствие, продолжает Рабаш, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить все-таки, что он находится в изгнании, вследствие чего он испытает страдания? Мы начали описание того, что человек не чувствует, что он в изгнании, и не страдает от того, что находится в келим себелюбия, или ест в качестве на уровне животного, он живет как любой человек, желая выйти из него, из этих страданий, как сказано о египетском изгнании, и застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и их вопль поднялся от работы к Творцу. Следует сказать, что это пробуждение приходит от Творца. То есть, чтобы они не остались в изгнании, в состоянии забытия, Творец посылает пробуждение. То есть то, что мы в келим себелюбия, есть здесь такое представление, которое часто возвращается, мы находимся в забытии, как бы забывая, что есть то, что можно отдавать, есть другая реальность, она вообще не существует в нашем ощущении. И тогда приходит Творец и производит действие, то, что называется пробуждение, это приходит от Творца. Он чувствует, что чувствует страдание. Чувствует страдание, что хочет выйти из изгнания, и это страдание, приходящее от Творца. И продолжает Рабаш. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно в состоянии низости, и болит от этого их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. То есть в то время, когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должно, чувствуя, что это работа святая, а не работа людей, подобных животных. Здесь есть у нас уже новая потребность узнать, в чем страдание. О чем возопили сыны Израиля? Застенали. Он говорит, что хотели отдавать, но в самом деле шхина в изгнании, то есть важность отдачи здесь чувствуется как очень низкая. Нет на самом деле важности. Мы можем справиться и без этого. Это не что-то важное, во что стоит вкладываться. И от этого они страдают и удручены. И это их страдание. И наоборот, продолжает писать Рабаш, наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе. Когда я работаю ради себя, я чувствую вкус, я не чувствую, что шхина какая-то в изгнании, что-то не в порядке. Нет, как раз для меня все в порядке. А когда работает на Творца, не чувствует вообще никакого вкуса. То есть то действие, которое он выполняет. Если он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, и награда светит ему во время работы, и поэтому он чувствует в ней вкус. Но если он меняет намерение во время действия и говорит, что это действие не ради получения награды, тотчас он ощущает свою слабость, что он не способен прилагать усилия, и работа тут же замедляется. То есть мы совершаем много действий даже во время нашей учебы, и когда мы чувствуем от этого наслаждение, есть у нас энергия для работы. И как говорит Рабаш, если мы начинаем думать, что это по другой причине, мы будем способны выполнять эти действия. Будет у нас энергия? Вопрос. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистине подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что лишён какого бы то ни было человеческого ощущения. И от этого ему больно, он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам. То есть человек получает здесь какое-то ощущение, раскрытие, то, что он назвал пробуждение со стороны Творца, когда мне казалось, что я в порядке, совершаю все действия, даже то, что мне сказали в группе, в десятке, совершаю все действия. Но я совершаю все эти действия, потому что это на самом деле приводит меня к какому-то наслаждению, и то, что движет мной, это желание получать, по сути дела, те самые 70 народов мои. И это приходит к изменению, когда Творец говорит: «Дорогой мой друг, хорошо, что ты совершаешь эти действия, но с каким намерением, на каком горючем, что твое намерение изменилось, ты пришел к подобию свойств со мной, пришел к слиянию». Так здесь раскрываются совершенно новые горизонты, новый мир. И как Рабаш продолжает: «А прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низменность, вдруг я чувствую, что я не в порядке со всем, что я делаю. Он жил в мире полном благ, то есть не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низменном состоянии. Из мира, который полностью хорош, он вдруг ощущает низменность. Но он не ощущал, что это низменность. А наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважению и деньгам и тому подобному. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, он видит, что подобен животному, а не человеку. Он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию».
3: Рабаш по пошутно тенлану мина алгоритм каземахшавот.
2: Рабаш здесь нам дает некий алгоритм развития желаний. Как меняются наши потребности. Тут даже сложно сказать «потребности», а скорее то, что мне болит. Сначала я вижу, что мне не хватает чего-то в этой плоскости, потом он начинает смотреть, с какой точки я могу оценивать свое состояние, и также начинает видеть, исходя из точки в сердце, что, скорее всего, чего-то не хватает, и начинает сравнивать с ту боль, что не хватает ему чего-то, с тем, что вообще ему не хватает желания к чему-то более высокому. То есть и тогда он понимает, что он хотел бы уподобиться Творцу, но он не страдает от этого, ему не болит от этого. И вот тут начинается самое главное, что здесь фокус постепенно смещается, фокус внимания постепенно смещается с самого себя на немного более внешнее. И он описывает, описывает это в разных состояниях, а что ему действительно болит, а что ему не хватает чего-то потом, не хватает желания к чему-то, к чего не хватает, и кто же может мне это дать, и требования, просьба к Творцу, и так далее, и так далее. Он описывает здесь развитие его желаний.
0: Да, и сейчас мы хотим, по сути дела, подвести итог с помощью сказанного Рабаша всего этого особого состояния, как вдруг пробуждает в человеке ощущение изгнания, а он в изгнании, Творец в изгнании. Мы с этого начали. Итак, мы переходим в статье Рабаша к словам. И поэтому для того, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними. Для того, чтобы не пропали в изгнании, так и Творец тоже приходит с ними в изгнание. И что он собирается там делать? Давайте посмотрим. Ведь он раскрывается им в форме, в виде изгнания. Звучит странно, что значит проявляется в виде изгнания. Он может проявиться, странно звучит. То есть, как мы сказали, что Творец называется по имени действия, которое он совершает. И поскольку сейчас он посылает им состояние изгнания, то есть чтобы они ощутили, что находится в изгнании, это называется, что Творец вышел с ними в изгнание. Мы спрашивали, что значит, что он раскрывается им в изгнании, поддерживает их в изгнании, дает им заработок, большие деньги. Что это? Так говорит нам здесь Рабаш, чтобы почувствовали, он передает им это ощущение, ощущение изгнания. Я тоже в изгнании, но я не знаю, что я нахожусь в изгнании. Но если я получаю это ощущение, такое ощущение мы получаем от Творца, да, не забываем. Так а это называется, что Творец вышел с ними из изгнания. То есть то, что он дал им это ощущение, ощущение изгнания, это, как сказано выше, для того, чтобы не потерялись полностью в изгнании, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира. То, что находится под властью своих желаний, и я работаю с ними, существую с ними, справляюсь с жизнью, все хорошо и прекрасно. И снова я, по сути дела, забываю, что настоящая моя земля, или куда я должен прийти, земля Израиля, желание отдачи. Нету какого-то особого ощущения, отношения к этому. Мне хорошо в моем желании, в моей земле. И поэтому Творец, как он говорит здесь, чтобы они полностью не потерялись в изгнании, то есть уже не смогут вернуться снова к отдаче, он должен передать им это чувство. И сейчас поймем то, что мы спрашивали, что является исправлением, что Творец их вывел из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает своего господина и намеревается восстать против него. Иными словами, человек знает своего господина, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. То есть нет у меня такой возможности находиться в отдаче, и тогда я не могу сейчас видеть Творца отдающим, почувствовать его таким, для того, чтобы не принести вред этой форме. Так если я не могу быть отдающим, я как эгоист, в соответствии с этим я вижу другую форму, которая соответствует эгоисту. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии только лишь отдачи. И это уже что-то очень особенное. Мы в изгнании, в желании получать нашим, но чувствуем потребность быть только в состоянии отдачи. Это то, что называется уже большим раскрытием, когда с помощью этого удостоится слияние с Творцом, то есть страдания и изгнания вернут их к источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, нужно объяснить так. Поскольку Творец послал им вкус изгнания, поэтому называется, что Творец вышел из свойства доброй и желанной земли, это желание давать именно, и дает им то состояние,

0: Это как раз то, что мы понимаем отсюда. Мы понимаем, что Он всегда с нами. Нет никакого состояния, когда Он оставляет нас, мы одни, и Он один. Давайте перейдем к вопросам. Латин 4, пожалуйста.
1: Muy buenos días, queridos profesores. La pregunta de Latin 4 es la siguiente. ¿Puede la decena?
2: Здравствуйте, дорогие учителя. Вопрос следующий. Десятка. Может быть в состоянии изгнания? Когда Творец раскрывает отсутствие объединения и отсутствие внутреннего наполнения. Бенци. Именно так Творец как раз раскрывает эти состояния точкам сердца, которые хотят продвигаться, хотят прийти к объединению. И тогда он на самом деле начинает раскрывать им истинную природу, что мы погружены в желание получать все его свойства. Все должно прийти от раскрытия зла к просьбе об исправлении. Подача приходит только в таком виде. Поэтому это место десятки и вся наша работа именно в этом. Поэтому это на самом деле большая честь, как мы прочитали, когда Творец раскрывается в десятке и раскрывает истинную природу, потребность прийти к отдаче. Нет лучшего раскрытия, чем это.
0: Я добавлю то, что я чувствую, что понятие изгнания больше относится к внутреннему отношению человека, то, что я чувствую, и то, что ты сказал, что отсутствие объединения в десятке — это то, что мы чувствуем именно вместе. В одиночку невозможно это прочувствовать. Разумеется, эти понятия связаны, но ощущение изгнания — это я чувствую, и когда я чувствую отсутствие объединения, это точно когда я чувствую изгнание. Женщина Италии.
3: Good morning, everyone.
0: Доброе утро всем. Большое спасибо, дорогие преподаватели. Если я нахожусь в изгнании, то я против Творца. А если я с Творцом, то я не в галуте. Так является ли галут правильным названием, потому что это уже не изгнание? То есть если я отдаю даже в теории... Борис, ну, я вообще не очень понял, я согласен с тобой изначально, потому как если это изгнание, и Творец с нами, так это вообще не изгнание. В чем проблема? Я думаю, что здесь есть очень много таких как будто противоречий. Как можно чувствовать и расти, и развиваться? Так вот, изначально мы вообще даже не чувствуем никакого изгнания. Почувствовать, что ты в изгнании, это уже большое открытие, это серьезное развитие, это уже период подготовки. А почувствовать, что тебе не хватает чего-то другого, не из этого мира, это уже раскрытие, то, что человек открывает себя в изгнании, это уже, хоть и не прямое раскрытие, но осознание зла. Это уже раскрытие. Как это может произойти? Это значит, что Творец пробудил нас. То есть Он, да, находится с нами, и раз не раскрывается, мы все еще находимся в изгнании. То есть Он находится среди нас, и даже если я еще не чувствую, что мне не хватает каких-то более высоких вещей, но Он уже находится. То есть вот этот парадокс, то, что мы противоположны в свойствах, и это, да, путь развития. Мы должны пройти изгнание, ведь без изгнания у нас не будет кли. Кли, которая сможет наполнить Творец.
2: Хадер один, пожалуйста. Вопрос такой, четвертый абзац. С конца статьи, со слов. И поэтому для того, чтобы они не пропали в изгнании, Творец выходит с ними в изгнание. То есть Он проявляется им в виде изгнания.

0: Ирбаш продолжает. Мне не очень-то понятен этот абзац. Я хочу, чтобы вы еще раз это объяснили. Какова цель того, что он раскрывается? Это добавляет лишь ценность того, что если человек останется в изгнании, он будет там осознанно. Это ценность изгнания, это цель этого раскрытия. Бенци, да, ты правильно сказал, что, по сути дела, вся цель Творца, как говорит нам Рабаш, для того, чтобы не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними в изгнание. Что он говорит во втором, что то, что они будут в изгнании, почувствуют необходимость находиться в состоянии отдачи. То есть, несмотря на то, что я в изгнании, я хочу почувствовать потребность в состоянии отдачи. То есть, все понятия у нас в науке Каббала являются духовными. Если я говорю «изгнание», это уже развлечение. И Рабаш говорит две особенности в изгнании. Первое, что я не чувствую, что я в изгнании, а вторая особенность, когда уже чувствую. Что значит, что я чувствую, что я в изгнании? Когда это раскрыли мне, что я не в том месте, где я хотел бы быть. Это значит в изгнании. Я хочу быть где? В отдаче, в желании отдавать. И тогда я страдаю от того, что не нахожусь в земле Израиля, в земле, в желании напрямую к Творцу. Я хочу вернуться к желанию отдавать напрямую к Творцу, к отдаче. И от этого я страдаю. Это называется, что Творец пробуждает Израиль, чтобы снова вернуться в землю Израиля. Женщина Германии, пожалуйста.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие преподаватели. Когда кли еще не исправлено светом, что может повлиять на хорошую, правильную подготовку? На хорошее, правильное намерение.
0: Прекрасный вопрос. Как подготовку к вашему вопросу, давайте посмотрим клип номер два и тогда продолжим. Клип номер два, пожалуйста. Рав, что от нас зависит? От нас зависит темп продвижения. Это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, зависит от нас направление, но направление — это и есть темп. Сказано, что Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит: «Возьми себе». Человек, скажем, не хочет этого выбирать. Все. Скажем, где там Цион? Сказали Циону: «Приходи, учись». А он ждет. А можно неделю-две подождать. Кроме этого, он молодой, еще даже не жених, уж тем более. Так я, скажем, приду, когда мне уже 30 лет, по крайней мере, исполнится. Ну, и время сейчас такое, и с яркими переживаниями, и пройдет. И это значит, что он не укрепился, и проходит много лет. И что это значит? Он выбрал в темпе или в укреплении, или в направлении. Как мы это измеряем? Говорят нам каббалисты, это скрыто от нас. Нам каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто ты свободен. Но знай, что только в одном ты свободен, в остальном совершенно нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом есть у тебя свобода. Там тебе Творец говорит: «Приблизься ко мне». Если ты не приближаешься, так это твой выбор. Во всем остальном, скажем, да? Я ем мороженое или жвачку, и я иду на футбол или иду спать. Неважно, что я там преступник, какой-то вор или праведник, скажем, профессор или врач. Это неважно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только одно — в связи с Творцом. Потому что есть только Творец творения во всей реальности. И только по отношению к Нему эта реальность открыта перед тобой. Это то этот путь к нему открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Бенци, да, на самом деле Рав просто определил нам, что является нашей работой. И понятно, что наша работа как раз в то время, когда мы находимся в изгнании, когда мы пока еще не удостоимся раскрытия Творца, и в этом Он кладет нашу руку на добрый жребий, дает нам группу, десятку, а вся работа в обретении настоящей килим отдачи, и тогда человек на самом деле выходит из изгнания. Так, Сунгуль, ты хочешь уточнить вопрос в чем-то?
2: Окей.
1: Я вижу здесь вопросы, которые прислали. У нас есть вопросы письменные. Динара спрашивает, как нам правильно использовать состояние падений и страданий, чтобы они действительно стали причиной исправления, а не отделения, отдаления от духовного пути. Борис, я думаю, что на уроке Рав как раз подчеркнул тот момент, что все состояния, которые мы получаем, нам они все необходимы. Неприятные состояния, конечно же, мы бы были бы рады, чтобы их не было, потому как это причиняет нам боль и недостаток, и я бы не хотел, чтобы этого было. Чтобы это было. Как правильно действовать? Это правильно, всегда нужно обрести связь. Я не хотел бы, чтобы мне было больно, но самое главное для меня — это не то, что мне больно, а то, что у меня нет связи с Творцом. То есть, с другой стороны, тоже, и если связь, она как бы только через боль, я тоже этого не хочу. То есть, если я был бы рад и был бы доволен, то я бы, конечно, тоже бы этого хотел. Но если бы это было бы, ну, скажем, ни то, ни другое, то может тоже нормально. Ну, в любом случае, здесь самое главное — не выбирать то, что ты там хочешь, чтобы тебе было так или так, а желать быть подобным, не желать убежать от боли, а быть как можно ближе к Творцу.
0: Женщина Турции 9, пожалуйста.
3: Onludaki tüm dostlara ayrı ayrı dünyevi zorluklar ve zorunluluklar geldiğinde bu onlu için bir sürgün koşulu mudur yoksa yaradandan bir yakınlaştırma mıdır?
1: Каждый в десятке проходит состояние, тяжелое состояние в этом мире. Нужно ли это рассматривать как изгнание в десятке или приглашение приблизиться к Творцу?
0: Но прежде всего нет состояния, которое не было бы приглашением приблизиться к Творцу. Нет состояния приглашения отдалиться от Творца. Состояние приближения или отдаления — это кли, но всегда поднимает святости. Это постоянное состояние со стороны Творца, не меняющееся. Поэтому, когда мы находимся в десятке, и есть товарищ или подруга, который... Мы видим, что сейчас проходит какое-то состояние, и так каждый из нас, все мы проходим состояние. Это именно наша миссия, задача — добавить нашу поддерживающуюся силу и быть то, что называется свойство Израиля, Творца в изгнании, когда Творец раскроется товарищу или подруге, и тогда у него будет сила снова вернуться в десятку, почувствовать вкус работы, важность работы. Все это он может получить через вас. Поэтому есть очень большая важность нашей совместной работы. Женщина, то есть не женщина, а просто маг 39, пожалуйста.
4: Доброго здоровья, дорогие учителя, уважаемые мировые кли. В первом клипе Рав сказал, что мы имеем 620 желаний, и мы должны сделать 620 действий. Правильно я понимаю, что это наше килим находится в получающих килим, а наши действия, наша задача произвести именно поменять намерение. То есть каким образом мы производим действия над этими 620 желаниями? Спасибо.
1: Да, очень правильно. Совершенно верно. Это как раз было тоже на уроке, что вообще свобода выбора — это уточнить наше намерение, изменить наше намерение. 620 желаний, мы не можем особо там их как-то исчислить. О каких желаниях точно идет речь? Но ты правильно спросил, должны ли мы изменить намерение? Да. Конечно, и в этом выражается наша свобода выбора. Мы хотим относиться ко всему, что мы хотим, напрямую или косвенно, то есть то, что мне не хватает, или не хватает того, чего не хватает, это все, что мы относим к Творцу. Совершенно верно, только в этом исправлении.
0: Сейчас давайте посмотрим Клиправа, как нам на самом деле справляться с состояниями и направлять себя вперед. Давайте посмотрим клип номер 5. Я не знаю, для чего мне уходить в прошлое. Тот, кто возвращается к прошлому, он просто становится соляным столбом. Я должен думать от этого момента и далее. Вперед, куда смотрят мои глаза, да? В правильном направлении. Отлично, это все. Какая мне разница? Вообще, человеку нельзя думать, что произошло секунду назад. Ничего мне это не добавит, только запутает. Откуда я знаю? Я в этот момент получил состояние, это состояние свыше, не результат предыдущего состояния. Не результат предыдущего мгновения, я тебе говорю. Посмотри, все эти ребята на последней скамеечке. Все они преступники, делали разные вещи. Если я тебе могу рассказать здесь о каждом, но не стоит тебе слушать этого. Мы говорим, что в прошлое мы не вдаемся. Но то, что они не сделали, смотри, куда их привели. Нет связи. Так зачем делать всевозможные расчеты, а? Это глупость, когда человек приходит ко мне и говорит, я сделал то-то и то-то, посмотрите, что со мной сейчас происходит. Кто сказал, что может с тобой произойти по-другому? Кто сказал, что из этого получается это, из этого это? Нет такого разума, поэтому здравый подход — только смотреть вперед и принимать все отдельно, когда и это я должен взять в мою связь с Творцом, и это тоже взять в мою связь с Творцом. Все отдельно. Это лучше всего. Это очень просто. Не нужно никаких этих расчетов. Есть он и дает мне состояние. Это состояние отлично. В нем я тоже связан с тобой. И это тоже связано. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Живи легко.
1: Это просто потрясающе. Насколько это просто. Совет для моментальной реализации. Это, конечно, требует много лет, чтобы услышать, выполнить это в ежедневной работе, но насколько это прекрасная идея не связывать вещи, не делать спекуляции, что это из-за того, это из-за этого. Нигде не говорилось о том, что должно было быть иначе. Ты получил состояние, отреагируй на него. Сейчас хорошо, прекрасно. Сейчас менее хорошо, тоже отреагируй. И тогда ты свободен от всего этого прошлого. Ты не должен его тянуть за собой. Ты не должен смотреть назад и сожалеть о чем-то. И ведь все свое я выстраиваю на каких-то ожиданиях и начинаю измерять его по сравнению с прошлым. И этот неудачи, какие-то провалы. А он говорит, не тащи этот весь груз прошлого. Живи сегодняшним днем. То, что ты получил сегодня, на это и реагируй, а не то, что ты там что-то из прошлого, там, и поэтому это так сегодня. То есть вот действительно так легко жить. Что ты можешь добавить?
0: Да, давайте посмотрим. У нас есть еще вопросы, которые мы получили здесь. Так как, по сути дела, влияет мое включение в работу по отношению к Творцу, чтобы у меня на самом деле был выбор в действиях, как это выражается в действиях в этом мире, во всех моих действиях тут, и в конечном счете, на самом деле, придем ли мы так к правильному выбору, чтобы выбрать правильную действительность такая. На самом деле, это какое-то место, в котором мы всегда, как стрелки часов или весов, все время двигается. И это то же самое, когда мы находимся на острие этого язычка, когда нужно выбирать все время правильно. И что это за выбор? Это, по сути дела, выбор нашей десятки. Почему? Потому что выбор десятки — это то, для чего есть у нас келим выбрать. Нет у нас келим, чтобы выбрать отдачу, святость, что-то больше нас, что кажется нам далеким, неактуальным, но в десятке среди товарищей и подруг я могу выбрать. И почему? Потому что это выстроил Творец. Он устроил нам условия, в которых мы сможем сделать правильный шаг. Он не оторвал нас от всего. То, что Он оторвал нас или дал нам обратный келим в изгнании, мы его не чувствуем, и Он далек от нас на 1000 парсаот, как бы. Но все-таки Он возложил руку на хороший жребий. Это в наших возможностях выбрать товарищей, подруг, неважно, даже если я вначале выбираю не с правильным намерением, но то, что я вхожу в это материальное место, в десятку, я подключаюсь к зумам, прихожу на встречи, виртуально подключаюсь, все в полном порядке. Здесь, от этих самых простых механических действий, с этого все начинается, и уже воздействует свет, возвращающий к источнику, и мы поднимаемся все выше и выше. Женщина, Мак 97, пожалуйста.
2: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав говорит, не возвращаться в прошлое. Но стоит нам те прекрасные моменты, когда нам удалось объединиться, поднять молитву, когда мы смогли встретиться физическим образом. Будет ли это правильно в таком случае возвращаться к воспоминаниям?
1: Вопрос в том, что значит возвращаться. То, что мы приобретаем опыт, разумеется, не нужно. Мы не говорим, что нужно стирать память и ничего не помнить, или что мы ничего не знаем и не знаем, где мы находимся в мире. Мы приобретаем опыт, мы учимся на ошибках, мы учимся более правильно реагировать. Это аккумулируется, келим аккумулируется. Невозможно сказать, что мы каждый раз начинаем с белого чистого листа. Я думаю, что речь идет о том, чтобы не тянуть там с прошлого и начинать каждый день заново. Это имеется в виду воодушевление. То, что я могу вспоминать, как там было хорошо, это хорошо, нормально. Чтобы добавить, можно вспоминать, может быть, разные ситуации, даже трудные, тяжелые, но имеется в виду не связь связывать одно с другим, что одно повлияло на другое и вызвало третье, делать такие выводы. Да, действительно, что-то почувствовала, но потом прошло время, и тогда, может быть, упали с этого и так далее. Да. Вещи для воодушевления, разумеется, точно. Вещи, которые стоит улучшить, да. Но как будто без эмоций. То есть каждую вещь использовать для подъема. То есть не то, что стирать память, а принимать все легко и продолжать. И реагировать на то, что сейчас было хорошо. Как ты говоришь, были хорошие, приятные моменты. Не возвращаемся в это как с ностальгией, о, как было хорошо. Об этом мы точно слышали. Но то, что это был хороший опыт, который нас укрепил, это прекрасно.
0: Хорошо, возьмем еще вопрос из интернета здесь. Мак 41. Когда внутри десятки раскрывается отсутствие объединения между... Это как призыв Творца все десятки к молитве, или же это призыв для работы внутри этих подруг? Это вопрос от женской десятки, МАК 41. Но понятно же, есть противоречие между этими двумя, потому что и молитва называется работой, работой в сердце. И любое состояние, которое есть у нас в десятке, как вы видите, раскрывается отсутствие единства. Это может быть в каждую секунду раскрывается. Я чувствую, ты чувствуешь ситуацию, когда вдруг она облачается на какую-то материальную там форму, какое-то определенное поведение. Даже если это не так, даже если есть какое-то ощущение в сердце, так тоже можно вывести это ощущение, превратить в то, что нас поднимает с помощью того, что мы знаем, что это хиссарон. По сути дела, который нам дал Творец, как мы изучали сегодня в статье, и тогда этот хиссарон или это состояние изгнания, в котором мы находимся в данный момент, приходит от Творца. И именно этот поворот нам дает Рабаш, что Творец пробуждает в нас это ощущение. Поэтому есть у нас также сила соединиться и подняться над состоянием. Что это значит, подняться над состоянием? Подключиться к Творцу.
1: На уроке было еще одно направление. В последнее время мы меньше говорим о том, что выход наружу, что называется, распространением, но как эти действия связаны с духовным духовной методикой. У нас еще есть время, давайте посмотрим четвертый клип, где Рав говорит, насколько важно, чтобы мы не закрывались внутри, а всегда смотрели наружу.
0: Тот, кто просто так сидит и учит, и не хочет думать ни о чем, о других, ему кажется, что он праведник, и он связан с Творцом, и производит какую-то работу, концентрируется внутри, учит ли он гмару или там Талмуд 10 сферот, неважно, он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. И нет выбора. Поэтому хоть как-то, насколько это возможно, насколько позволяют нам свыше, мы должны думать об этом. И вся эта путаница, мы должны ее пройти, когда мы не знаем и стараемся, и как-то сделать. Поэтому распространение я это поставил во главе всего. Можно без этого, что мы также делаем, какие группы, что там есть, ты можешь сказать, или даже тот, кто есть, его достаточно, что еще нужно, что будет еще группа, еще две. За 2 года еще 100 человек. Что вообще-то происходит? Но это не важно мне, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Все. И продвижение к Творцу — это то же самое направление. Если я не отдаю обществу, я не могу расти. Сиди со своими книгами, посмотришь, как ты увянешь просто. Попробуй. Это буквально не получится. Давайте прекратим делать все внешние вещи. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам не нужны ни фильмы для самих себя, ни книги. Вообще закроем все отделы, да? Учеба и трапезы наши, да? Даже каждый вечер будем делать трапезу, каждое утро, неважно, кроме распространения. Вычеркнем его. Ты увидишь, как через неделю, какое здесь безмолвие будет. Ты не выражаешь своего желания к духовному, если ты не действуешь в распространении. Да, это на самом деле. Рав делает внутреннее выяснение. Распространение, по сути дела, выражает наше направление к Творцу. Она его делает более широким и укрепляет. Мы раньше как бы делали больше действий в распространении или меньше, но если мы проверим сейчас, мы видим, что распространение существует. Мы работаем, обучаем, принимаем людей в разных формах. Почему? Потому что мы это не можем прекратить. Это входит в наше внутреннее стремление как часть приближения к Творцу.
1: Да, вот это понятие может распространиться дальше. Это не просто так распространять фильмы. То есть, если мы вообще будем в этой рутине, там, например, и не будем ничего обновлять, и вот, например, как у нас будет мероприятие в октябре, чтобы мы поднялись, вместе соединились на уровне региона. Это не действие по распространению, но это выход вовне. То есть понятно, что десятка и трапезы — все хорошо, но немного выйти из этого и взаимовключиться, и укрепиться, и усилиться, каждый на своем месте. И мы видим, что на многих уроках Рав говорит о том, насколько важно не оставаться закрытым внутри себя, а действовать наружу.
0: Именно так. На самом деле это внутреннее наставление. То, что я концентрируюсь в десятке, это меня не перекрывает, а позволяет мне как раз больше расти, распространяться, больше воспринимать, больше хисаронов, больше увеличивать внутреннюю связь. И всегда есть понятие внутреннего и внешнего. Так все устроено. Это является структурой нашего кли.
1: Все, друзья, большое спасибо вам за ваше участие, за вопросы, за то, что мы вместе вспомнили то, что было утром на уроке. И кто еще не видел, смотрите полностью запись полного урока, и мы завершим мелодией.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתחיל.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать
0: השיעור מבוסס על מאמר
1: урок
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: От 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: Акадош Баруху в Исраэль яцу багалут.
1: Творец и Исраэль в изгнании. Астрофе, также я накажу вас всемеро за ваши грехи, сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Исраэлю, по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира. И что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
2: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание из земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданием Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков: из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон, и внешний уровень его тела, он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были света Наран из миров Бия, затем у него были света Наран из мира Ацилут.
2: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла, тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, вначале создал Творец. Сказали об этом мудрецы: начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец: «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бале Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание, не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
2: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнёт идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый — они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А пригрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Торы и заповеди, он не нуждается в вере выше знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру выше знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
2: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
2: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим». Следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
1: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силы, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда ты находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющей царство отдачи, Малхут Шамаем, уже забыто его сердце, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных. И их надо поменять, так, чтобы у него появились мысли об отдаче.
2: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его килим себелюбия. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
0: Бет.
2: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только килим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. А дающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
1: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
2: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если, выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему. И он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
0: И
1: прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности.

0: есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье. Есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
1: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенным, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета человек чувствует себя витающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
0: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения лолишма у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
1: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет

0: Подумал Ги от тела, ведь он говорит телу, «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы. И человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
1: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желание получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
0: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоар о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание. Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков ты до сотворения мира, и таков ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
1: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот, силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут, отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
0: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе, во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
1: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое он совершает. И поскольку сейчас он посылает им категорию изгнания, так, чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что он уходит с ними в изгнание. Это ощущение он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
0: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос, какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к Источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
1: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам от слова «эдом» и «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желание противоположно Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Яшаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Исраэль, и согласно этому Творец раскрывается ему. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое. И человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания. Он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступени раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А, и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов гой становится иудеем, гером. И народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил. Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос. Что значит раскрывается как добрый, творящий добро? Что значит раскрывается в форме изгнания?
1: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием, противоположным или хорошим. Все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерение. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет.
2: Кли.
1: В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо?
2: Все.
1: Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек, по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности. И о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти в той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели, это состояние хорошо для меня. С точки зрения цели творения, оно не хорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с ним является целью. То есть, чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и буры, ника, вухин в килим, и буры, ника, и мухин в цветах.
0: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
1: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет и не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом. Все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. Это тьма. Все-таки это тьма.
0: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
1: Нет, приходит человеку свечение до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это, все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хиссароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешения, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Ну, все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
0: За счет чего человек может определить свое состояние, а человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
1: Относительно чего? Как он может еще, находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
0: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему.
3: На гитрали.
0: Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо. Да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе. И этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, есть, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму, больше путаницы каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. Раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда это уже не такое страшное зло, то есть плохо в ощущении, но это не зло в продвижении. Я строю дом. Сейчас мне присылают грузовик кирпичей. Я должен поднять их на 10-й этаж. Но это работа. Но я же строю. Так ты смотришь на работу, что это тяжело, или то, что выйдет у тебя из этого? Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи это не страшно. А если смотрят на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
4: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так? Зависит она от нас или нет?
0: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре, можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его, конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения — это первое. И все-таки кроме темпа продвижения от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим, ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
3: Ну, а во время камышаним?
0: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
4: А что он выбрал?
0: Он выбрал не идти в этом.
4: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
0: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? Обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен. Но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе, приблизься ко мне. Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом, потому что есть только Творец творения во всем мироздании, только относительно Него Это реальность открыта перед тобой. Это путь к нему. Он открыт. Хочешь — продвигайся. Не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз — хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись. Снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать: состояние, проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь. Ну, допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится? Что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови. И ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, и даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования. Все что угодно. Все эти вещи, все их развитие — это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
4: Средство убежать от главного?
0: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
4: Но еще раз, точка выбора.
0: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
4: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
0: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы, но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
4: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
0: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне ничего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно. И слышат. И надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
4: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
0: Нет, то, что я говорю о... Многие группы, которые находятся тут и там... Это пока что все одиночки. Тут пять, там десять, здесь один, там двое. Это пока все одиночки, в которых есть устремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с двух. Я уже два часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Бали-Сулам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
3: Ну,
0: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
4: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор?
5: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора, если я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все... Они же писали тогда, еще в Гмаре. Но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машеха.
6: Для последнего поколения.
5: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные, исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
6: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
5: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там вон. Вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
6: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
5: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
6: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл. Это потому, что мы в сущности не чувствуем их.
5: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
6: Но это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
5: У нас?
6: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
5: Нет, я не знаю. Нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, 2 минутки, когда новости там в начале. Потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют. Конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме, не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет, но то, что они слышат, ну, так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И... что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к их сознанию зла. В чем находится именно зло? А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да? Теракты. Ну так... Вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, И поэтому происходит внешнее зло. И все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом. Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятию обывателя. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно.

0: У меня Тор — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться и приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тор — это как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится.
1: А?
0: Не, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
2: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
0: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое. Надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Десятисферот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... Не из кли Адама. Кли Адама — это сущий из ничего, это левая эмен. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо. А необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира. То есть я соединяюсь с остальными душами. То левоэвены, то есть это остальные души. Для меня они не левоэвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, оно непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать», в мире Ацилут, во включении в Гальгальта Инан, где отдача всем называется Гальгальта Инан, после этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю. Ехида, ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом в той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему, а в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. Видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
2: Все еще это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
0: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к справлениям. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться?
1: Водай.
0: Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке. Тебя так, а смотри, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь. Что есть, есть. Сосредоточимся внутри. Это невозможно. Это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение 10 сферот. Это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поэтому я это распространение поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года. Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
2: Эти две вещи, распространение и эти люди, это внутренняя работа. Но экран, сокращение, это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
0: Внутренняя работа — это моя личная работа, в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех, это как бы наружу, от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. Завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны ни книги себе, ни фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
2: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
0: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему. Так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на

0: кроме работы. Как будет тогда?
1: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя, ну, точка в сердце. Но она в нем есть. И пока еще в таком, да, в латентном состоянии, скрыто. Так что ты спрашиваешь, как это делится? Ну, делится на миллионы. Какая разница? Мы учим, что есть сначала семь сферот Адам Ришона, которые разбились. Можешь сказать, 10 сферот, неважно. Потом это ты считаешь как 600 тысяч, тоже неважно как. Но это Адам Ришон в первом разбиении, так мы это считаем. А потом у тебя есть еще Каин, Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этой цепочке дойти до такого места, как этот мир. Последняя ступень, которая называется «Все разбилось». Но так, когда ты доходишь до этого, так это миллиарды и миллиарды состояний, деталей, элементов. Ну, ты можешь сказать, ну, правильно, но через 10 лет будет не 7 миллиардов, как сейчас, а будет 8 миллиардов людей. Откуда еще души возьмем? Да эти состояния, детали все время меняются. И в человеке это все время меняется. Мы просто не понимаем. Наше тело находится в океане вот этих вот элементов, желаний, частичек вот этих. И тогда наше тело ничего не определяет. А наше кли все время находится в таком смене, в такой все большей и большей смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее исправляем. Да нет, каждый исправляет. Это новая душа, как бы другая уже душа.
0: Есть место проверить или спросить, почему у меня встретился этот человек в жизни, или почему именно такое свойство я раскрываю сейчас. Есть место спрашивать об этом вообще?
1: Спросить ты можешь, но ответить нет, пока ты не достигнешь зоны Ацилута, где там все это установлено. Ответить — это значит раскрыть, а раскрыть — это мы должны получить все эти вещи, поэтому ты должен знать свою связь с остальными частями, с остальными душами, как бы, почему я так, он так, какая связь между нами и так далее. Как Ари писал в «Круговороте душ», ну, пока, да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, ты посмотри, как он это писал. Вот он писал на языке каббалы. Все это как история. А до этого, что он пишет? Наранхай, 10 сфер, просто так, да? Общее предисловие, а потом пишет об этом, как... Да, как историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть в как минимум в зоне Ацилута, чтобы говорить о таких вещах.
0: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
1: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
0: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
1: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что мне какие-то свои счеты с тобой, несколько оборотов назад, да, а сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругообороте

0: я тебе дал подзатыльник, да? А теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да, что это такое?
1: Не, не такой расчет.
0: А как? Нет, он пишет именно так, да. Это пишет как раз так. Да? Вратах кругооборотов.
1: Ри, ладно. Нет, ясно, что это не состояние Ри. Но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние. Да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет.
0: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... Он становится соляным столпом.
1: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
0: Я должен думать с нынешнего момента и вперед дальше. Да, в прошлое не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да? Все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что, мне, что было секунду назад? Нет, ничего не добавлять. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там. Они все там преступники. Они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим. Но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что Цион сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
1: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
0: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал, такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая?
2: Агижа, Брия...
0: Поэтому здоровый подход только смотреть вперед и принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это сейчас моя связь, соединить со связью с Творцом и это соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто, тебе не нужны никакие эти расчеты. Далее состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, легко так.
1: Не расчет, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
0: То, что приходят ко мне такие мысли.
1: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
0: Не ясно.
1: Не ясно, тогда это ошибка, это мой вопрос. Тогда это просто обман, ошибка, не знаю.
0: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
2: Ну.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
0: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситре ахра.
1: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывает их, и между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, и Рав прекрасно объяснил, раскрывает ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях, вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему. Потому что это именно те места, которые требуют исправления.
0: Моя свобода только относительно цели творения, связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, га и урок, нет никого кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторая мера свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да, это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью, то есть Творец дает статью и говорит: ну, смотри, смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит. Это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до. Для того, чтобы прийти к совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний, для того, чтобы мы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. И в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора, и только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть, и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Рав вначале сказал, ну, так, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Фтихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человеку клей. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит клей. Это клей, это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят клей. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы кли, поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка, только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение птиху и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть десятого урока, последнего урока, потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Яника, Мухин, вещи, которые изучают в учении десяти сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно же, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
1: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
1: Есть миры, есть души. Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть девять первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это добущий, дающий хочет ради него. То есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимовключения Творца и творения, девять первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение светов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если девять первых, и девять первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела, сокращаются согласно их возможности передать цвета или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытие, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем это парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парсы. Можно получить все светы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которое получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и вскрытии. И когда он начинает только получать расцветает состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, которая находится здесь, и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получает вместо ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого простая? Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающий, отдающий в получающий. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Галь-галь тайнаем называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться иудим, а эхаб будут называться гоем, а в смешении галь-галь тайнаем и эхаб есть разные варианты келим получения, отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность каждом сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходят к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама Ришона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Ришон, и пока все эти части не падают до самого конца, полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые происходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры, ступени для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем. Поэтому то, что мы изучаем науки Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы, по сути дела, изучаем их для того, чтобы научиться подняться до бесконечности.
0: Когда я приступаю к исправлению, я приступаю к исправлению Адама Ришона?
1: Ты исправляешь келим Адама Ришона, который относится к тебе. Как тебя зовут?
0: Ноам.
1: Ноам. А, хорошее имя, а? Да. Итак, в Адаме Ришоне есть такая часть, которая называется Ноам. Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом Ноаме рыжем, как ты. Да, как мы тебя видим. А я говорю о точке разбиения, которая находится в тебе, и она называется корнем души. И ее, когда ты начнешь развивать, это будет душой. А теперь это разбитая точка, черная точка. Когда ты начинаешь с помощью учебы вызывать на себя окружающий свет, эта точка начинает расширяться. И это как из семени начинает развиваться тело, какой-то кусок мяса. То же самое, если ты начнешь развиваться, расширяться, и в ней будут вместо одной точки 5 точек, затем 5 сферот, затем парцуф, целый, маленький такой один. Потом этот дворцов начнет все больше и больше расти, как буквально из семени развивается зародыш в матке. Именно тот же процесс. И это развитие будет осознанным. То есть ты должен будешь проделать это в своем полном сознании. Сейчас пока что ты как черная точка, но ты уже чувствуешь эту точку, ты еще не знаешь, что это черная точка, но твое желание к духовному, когда ты сейчас начинаешь его чувствовать, к чему-то ты еще не знаешь даже, что это духовное. Если бы в духовном оно бы не называлось черным, потому что ты чувствовал по-настоящему. Но если ты чувствуешь, что есть у тебя желание к чему-то вне того, что находится здесь, это уже пробуждение черной точки. Для того, чтобы ты даже это желание почувствовал, чтобы начал чувствовать черную точку, ты должен был пройти 1000 кругооборотов. У тебя может быть меньше, у другого больше. Это зависит от вида души, откуда ты упал, и из какой части парцуф Адам Ришон ты упал. И также не согласно части, а согласно составу, потому что парцуф — это строение объемное, есть там много свойств. И тогда, когда ты прошел всю эту жизнь в этом мире, когда ты развивался как животное, то есть без осознания, что есть высший мир, и есть у тебя какое-то желание вернуться к чему-то, к своему корню, то есть жить согласно внутренней точке, а не согласно животному телу, не было у тебя такого желания в предыдущих кругооборотах. Но то, что ты прошел всевозможные страдания, это все включено в решимот, и решимо — это как бы в накоплении их в такой мере, когда ты уже в этом кругообороте, ты начал спрашивать из этих состояний, что ты хочешь реализовать эту черную точку. Теперь эта черная точка находится в нашей этой диаграмме, находится здесь. Ты сейчас начинаешь подниматься отсюда, скажем, до Максома. Это время, которое ты проходишь здесь, называется временем подготовки. Ты можешь это сделать от 3 до 5 лет, он пишет в предисловии к Талмуду 10 сферот. Меньше я не думаю, что можно, но, может быть, в это время можно и меньше. Если учимся, работаем в группе, делаем то, что нужно, то, что ясным образом пишут там каббалисты, они пишут нам, как пройти процесс. После этого процесса ты проходишь Максом и входишь в пространство, называемое Мир Бия, и уже тогда ты начинаешь чувствовать Творца, чувствовать свет, чувствовать духовную реальность. Но ты пока еще чувствуешь ее как зародыш, скажем. Когда ты чувствуешь, что ты как бы относишься к Высшему, но ты в нем еще ничего не различаешь, ты и сам в своих желаниях пока еще ничего не различаешь. Духовных желаниях, да? То есть точка пока еще развивается очень медленно и проходит уровни нефеш, рух, нешама, хая, хида, пока не развивается в период, который называется 9 месяцев духовного зарождения, когда твои желания развиваются. И тогда ты проходишь это. Это, по сути дела, это, по сути дела,
2: Йосеках.
1: Получается так.
0: 9 месяцев этих внутриутробного развития.
1: Получается так, что вначале у нас есть, в целом человек должен вырасти до бесконечности, да? С самого начала. Так, периоды они такие, прежде всего, периоды кругооборотов. Неосознанных, скажем так. Неосознанных. Лило Акара. Что?
0: Там с буковкой Хав.
1: Вот здесь, да? А, чупчик уберем. Акара. А, слово Лякир.
2: Лило Акара.
1: Осознать. Без несознательного. Теперь есть состояние, которое начинается. Точка, да? Никуда. Точка в сердце. Никуда Шабалев начинается вот здесь. Это ваше нынешнее, ваш нынешний кругооборот. Теперь здесь начинается время подготовки, как у нас пишется. Снова так же. Схав. Отлично. И это может быть, он пишет от 3-5 лет. Мишалош от хамешаним. Это 1000 лет. Алфейшаним. Что у нас происходит дальше? Проходим Максом. Максом. И начинаются ступени. 125 ступеней. Почему? Раз, два, три, четыре, пять миров. Асия и Цера Брия, Ацилут, Адам Кадмон. В каждом есть 5 парцуфов. Гальгальта Апсак Мабон, 5, помноженное на 5 сферот в каждом, 25 помноженное на 5, всего 125 ступеней. Теперь, когда входят от Максома и далее. Тогда что делаем? Проходим все эти миры до мира Ацилут. И входим в мир Ацилут и строим здесь Гальгальтейнаим. Когда уже есть Гальгальтейнаем, начинаем присоединять Гальгальтейнаем Авиют от Брия, Бет, Авиют от Яцера, Гимель, и Авиют от Асия, Далит. Это называется, что добавляют Ахаб де Алия, подъема. И здесь есть, кроме Гальгаль Тайнает, также еще плюс Ахаб. Плюс Ахаб. Теперь, когда строим Келим де Ашпа, отдающий Келим, начинаем. Прежде всего, когда входим сюда и проходим Максом, есть у нас Гимель и Мейклита. Дни, 3 дня восприятия семени. Затем 40 дней формирования зародыша. Мема это бина, пока не получают все свойства начальной бины. Затем 9 месяцев зарождения. Тет Хочей Бур. Хочей и Бур. Этим обретают Авиют Шореш. И только когда сформировался Авиют де Шореш, для того, чтобы получить Авиют Алиф, он тогда должен пройти исправление, называемое рождением, лида, когда становится более самостоятельным, отдаляется от высшего за счет высшего и приблизается к высшему за собственный счет, когда уже сам может совершать какие-то действия. И тогда после рождения происходит 2 дня, 2 года впитывания, кормления. И тогда у него есть также Гальгальта и Наим, Катнут. Два года вскармливания, Гальгальта и Наим, Катнут. И после 2 лет вскармливания начинает уже становиться большим. Гадлут. Что такое гадлут? Большое состояние. Бета вьюта, гимеля вьюта, далета вьюта. Авьют. А после этого уже
2: Ашват Ацура
1: Леборе. Уподавление по форме Создателя. Ашват Ацура Леборе. Ну хорошо, друзья, мы хотим ответить на вопросы. Выставляйте знаки вопросов. Это удивительно, как Рав 25 минут просто привнес счастье тест для начинающих.
0: Ну, все-таки до того, как мы такой сначала итог подведем. Первое сокращение, помните, первое сокращение, свет заходит в кли. У меня нет сил сейчас чертить, но у всех есть перед глазами чертеж. Свет входит в кли, таамим, есть давление, соударение окружающего света с внутренним светом, а экран ослабевает и выходит по... Пальцов как бы истончается, выходит, это происходит в Адам Кадмон. Потом в мире Никудим, что там добавляется, благодаря второму сокращению, добавляются еще 2 части. Одна часть называется Гальгальта Эйнайм, вторая часть называется Ахаб. Парцуф рождается сначала в малом состоянии Гальгальта Эйнайм, потом уже в большом состоянии Гадлут присоединяет к себе Ахаб. И в мире Ацилут, то, что Рав говорил в конце, последний чертеж, там уже 3 этапа. Первый этап называется Ибур, за зарождение, то есть мы должны зайти в это зарождение, то есть приобрести Авиют Шореш. Потом вскармливание, это уже малое состояние, а потом уже этап, который называется большое состояние Гадлут, где мы исправляем тяжелые келим, Авиют и Гимел, Бет, Гимел, Далет. Ну все, теперь вопросы. Пожалуйста.
1: Рав сказал так: после разбиения происходит, что все искры отдачи 9 первых входят. входит силой в черную точку, вследствие этого его разбитые части могут сейчас пройти выяснение. Как разбиение Адама Ришона позволяет центральной точке, которая в творении, включиться, включить в себя свойство отдачи, то, чего раньше не было. Иран, мы это видели также в разбиении келим. Когда через взрыв входят искры отдачи в получение. И это то, что с нами происходит, да? Есть у нас точка в сердце посередине всего нашего эгоистического желания. В таком виде именно разбиение позволяет взаимовключение отдачи и получения.
0: Я хочу продолжить. Вот это вот взаимное включение, это то, что возникло, взаимное включение между получением и отдачей. Смотри, Малхут — это желание получать. Невозможно исправить. Она не знает, что такое отдача. Она не может знать, что такое отдача. Она создана как желание получать для себя. Но в ее последнем развитии ты не можешь ее исправить. Но что ты можешь сделать? Ты можешь разбить бину, ты можешь сломать бину. Тогда бина падает. Мы слышали это на уроке, я думаю. Тоже Рав говорил, как бы получать все желания Малхут и начинает их исправлять. Вот это, в этом и есть разбиение. Бина теряет свои свойства, чтобы включиться в Малхут. Тогда можно производить исправление.
1: И тогда что позволяет после этого взаимоключения? Что позволяет человеку сделать выяснение, что такое получение, что такое отдача? Иран, как раз свет, возвращающий к источнику, все света, света, которые мы привлекаем во время учебы, позволяют нам как раз выяснить все желания. И это то, что делает свет, благодаря нашей работе, усилиям, когда мы работаем в объединении и самоотмене.
0: Тысячи лет, как я сказал, происходят круговороты. Он никогда нам не рассказывал, что каждый прошел, да, прежде чем пришел сюда. Он никогда об этом не говорил. Но все, уже пришел сюда, ты все-таки, слава Богу, мы уже здесь.
1: Женщина Юнити.
2: Да, спасибо большое. Дорогие товарищи, а почему, когда разбился Адам Ришон, то его разбитые части упали именно ниже Сиюм? Ведь когда разбился мир, произошло примерно то же самое, тоже четыре вида келим выделились, тоже смешение, но не было такого явления, как падение ниже этой границы. И вообще, что означает граница ниже Сиюм? Ведь все, что до этого мы изучали, все, что происходит, как бы внутри Малхут происходит. А здесь как будто бы что-то падает или как-то выделяется из, как бы вовне. Объясните, пожалуйста.
0: Вопрос, почему Адам Ришон разбился настолько, что упал под, под Сиюм. Даже, даже не из этого мира, а в наш мир. Да, как Раф объясняет, из этого мира в наш мир. То есть связь в нашем... Да, человек ощущает, что есть там что-то. А в нашем ощущении, в нашем мире нет этого ощущения. В предыдущем уроке Раф сказал, что должна быть вот эта вот свобода. Творение должно быть полностью в отрыве от духовного, иначе у него не будет свободы. Он не будет принимать решения сам. Не то, что есть свобода вообще. Творец всегда управляет творением. Но творение не ощущает этого управления, оно как бы от него скрыто. И тогда у него это дает ему возможность быть как бы самостоятельным. Окончательно желание получать, окончательно под сиюм находится в этом мире, в нашем мире. И тогда отсюда он может начать исправление. Только отсюда. Поэтому нам необходим этот мир, и вот эти тела необходимы. И это необходимо, чтобы так было. И именно из этого состояния мы начинаем исправление.
1: Перейдем к женщинам Китая.
3: 我的问题是，来进化的人会得到神圣的灵魂的帮助。
0: Вот это выражение «приходящему очиститься ему помогают душой» связано как раз между Гальгальтой, Нами и Ахапом?
1: Все ступени связаны связью между Гальгальтой, Нами и Ахап. И каждый нижний зарождается высшим. Так, безусловно, да, в той мере, в какой нижний Гальгальтой, Нами, нижнего отменяет себя по отношению к высшему и поднимает ман, тогда весь процесс, который объяснил здесь Рав, когда нижний начинает получать всю заботу, работа со стороны Высшего и входит в Ибур за рождение.
3: Woman's pain. Woman's pain.
4: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
0: Какие детали, какие выяснения мы должны пройти для того, чтобы перейти Максом?
3: Давка Матхилим и Ибур.
0: А, начинаем как раз с Ибура, с зарождения. Это приобрести Авиют Шораш. В ТАСС мы проверяли, мы так впечатлились с Мисрам. Только на Ибур две части в ТЭС. Но если проще, мы должны отменить себя перед Высшим. У нас всегда есть связь между Высшим и Нижним. Всегда Ахап Высшего находится в Нижнем. Всегда есть связь. И если Нижний отменяет себя и хочет, чтобы только Высший говорил ему, что делать, и чувствует, что он как бы не существует относительно Высшего, просто хочет быть внутри него. Ну, мы говорим, на таком языке можно сказать, что человек заходит в Бог, и тогда он может продвигаться и уже исправлять Авиют Шораш.
1: Венгрия, Польша.
5: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us?
1: Спасибо, друзья.
5: State of Ibur.
1: Вы можете немного объяснить, что значит поднять ман для того, чтобы прийти к Ибуру? Мы изучаем, что ман — это воды нукв, мей нуквин, то есть соединение малхут с биной. Это говорит о том, что желание получать хочет уподобиться бине, то есть желанию отдавать. Это говорит о том, что есть эта разница, когда желание получать хочет буквально превратиться в то, чтобы стать отдающим. И этот хисарон поднимает к Высшему.
0: На определенном этапе вначале не нужен ман. Есть выход решимот, они поднимаются в П, и так рождается парцуф один за другим. В мире Никудим, который мы изучали, там, вы помните, Има и Аба ждут просьбы Нижнего. Зон. И Зон поднимают Каба в Има просьбу. Вот это уже называется ман. Без просьбы не получит свет. То есть Нижний сам должен совершать действие, он должен просить, а иначе свет не распространится.
2: Френч.

0: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה.
1: Да, большое спасибо за прекрасный урок. Я прочитаю то, что Рав сказал. Он сказал, поэтому, когда мы изучаем науку Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы изучаем это, по сути дела, для того, чтобы воспользоваться этим для нашего подъема до бесконечности. Так как же мы можем воспользоваться тем, что мы изучаем сейчас, для подъема в бесконечность? Это ведь не то, что очень-то логично в нашем восприятии.
2: Почему не логично? Или мы изучаем систему, как она устроена, как она нисходит? Правильно? С самого начала и до конца. И мы знаем теперь, как подняться отсюда. Мы будем знать, как подниматься на каждой ступени, как ее приобретать, как рождаться, как входить во вскармливание, как входить. Мы это как бы изучаем при нисхождении, но нам это необходимо для подъема. Еще вопросы? Йоав?
1: Можно ли сказать, что вход в духовное называется зарождение Ибур, переход Максома — это Ибур, Иран? Мы называем это обычно рождением. Ибур, зарождение — это процесс, когда Рав сказал, что Гальгальта и Найм образуется в мире Ацилут.
2: Потому что я понимаю, что Ибур начинается, когда проходит Максом. То есть он начинает расти, потом вскармливает, потом растет, авиют приобретает, обретает полноценное тело. То есть можно продолжить то, что Илья спросил. Мы видели, что каждый такой процесс, который называется внутриутробное развитие, это часть теста, где есть много деталей. Есть первое зачатие, потом второе зачатие. Тоже делится, рассказал. Три дня восприятия семени, потом 40 дней формирования плода, потом еще 9 месяцев внутриутробного развития в матке, и только потом он уже рождается в мир. То есть все это мы изучаем о Зерампине Ацилут, только лишь Ешзон. То есть мы изучаем это о Зерампине. Это дает нам пример. Вот так. То нижний, он процесс, который он проходит.
1: То, что путает, процесс, который проходим до... Как это называется? До Максома и процесс, который проходим после Максома. Это вопрос, Ибур — это до Максома или после?
2: Давай, останемся с этим вопросом.
1: Я хотел спросить относительно этапов, которые Рав описал. Ибур катнут гадлут, в конце гадлут — это конец исправления, это первый вопрос. И в таком случае, что тогда происходит со всем разбиением Никудим, это исправляет и келим, которые разбились Никудим, потому что говорится о келим Адама Ришона, который Рав нарисовал в состоянии катнут.
2: Келим Адам решен исправлять мир Ацилут. Мы учили, мир Никудим разбит, и мир Ацилут в соответствующем порядке берет его исправление, и так создаются парцуф и мир Ацилут. Только Атик происходит от Зивуга в Рош-Сагре. Остальные парцуфы рождаются под табором, и они берут и исправляют части мира Никудим. Так что все вот эти части исправлены, кроме зон. У зон есть еще дополнительные исправления. Какой второй вопрос?
1: Исправление разбиения Адама Ришон исправляет разбиение Никудим. Я хочу понять параллели, как Келим и Никудим, как одно исправляет другое. И исправление разбиения Адама Ришона.
2: Бааль Сулам говорит о разбиении Адама Ришона. Он пишет в конце. Адам Ришон разбит, и все наши души как бы находятся в мирах Бия. И внутри миров Бия они поднимаются в мир Ацилут, потому что исправление может быть только в мире Ацилут. Как бы в мирах Бия нет исправлений. Может быть, такой ответ.
3: Литвания. Товарищи, как создались дополнительные...

0: Этот мир находится под мир ниже Сиюма, и каббалисты это называют как сон, когда человек оторван от духовного, и мы раскрываем в конце исправления то, что сказали каббалисты, были как во сне. И это состояние, оно как сон, это только мир и результатов, как мы говорим. И тогда мы начинаем входить только в мир Бия и начинаем чувствовать связь с корнем, с Творцом.
1: Но и все-таки мы говорим, что миры Брия, Яцера, Сия, а мы являемся как часть, самая нижняя часть мира Сия. Это не наш мир, да, что-то там добавлено к существующим мирам. Это только такое ощущение, как Иран сказал, что у нас как бы нет связи с Высшим, но все-таки мы часть, так говорят, что мы часть мира Сия. Последний вопрос женщины Чили. Мы не слышим.
2: Disculpe, ¿se escucha?
3: ¿Quién?
2: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido hasta aquí se ha desarrollado en
0: Гагальтальдах. Я хочу выяснить, все, что мы до сих пор изучали, развивается в Гагальтальдах. И если это так, что происходит с внутренним светом, когда он развивается в Гагальте? Иран, нужно вернуться к тому, что сейчас все развивается на уровне Ибур. Это пока еще не Гальгальтайнайм и не Катнут. Гальгальтайнайм называется уровень Катнута после того, когда уже произошло рождение. А здесь пока говорится о более начальном состоянии. Это зарождение Ибур, в котором создается самая маленькая ступень, которая называется Убар, зародыш.
1: А теперь песня.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתנגד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать
0: שיעור מבוסס על מה
1: урок
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: От 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании». Творец и Исраэль в изгнании.
0: О
1: строфе «Также я накажу вас всемеро за ваши грехи», сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Исраэлю по примеру

0: примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира, и что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
1: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание с земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
0: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданием Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков: из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были света Наран из миров Бия, затем у него были света Наран из мира Ацилут.
1: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал

0: дать душам, объясняя страфу, в начале создал Творец. Сказали об этом мудрецы, начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам решен согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бе. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец, теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят.
1: Бале Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано, как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно. Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе, если скажу, и горе, если не скажу». Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина».
0: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано, как бы не простер он руку, и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно. После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнет идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый, они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А пригрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Торы и заповеди, он не нуждается в вере выше знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру выше знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
0: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
0: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада. И начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию. И это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал, «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему, «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил, в поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим, следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
1: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силу, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющий царство отдачи, Малхут Шамаем, уже забыт его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных. И их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
0: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себелюбия. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
2: Бет.
0: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание
2: из отдачи. Отдающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
1: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
2: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если, выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие, человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему, и он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
1: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость. Наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина. Какого рода людям он относится? Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
2: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе — есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье — есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив, потому что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
1: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И, по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенным, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета человек чувствует себя летающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
2: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения «Лолишма» у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает: «Разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
1: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы, и человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
2: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желание получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
1: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоар о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля: «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков Ты до сотворения мира, и таков Ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
2: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
1: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе. Во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
2: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое Он совершает. И поскольку сейчас Он посылает им категорию изгнания, так, чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что Он уходит с ними в изгнание. Это ощущение Он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
1: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос, какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что Он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 21 года.
2: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании».

0: По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам от слова «эдумы» — «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желания противоположны Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Яшарке. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Исраэль, и согласно этому Творец раскрывается в нем. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое. И человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний, противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания. Он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере Творец от него скрыт. Ступени раскрытия или скрытия Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улама» — «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов гой становится иудеем, гером. И народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос, что значит раскрывается, как добрый, творящий добро, что значит раскрывается в форме изгнания?
0: Цель творения — со стороны Творца, привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть.

0: Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. И, а если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет.
1: Кли.
0: В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо?
1: Все.
0: Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек, по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности. И о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти. В той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть И вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня. С точки зрения цели творения оно не хорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с ним является целью. То есть, чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и бур, и нека, мухин в килим, и бур, и нека, и мухин в цветах.
2: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
0: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет и не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом. Все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
2: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
0: Нет, приходит человеку свечение до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это, все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает, и после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы, и все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хиссароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешения, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Но все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
2: За счет чего человек может определить свое состояние, а человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
0: Относительно чего? Как он может, еще находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
2: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему. Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо, да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе, и этот процесс

0: открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда вот уже не такое страшное зло. То есть плохо в ощущении, но это не зло в продвижении. Я строю дом. Сейчас мне присылают грузовик кирпичей. Я должен поднять их на 10-й этаж. Но это работа. Но я же строю. Так ты смотришь на работу, что это тяжело, или то, что выйдет у тебя из этого? Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи — это не страшно. А если смотрит на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
1: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так? Зависит она от нас или нет?
0: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре и можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его. Конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения — это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду, недельку, две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а во время камышаним?
0: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
1: А что он выбрал?
0: Он выбрал не идти в этом.
1: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
0: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? Обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен. Но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе, приблизься ко мне. Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. Неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом, потому что есть только Творец Творения во всем мироздании, только относительно Него эта реальность открыта перед тобой, это путь к Нему, он открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова.

0: снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз, хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись. Снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать, состояние, проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь, допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится, что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови. И ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, и даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования. Все что угодно. Все эти вещи, все их развитие, это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
1: Средство убежать от главного?
0: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
1: Но еще раз, точка выбора.
0: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
1: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
0: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
1: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
0: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне ничего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно. И слышат. И надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
1: может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться.
2: Гвулот аэлю кенем кцат...
0: Нет, то, что я говорю о... Многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут 5, там 10, здесь 1, там 2. Это пока все одиночки, в которых есть устремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс, народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с 2. Я уже 2 часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Балислам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
0: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
1: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор?
3: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора,
2: если
3: я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гемаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машиаха.
4: Для последнего поколения.
3: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные, исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
4: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
3: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там, вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
4: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
3: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
4: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл, это потому что мы в сущности не чувствуем их?
3: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
4: Но это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
3: У нас?
4: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
3: Нет, я не знаю. Нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, 2 минутки, когда новости там в начале. Потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют. Конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме, не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему – это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет. Но то, что они слышат, ну так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И... что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к осознанию зла. В чем находится именно зло? А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да? Теракты. Ну так... вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом. Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я там... я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятиям обывателям. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня... заденет. Нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так? Правильно? У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться, приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — это как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится. А?
2: Ло-ло-ло-ло-ло.
3: Не, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
4: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
3: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое. Надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Чисферот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... не из кли Адама. Кли Адама — это сущий из ничего, это левое. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо, а необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира, то есть я соединяюсь с остальными душами, то левоэвены, то есть это остальные души, для меня они не левоэвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, но непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599, 999 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать», в мире Ацилут, во включении в Гальгальтейнам, где отдача всем называется Гальгальтейнам, после этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю, Ехида, ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом. В той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему. А в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. Видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
4: Все это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
3: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлениям. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться? Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке, тебя так осмотрят, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь, что есть, есть, сосредоточимся внутри. Это невозможно, это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение Сефирот, это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поэтому я это распространение поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года? Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
4: Эти две вещи — распространение и эти люди — это внутренняя работа. Но экран, сокращение — это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
3: Внутренняя работа — это моя личная работа, в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех, это как бы наружу от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны ни книги себе, ни фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
4: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
3: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. и я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям. И тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них. И благодаря их он получает то, что получает в их келим. Это называется, он поднимается наверх и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
4: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет тогда?
3: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя, ну, точка в сердце. Но она в нем есть. И пока еще в таком, да, в латентном состоянии, скрыто. Так что ты спрашиваешь, как это делится? Ну, делится на миллионы. Какая разница? Мы учим, что есть сначала 7 сферот Адам Ришона, которые разбились. Можешь сказать, 10 сферот, неважно. Потом это ты считаешь как 600 тысяч, тоже неважно как. Но это Адам Ришон в первом разбиении, так мы это считаем. А потом у тебя есть еще Каин, Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этой цепочке дойти до такого места, как этот мир. Последняя ступень, которая называется «Все разбилось». Но так, когда ты доходишь до этого, так это миллиарды и миллиарды состояний, деталей, элементов. Ну, ты можешь сказать, ну, правильно, но через 10 лет будет не 7 миллиардов, как сейчас, а будет 8 миллиардов людей. Откуда еще души возьмем? Да эти состояния, детали все время меняются. И в человеке это все время меняется. Мы просто не понимаем. Наше тело находится в океане вот этих вот элементов, желаний, частичек вот этих. И тогда наше тело ничего не определяет. А наше кли все время находится в таком смене, в такой все большей и большей смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее исправляем. Да нет, каждый исправляет. Это новая душа, как бы другая уже душа.
4: Есть место проверить или спросить, почему у меня встретился этот человек в жизни, или почему именно такое свойство я раскрываю сейчас. Есть место спрашивать об этом вообще?
3: Спросить ты можешь, но ответить нет, пока ты не достигнешь зоны Ацилута, где там все это установлено. Ответить — это значит раскрытие. Раскрытие — это мы должны получить все эти вещи, поэтому ты должен знать свою связь с остальными частями, с остальными душами, как бы, почему я так, он так, какая связь между нами и так далее. Как Арий писал в «Бороте душ», ну, пока, да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, ты посмотри, как он это писал. Вот он писал на языке каббалы. Все это как история. А до этого, что он пишет? Наранхай, 10 сферо. Просто так, да? Общее предисловие. А потом пишет об этом, как... Да, как историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть в, как минимум в зоне целуты, чтобы говорить о таких вещах.
4: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
3: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
4: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
3: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что мне какие-то свои счеты с тобой, несколько оборотов назад, да? А сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругобороте я тебе дал подзатыльник, да? А теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да, что это такое?
4: Не такой расчет.
3: А как? Нет, он пишет именно так, да. Арит пишет как раз так. Ну. Да? В вратах кругооборотов.
4: Ари, ладно, нет, ясно, что это не состояние Ари. Но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние. Да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет.
3: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... Он становится соляным столпом.
4: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
3: Я должен думать с нынешнего момента и вперед дальше. Да, в прошлое не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да? Все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что было секунду назад? Нет, ничего не добавлять. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там. Они все там преступники. Они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим. Но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что Цион сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
4: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
3: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал, такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая?
2: Агижа, Брия...
3: Поэтому здоровый подход только смотреть вперед и принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это сейчас моя связь, соединить со связью с Творцом, и это соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто, тебе не нужны никакие эти расчеты. Дали состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, ну, легко так.
4: Не расчеты, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
3: То, что приходят ко мне такие мысли.
4: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
3: Не ясно.
4: Не ясно тогда, это ошибка, это мой вопрос. Тогда это просто обман, ошибка, не знаю.
3: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
2: Ну.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
5: Шталом, вот это кешер шелха
3: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситрахра.
5: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывают их. И между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, Рав прекрасно объяснил, раскрывает ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему, потому что это именно те места, которые требуют исправления.
3: Моя свобода только относительно цели творения, связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, га и урок, нет никого кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторые меры свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да. Это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью. То есть Творец дает статью и говорит: ну, посмотри. Смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит, это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до.
6: Для
3: того, чтобы прийти к совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний, для того, чтобы мы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. А и в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора. И только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Рав вначале сказал, ну, да, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Птиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человека клея. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит клей. Это клей, это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят клей. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы клей, поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка, только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение птиху и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть десятого урока, последнего урока, потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Яника, Мухин, вещи, которые изучают в учении десяти сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги, у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно же, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
1: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
1: Есть миры, есть души. Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть девять первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это добущий, дающий хочет ради него. То есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимоключения Творца и творения, девять первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение светов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если девять первых, и девять первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела сокращаются согласно их возможности передать света или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытие, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цирасия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем этом парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парцы. Можно получить все святы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которая получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и вскрытии. И когда он начинает только получать расцветает состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, которая находится здесь, и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получает вместо ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого? Простая. Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой, взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающий, отдающий в получающий. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Гальгаль Тайнаем называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться Иудим, а Эхаб будут называться Гоем, а в смешении Гальгаль Тайнаем в Эхаб есть разные варианты келим получения, отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность каждому сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходят к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама Ришона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Ришон, и пока все эти части не падают до самого конца, полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые происходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры, ступени для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем.

Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом.

0: Мы читаем из книги Зоар Лаам, Зоар народу, глава Ваикра. Вопросы можно задать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар Лаам, статья Ваикра. Статья называется «И призвал он Моше, первый пункт».
1: Как обычно, прежде чем мы начинаем читать книгу Зоар, да и вообще любые каббалистические книги, нам надо понять, что говорится об одном человеке, и в одном человеке есть вся эта действительность. И поэтому все, что описывается здесь, это происходит во мне. Так каждый должен думать и искать, где это в нем. Вот эти хорошие свойства, плохие свойства, отдача, любовь или ненависть, зависть, неважно что. Все они в нас. И то, как мы можем их выявить.
0: Первый пункт. Проси в себе знак у Господа Бога твоего. Из глубины ли преисподней или сверху из вышины? Что между первыми поколениями и последними поколениями? Первые поколения знали и созерцали высшую мудрость и умели складывать буквы, которые были даны Моше на Синае. И даже грешники в Исраиле, такие как Ахаз, знали буквы высшей мудрости. Ведь сказал ему пророк: «Проси в себе знак». И если бы не знал высшей мудрости, содержащейся в буквах, не сказал бы ему этого пророк. И познают в высших буквах, исходящих из Бины, и в нижних буквах, исходящих из Малхут, мудрость управления действиями в этом мире.
1: Буквы — это свойства, высшие свойства духовные. И поэтому каббалисты, с помощью того, что они управляют всей этой областью между Малхут и Бина, то есть 22 силами, 9 в Бине, 9 в Зерампине, 4 в Малхут, 22 буквы, и еще конечные буквы, которые опускаются под Парсу Ацелут, это Манцепах, 5 конечных букв, которые завершают переход между миром Ацелут и мирами Бия. Так в этих 27 буквах, то есть в 27 свойствах, человек, который находится в духовном мире, он этим управляет и контролирует с помощью этих букв духовный процесс, свой духовный процесс. Поэтому даже грешники, которые находятся в левой линии, в какой-то ситуации, и они тоже управляют этими буквами. Да и вообще, грешники и праведники в Торе, это все те, что находятся в духовном, это то, что выше Парсы Ацелута, в мире Ацелут, только включаются ли в правую или в левую линию. И так человек находится иногда в этом, иногда в этом. Поэтому не бывает праведника, который чтобы совершил добрый поступок, который прежде не согрешил. Или в заповеди сначала проваливаются. То есть начинаем из провала, преступление, с греха, то есть с раскрытия того, что у нас есть изначально, а потом приходим уже к исправлению в правой линии. Поэтому и такие, как Ахаз, и, конечно же, все, что говорится в Торе, Аман, фараон, Билам, Балак, известны эти. Все они знали эти высшие буквы, высшие силы и умели управлять ими. Только если это не получается у человека, и у него происходит провал такой, то на данный момент он называется грешником. Пожалуйста.
0: Пункт второй. Поскольку каждая буква, переданная Моше, украшалась и возносилась над головами высших святых животных, к высшей колеснице Меркава, Хактам. Все животные украшались этими буквами,

0: и также животные нижней колесницы, находящиеся в Малхут, и парят в воздухе Авир Ишсута, который нисходит от высшего чистого воздуха, который не познан, находящегося выше Хаба Ваима.
1: Мы получаем наше наполнение от Зата до Бины, от нижней части Бины, которая называется Ишсут, и это входит в Зерампин, Хесед Гвура Тиферет Зерампина – это працы, а потом все это наполнение переходит от Хагат в Малхут. И это то, что называется четвертая ножка трона, или вся вот эта вот колесница, вся эта структура, Хагат, Хесед Гвура Тиферет Малхут, готовит свет, который потом входит во все души, потому что души, которые поднимаются из миров Бия в Малхут, пробуждают эту связь, Хагат и Малхут, в том, чтобы получать наполнение от Ишсут. И все это происходит в соответствии совпадения по свойствам между Малхут и Бины, между Нешамот, душами и Творцом. И вот это совпадение как раз и формирует буквы. То есть буквы — это знаки, символы, когда тем или иным образом та или иная душа уже получает совпадение по свойствам с Творцом.
0: Буквы — это Килим и Мохин. И происходят они из Ишсута, откуда исходят все Мохин, Зон и Бия. Каждая из тех букв, которые были переданы Моше, Келим и Мохин, которые были переданы Зеранпину, называемому Моше, украшалась и поднималась над головами высших святых животных Хактам Зеранпина, от Хазе и выше, называемых высшими святыми животными, высшей мерковой, на которых восседает бина. Хактам Зеранпина получают эти мохин и келим от бины. И все животные украшались этими буквами, даже животные нижней колесницы мерковы, находящиеся в Малхут, парят в воздухе, то есть выход Мохин считается воспарением в воздухе, указывающим на Юд, выходящую из Авир воздуха, и остается Ор, свет от Авир и Шсут, у которых Юд выходит из Авир. Однако они происходят от высших Хаба Ваима, в которых Юд не выходит из Авир, и Хохма непознаваема в них. То есть Авир Ишсута, в котором познаваема Хохма, нисходит от чистого воздуха Авир Аба Ваима, в котором нет Хохма, поскольку в них Юд не выходит из Авир воздуха.
1: Высшая система — это мир бесконечности, мир Адам Кадмон, потом разрыв, который называется Табур, Атик, Арихампин. И тогда они называются Рош Дацлут. И это на самом деле не относится к нам. Это перекрытая хохма, не раскрывающаяся. Но потом у нас, вот скажем, вот этот кетер и хохма, а потом у нас есть Аба Ваима Высшее и Ишсут. Они тоже называются, Высшее Аба Ваима называется хохма иногда, Ишсут Бина, или Аба Ваима Ишсут называются иногда Бина. То есть надо привыкать к этим изменениям этих названий, потому что есть в этом особая точность. Аба Ваима называются Гарбины, Ишсут Зад, семь нижних Бины. Аба Ваима всегда находится в состоянии Хафец Хесед, всегда в воздухе, слово «воздух», а не в свете. Вот здесь же раскрывается хохма для того, чтобы передавать и наполнять нижних. Вот Ишсут. Под Ишсут есть у нас Зерампин, А в Зерампине у нас есть Хесед Гвура, Тиферет, то, что мы уже говорили, и Малхот. Это вот то, что Зоар называет Хагтум. Отсюда это уже приходит к общей Малхут, наполнение через Зерампин, и к этой Малхут поднимаются нашамот, души из Бия, миры Брия, Яцера и Асия. Так это в принципе. Главное это вот эта вся система, которая называется миром Ацилут. От Табура до Парсы. Это главное. Вся наука Каббала занимается только миром Ацилут. Потому что написано у него, Эцло, у него, в нем. Там находится все управление, свята, келим, все то, о чем мы говорим. Или о связи между Творцом и творениями. То души, творения, поднимаются в Ацилут, а высший свет, Творец, не сходит в Ацилут, и тогда в Ацилуте есть встреча между ними. Пожалуйста.
0: Пункт третий. И поднимаются, и опускаются большие буквы и маленькие буквы. Большие буквы опускаются из высшего чертога, защищенного от всего, бины. А маленькие буквы опускаются из другого чертога, нижнего, Малхут. И те, и другие были переданы Муше на Синае. Пункт четвертый. И сочетание букв, присоединяющихся скрытым образом к каждой букве. Например, Калев, который является отдельной буквой, присоединяются к ней скрытым образом две другие буквы «Ламед» и «Пейсофит» при произнесении. И также «Сбет» при произнесении присоединяются к ней «Юд» и «Тав». И таким образом все они были переданы Муше на Синае. И все они находятся в скрытии в других. Благословенны они. Пункт пятый. Проси в себе знак, то есть букву, потому что все они несли в себе буквы и передавались в них. Также о Рахаве, что сказано? «И дадите мне истинный знак». Это буква «Вав», называемая знаком истины. Остальные буквы не являются, что ли, знаками истины? Конечно, являются, только буква «Вав» так называется, знак истины. Остальные буквы так не называются, ибо «Вав» указывает на «Зейранпин», называемый «Истина». Так сказано, «Явишь истину Иакову».
1: Буквы — это формы материи, желание получать. Ведь в итоге Творец сотворил только желание получать, другого нет ничего. Это материал творения, и желание получать приобретает разные формы. Отдачи и также формы получения. Формы получения — это, мы знаем, что в них нет никакого существования в духовном, но в формах отдачи есть очень много форм, и мы говорим о формах, которые находятся в том, чтобы уподобляться Творцу. Уподобляться Творцу — это значит, какая отдача есть от бины относительно Малхут, я это не отметил вот здесь. Так что за дебина тут есть буквы от Алеф до Тет, это первые буквы. Сам Зерампин, вот до сих пор Зерампин. Это буквы от буквы Юд до буквы Цадик. И Малхут это буквы Куф, Рейш, Шин, Тав. И Парса — это буквы Манцы, Пах. Так у нас есть 22 буквы, 9, Ди-9. Это единицы, это десятки, это сотни. И мансапах – это конечные буквы. 22 плюс 5 – конечные буквы. Что это за буквы? Это форма материала, который подобны Творцу в разных воздействиях и правильном поведении. Это называются буквы. Поэтому, если мы говорим о книге, о словах, о фразах и предложениях, о чем мы говорим? Мы говорим о материале, желании получать, которое все время меняется и приобретает разные формы. Ну, как из теста придают разные формы. Так наше желание получать приобретает разные формы в том, что уподобить себя, соответствовать Творцу. И когда он заканчивает всю эту серию форм от Берешит, от начала творения до слова Исраиль, все буквы Торы, когда проходят, это значит, что приобрел все формы, в которых он полностью уподобил себя Творцу и достиг конечного исправления. Поэтому написано: «Напиши книгу Тору на скрижалях своего сердца». Скрижали – это сердце. Сердце – это желание. А Тора – это все те формы, которые есть от Творца. Как он воздействует на творение, так мы это должны написать на нашем желании. И тогда мы будем подобны Творцу. Да.
0: Пункт шестой. Из глубины ли преисподней, это нижняя буква Гей святого имени Авая, или сверху, из вышины, это буква Юд, начальная в святом имени Авая. И это означает сказанное: «Проси в себе знаку Господа Бога твоего». Букву от святого имени, от Авая, являющимся святым именем, да будет благословен он, одну букву в нем. И скиния, Малхут, называемая Бог твой, стоит на этой букве, ибо Малхут получает от Зеранпина Авая. Поэтому сказано: «У Господа Авая, Бога Элоким твоего».
1: Мы с вами учили, что материал, который сотворил Творец как что-то из ничего, когда начал распространяться, то свет воздействовал на точку в сердце, и из точки в сердце образовалось желание. Это желание получать, потом оно обратилось, то есть захотело быть как Творец, в желании отдавать, потом хочет получать ради отдачи, а потом желание только получать все, что есть у Творца, и это приводит его к первому сокращению. Воздействие Творца на желание, которое сотворено как что-то из ничего, сущее из ничего, и свет. Свет этот – это как сущее из существующего. Вот это воздействие называется кетера – начало. Желание, которое образовалось – это хохма, когда хочет отдавать в ответ – это бина, получает и отдает это Зерампин, и когда получает все, это Малхут. Или же мы это обозначаем началом буквы Юд, буквы Юд, буквы Гей, буквы Вав и Гей. Или можно другими буквами. Но для того, чтобы не писать Авая, Авая, вот это называется. Так что же вот это Авая, святое имя, то есть святое? Мы молимся этому имени, мы почитаем это имя. Что мы в конечном счете почитаем? Мы почитаем ту форму отдачи, которая есть от Творца к нам, и это называется Борея, Творец. Мы можем сказать: чего это вдруг? Ты же говоришь о желаниях. Правильно. А что ж такое Творец? Боре – это то, что я прихожу к такой форме, когда я вижу отдачу в себе, в своем материале. Поэтому Творец Боре – это форма отдачи, которую я раскрываю в той мере, насколько я изменяю себя, в соответствии с тем, что мне пока неизвестно. Я не знаю, кто он и что он, но я знаю это в соответствии с тем, как мои келим откликаются, реагируют. Я вдруг начинаю раскрывать в себе некоторую форму и говорю: «Ага, это Творец». А что вне меня, я этого не вижу. Я это раскрываю в своем материале. В материале, в материи. Форма, которая в материи. Поэтому буквы дают моему материалу разные формы, и вот с этими буквами они складываются в авая, вот сначала буквы «Юд». То есть я не раскрываю начало буквы «Юд», я раскрываю «Юд», и вот здесь вот начало, чубчик такой. И если я раскрываю авая в своем материале, это знак того, что я достиг полного совпадения с Творцом, и я его раскрываю. То есть я его раскрыл в себе, в своем материале. И поэтому вот эта форма называется «Боре» – «Приди увидь», когда я раскрыл все, что я мог прийти увидеть. И поэтому вот это свойство, которое я раскрываю, ему же мы молимся, поклоняемся и ждем, чтобы увидеть это и быть в этом. Да.
0: Пункт 7. Когда поднималось облако над Скинией и пребывало над ней, все эти колесницы, мерковод и все эти келим высшей Скинии Малхут, все были внутри этого облака. И поэтому сказано: «И вошел Моше в облако, и пребывал Моше на горе 40 дней и 40 ночей». Если Моше не мог войти в Скинию, когда облако пребывало... Если Моше не мог войти в Скинию, когда облако пребывало над ним, как же он вошел в облако, находясь на горе все эти 40 дней? Пункт 8. Но это два облака. Первое – облако, в которое вошел Моше, находясь на горе 40 дней и 40 ночей. И это облако Малхут. Второе. Облако, пребывавшее над Скинией, происходящее от левой линии бины, в него Моше не мог войти. Сказано: «И слава Господня наполняла Скинию, наполняла Милас, Мем, огласованный Хирик». Не написано: но мала с мем огласованный камац, из чего следует, что устанавливалось совершенство наверху, в бине, и внизу, в Малхут, когда облако окутывало нижнюю Скинию. Ибо скрытое исправление, называемое облаком, не сходило из левой линии вниз к шхине, которая называется Скинией и шатром собрания, и исправлялась шхина. Пункт 9. Четыре стороны станов ангелов, находившихся в Малхут, называемая Нижняя Меркава, укрывались благодаря облаку, опускающемуся на Скинию, то есть Малхут. Первое исправление облака происходило в первую стражу из этих четырех станов шхины до исправления всего. Глава первой стороны Цеткиэль, высший из всех хранителей, высший над станами, находящимися под управлением Михаэля, и вместе с ним исправлялись все эти станы под его правлением. Пункт 10. И один правитель был поставлен над четыре раза по три, то есть четырьмя сторонами внизу, каждый из которых состоит из трех. И таким образом все эти высшие станы, когда нисходят вниз, изменяются их имена на другие. А когда они наверху, их имя не меняется никогда. И этот правитель, Цадкиэль, поставлен над ними внутри. И одна буква искрится над их головами, и это малая алеф. Когда эта буква искрится, все выступают к тому месту, откуда исходит искрение.
1: Да, он уже говорит тут.
0: Зор выясняет понятие. И призвал он Муше, поскольку несомненно, что у этого призыва нет никакого сходства с материальным призывом. Но, как сказано, говорила Тора на языке людей. И поэтому необходимо понять внутренний смысл этого призыва. И это «проси в себе знак у Господа Бога твоего», то есть букву из букв имени Авая. Из глубины ли преисподней — это нижняя буква «Гей» имени Авая, Малхут. Или сверху из вышины — это буква «Ют» Авая, Хесед. И эти буквы — это «Келим» — десяти сферот, в которые распространяются света. Из этих букв, их сочетаний, создались речь, и это призыв свыше, подобный материальному призыву, выходящему из составления материальных букв. Сказано, когда поднималось облако над Скинией и пребывало над ней, все эти колесницы, мерковоты, все эти килим выше Скинии, Малхут, все они находились внутри этого облака. И не мог Муше войти в шатер собрания, поскольку пребывало над ним это облако. То есть из-за того, что облако покрывало все эти колесницы и келим, содержащиеся в Малхут, называемый шатер собрания, не мог Моше войти в шатер собрания. Облако, которое покрывало эту Малхут и все колесницы, мерковод в ней, это две буквы, куф рейш, в слове «Ваикра» и «призвал». Ибо куф, слово «Ваикра» — это «гвура», суды, исходящие от левой линии. А рейш, слово «Ваикра» — это «тиферет», суды, исходящие от средней линии. И сочетание букв «куф рейш» — «кар» — «холодный», как сказано, словно ужасающий лед, ибо суды левой линии — лед, а суды средней линии — ужасающие. И эти две буквы, «кар», «куфрейш», покрыли все хасадим, содержащиеся в букве «ют», слово «ваикра», «хесед», и заморозили все света в букве «алев», слово «ваикра», «малхут». И вследствие этого покрылись все колесницы, мерковод и килим, содержащиеся в «малхут». И не мог Моше войти в шатер собрания. Две эти буквы, «куфрейш», это буквы, стоящие в середине слова «Ваикра». Одна покрывает букву «Алев» слова «Ваикра», а другая покрывает букву «Юд» слова «Ваикра». И протягивается тьма, и это облако, до тех пор, пока не начинает светить буква «Вав», «Авая» — средняя линия, «Зеранпин», и две линии вместе — Хесед и Гвура одна в другой. И тогда смягчаются суды, имеющиеся в Гвуре и Тиферет де Малхут, в двух буквах Куфрейш, и не покрывают больше света и колесницы, имеющиеся в Малхут. И поэтому Моше уже может войти в шатер собрания. И определяется, что образовалось сочетание букв «Ваикра» и «призвал», ибо четыре буквы Юд, Куф, Рейш, Алиф — это Хуктум, находящийся в правой колеснице Меркава Малхут, и это ангел Михаэль. Тогда как прежде, чем они исправили с помощью Вав имени Авая, буквы Куф, Рейш в них скрывали света, содержащиеся в буквах Юд, Алиф в них. И тогда Моше не мог войти в шатер собрания.
1: Он нам объясняет действия. Надо стараться видеть в этом серию действий, которые проходят по материалу человека, и он продвигается из состояния к состоянию в своем ощущении, в своих свойствах. Даже хотя иногда это перекрывается перед ним, что-то скрывается, но начинает чувствовать, что застывают там света, или замораживаются, или облако нисходит, или еще какие-то явления. И все равно это все на пути, все это движение вперед. Нет возвращения, вообще нет отступления. Поднимаем в святости, не опускают в святости.
0: А теперь, когда добавилось над ними Вав, он уже может войти в шатер собрания. И поэтому считается суммарное сочетание этих букв «Ваикра» призывом и приглашением Моше войти в шатер собрания. Поскольку Зоар хочет объяснить понятие «облако, покрывающее колесницу» «Малхут», что оно означает и в каком месте оно имеет силу, то приводит понятие нижней колесницы Мерковы, четырех ангелов – Михаэля, Гавриэля, Уриэля и Рафаэля, каждый из которых состоит из трех линий – Хагат. А три, помноженные на четыре – это 12, и они соответствуют 12 сочетаниям Авая, образующимся в высшей колеснице Меркава. Однако они состоят друг из друга, и поэтому есть 12 в каждом из этих четырех ангелов, и в каждом из них есть четыре стороны – Хуктум. И в каждой из сторон есть Хагат, и вместе их 12.
1: Мы учим всегда так, что каждое свойство в духовном включает в себя все строение всех других свойств. Ну, как голографическая картинка. Это понимается, что так и должно быть, потому что все свойства могут связаться между собой только в средней линии. Туда в каждой из них обязательно должно быть начало и подготовка для средней линии. Поэтому четыре стороны, и каждая из этих четырех сторон тоже должна быть связана и включать в себя три линии. Тогда получается 12.
0: И расположены они так. Есть четыре стороны – Хуктум, и в каждой из них три линии – Хагат в Михаэле, и в западной стороне Малхут есть три ангела Хагат, находящиеся там – Михаэль, Цеткиэль и еще один ангел, имя которого не упоминается, а над ними искрится буква Алиф. И западная сторона Тиферет, есть в ней три ангела – Хагат, Михаэль, Розиэль и Ромиэль. И над ними искрится буква Рейш. А с северной стороны Гвура есть три ангела – Михаэль, Йофиэль и Хохмеэль. И над ними искрится буква Куф. А в южной стороне Хесед есть три ангела – Михаэль, Гдумиэль и Уриэль. И над ними искрится буква Юд. И две стороны Гвура и Тиферет, буквы Куф, Рейш, скрывают две буквы Юд, Алиф.
1: Это последняя фраза в слове «Вайкра», буква.
0: «И тогда не мог Моше войти в шатер собрания, пока не начинала светить над ним Вав».
1: То есть она приносит среднюю линию, и тогда все эти ограничения исчезают, потому что средняя линия берет только те келим, в которых можно светить, а все остальное, в чем невозможно, они как бы исчезают из действия. И тогда остается. Поэтому буква ВАВ символизирует нам маленькую букву Зерампин. Но именно с помощью нее. То есть икра. В слове икра нет раскрытия, а ваикра есть уже раскрытие. То есть туда входит Творец. Там уже можно приблизиться к действию отдачи. Да.
0: И сказанное четыре стороны станов ангелов, имеющихся в Малхут, называемые нижняя колесница Меркава, покрывались этим облаком, которое спускалось на скинию Малхут. Это четыре стороны Михаэля, в которых, прежде чем они исправились, властвовали две буквы Куфрейш и покрывали все. Первое исправление этого облака было в первую стражу из четырех станов Шхины. Сторона Малхут в них, прежде чем все исправлено в средней линии, это глава правой стороны Цадкиэль, высший исправителей, высший над станами, находящимися под властью Михаэля. И вместе с ним исправлялись все эти станы, находящиеся под его правлением. И один из правителей был поставлен над четыре раза по три, над тремя ангелами со стороны Малхут, четырех сторон Михаэля, над которыми искрится малая буква Алеф слова Ваикра. Пункт 11. Внутри него со стороны Малхут это Тиферет Разиэль, высший правитель, высший над станами, находящийся внутри под властью Михаэля, Хеседа, и вместе с ним все те станы, которые находятся под его правлением.
1: Почему? Потому что он средней линией, поэтому склоняется к правой стороне, к Михаэлю, к Хеседу, поэтому стоит под ним.
0: И один правитель стоит над ними во вратах, которого зовут Рамиэль, и окружает его 12 правителей, 3-4 раза. И он сам, это Тиферет со стороны Тиферет, включающий 12. Потому что с этой стороны Тиферет находятся три ангела. Михаэль, Хесед де Тиферет, Разиэль Гвура де Тиферет и Ромиэль Тиферет де Тиферет. Тиферет де Тиферет, в свою очередь, включает тоже 12, как одна из составляющих четырех сторон Михаэля. И Разиэль, высший правитель, стоит над ними всеми, и имя его не меняется. Одна буква искрится над головами всех этих станов. Это буква Рейш. Когда она искрится, выдвигаются все в сторону ее искрения. Эта буква стоит для наказания тех, кто раскрывает тайну. И признак этому, как сказано, нищета и посрамление, где название Рейш указывает на суды. Пункт 12. Внутри со стороны Тиферет это Гвура, Йофиэль, высший правитель, поставленный над станами под управлением Михаэля. И вместе с ним исправлялись все станы, находящиеся под его правлением.
1: Потому что левая всегда находится под властью правой.
0: И не раскрыли здесь эти станы при исчислении, так как это свечение хохма, происходящее в левой линии, гвуре, поскольку они здесь не находились в совершенстве, пока не пришли к обители миров, храму, построенному Шломо, где восполнились все они и начали расти эти станы в совершенстве.
1: Храм — это Все это вот объединение и особенность в том, что он может присоединить к себе и в себе же все свойства противоположные, и он сам по себе является средней линией. У нас есть средняя линия в свете Нешама, в Неи, в Хагат и в Хабад, в Хагат.
0: И то, что сказано здесь о Скинии, прежде их прихода к совершенству, это потому, что все эти станы под правлением Йофиэля были отданы ему, чтобы войти вместе с ним. И один правитель стоит над ними по имени Хохмиэль. И 12 правителей окружают его, в каждой стороне три. Тогда также и со стороны Гвуры есть три ангела: Михаэль, Йофиэль, Хохмиэль, Хагат со стороны Гвуры. И Хохмиэль, Тиферет де Гвура включает в свою очередь 12, как и вся общность, поскольку Тиферет является всегда обобщающим. А Йофиэль, высший правитель, стоит над всеми, и имя его не меняется.
1: Это значит, что в каждой линии у нас есть тот, кто сосредотачивает все эти действия, в средней линии, в левой линии, в средней линии, в правой линии, в средней линии, в средней линии. И так нет ни одного малейшего элемента, детали, в которой не было бы сосредоточения в средней линии, в той частной работе в нем. И тогда связь между Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут в средней линии, которая есть в каждой из них. То есть должно быть в каждой детали так устроено в равновесии, в соответствии с правой линией.
0: Пункт 13. Буква Куф искрится со стороны Гвуры над головами всех этих станов. И когда она искрится, выдвигаются все они в сторону этого сверкания. Эта буква Куф висит в воздухе, и суды, содержащиеся в ней, смягчаются трижды в день, благодаря свечению трех высших линий Зеранпина, называемого день.
1: Он сейчас нам дает другой разрез. То есть сначала он давал в соответствии с желаниями, сейчас может дать в соответствии с действиями. Хесед, Дин, Рахамим. Сейчас в соответствии с днями, временами. Может быть, еще. То есть сторон света или, скажем, времен года. То есть то, что относится к Солнцу, к Луне, к земному шару, есть очень много. Но главное, что это тот же самый принцип средней линии в каждом состоянии. Там должно быть, там проявляется со стороны любого состояния, чтобы связаться. То есть связь всегда между всеми деталями по средней линии, которая в них.
0: Но прежде чем она смягчилась благодаря трем линиям Зеранпина, она поднимается и опускается, то есть хухма, содержащаяся в ней, притягивается, чтобы спуститься вниз, и тогда она в судах. И тогда эти две буквы Куфрейш, буквы, стоящие в середине слова Ваикра, одна из них скрывает букву Алиф, слово Ваикра, а другая буква Юд, слово Ваикра, которая стоит после буквы Куф, если начинать со стороны Малху, то есть буквы Алиф. Пункт 14.
1: Буква Алиф, последняя буква, она символизирует Малхут в слове Ваикра. Слово Ваикра вообще символизирует нам Юд, Кей, Вав, Кей. Так вот, Малхут — это буква Алиф.
0: Пункт 14. Внутри, со стороны Гвуры, это Хесед, Гдумиэль, высший правитель над станами, под властью Михаэля. И вместе с ним исправляются все те станы, которые находятся под его правлением. Один правитель стоит над ними во вратах по имени Уриэль, и 12 правителей вокруг него. Три в каждой стороне из четырех сторон. И таким образом, с этой стороны Хеседа есть три ангела. Михаэль Хесед де Хесед, Гдумиэль Гвура де Хесед, Ариэль Тиферет де Хесед. И Ариэль, в свою очередь, содержит 12, как и вся общность. И правитель Гдумиэль стоит над ними, и никогда не меняется его имя. Буква Юд стоит над их головами. Когда она искрится, двигаются все к тому сверканию, которым она светится. Буква Куф покрывает букву Юд, а Рейш покрывает Алеф слова Вайкра.
1: Смотрите, насколько они повторяют и объясняют, ну как будто бы достаточно, дай принцип, ну и двигайся дальше. Ну зачем так много писать о вещах, которые нам уже понятны? Что в каждом элементе есть 4 элемента, детали, помножить на 3 получается 12 элементов. Но они дают возможность тем, у кого есть экраны и келим, вместе с чтением производить эти действия. И тогда человек, который производит эти действия, он раскрывает эти действия, и тогда он как бы находится вместе с авторами книги. Он производит эти действия вместе с Раби Шимоном, тогда, когда он писал это, потому что нет времени в духовном. То есть он объединяется с ним и захватывает его как маленький, цепляется за взрослого и идет вместе с ним. Раби Шимон этим показывает человеку. Идем со мной, давай пройдем так и вот так каждое действие. И снова в другом месте, и снова в другом месте. Почему? Потому что каждый раз надо исправлять какое-то состояние в нашем желании получать. И поэтому нам кажется, ну хватит уже, ну сколько можно? То же самое ты повторяешь. Потому что нет у нас знание и ощущение, что это не то же самое. Как будто бы названия те же самые, но каждый раз это новое состояние. И три линии, четыре элемента, которые справа и влево, и в средней, в каждом из них, отличаются абсолютно. Средняя линия в правой, средняя линия в левой, средняя линия в средней. Огромное отличие. Поэтому нам стоит просто стараться двигаться вместе с ними, как можно больше стараться соединиться, понять, что происходит.
0: Пункт 15. И в самом внутреннем, вместе святости, в Бине, сверкает буква Вав, тайна и скрыта. И она средняя линия, источник возникновения, который поднимается и согласовывает между двумя линиями бины, правой и левой. Эта буква Вав сверкает свечением над всеми буквами, то есть согласовывает между правой и левой линиями всех букв, которые есть в Зайранпине и в Малхут. Голос выходит изнутри всех этих букв. Это Вав, называемая голос, который в Бине не слышен. А здесь, в буквах Зеранпин и Малхут, выходит голос, который слышен. И тогда он смягчает буквы Куф-Рейш и буквы Юд-Куф-Рейш-Алев и Кра, освобождаются от своей закрытости. И тогда ударяет сверкание Вав по сверканию буквы Юд. И это сверкание Вав, которое вышло из места святости Бины, ударяет по сверканию буквы Юд. То есть высвобождается буква Юд из своей закрытости и начинает светить. Пункт 16. И тогда сверкание буквы Юд ударяет по сверканию буквы Куф. И выходит сверкание буквы Куф и ударяет сверкание буквы Рейш. И выходят все эти сверкания и соединяются в сверкание неподвижной буквы Алеф, Малхут.
1: Ну, это написано.
0: Получающий все, что в Юд-Куф-Рейш, в Хагат. И голос выходит и ударяет во все эти сверкания букв вместе, чтобы соединить их в виде призыва. Сверкание буквы Вав с Юд и сверкание буквы Юд с Куф. Сверкание Куф с Рейш и сверкание Рейш с Алев. И соединяются высечение и сверкание букв. А затем начинают действовать. Поскольку после того, как сверкания соединяются, изнутри них выходит голос, и они соединяются в сочетании, и призвал он Муше. И Муше наблюдал все эти дни, то есть не входил в шатер собрания, то есть Малхут. После того, как пришло сверкание Вав, средней линии от Има, и объединило две линии букв Юд, Куф, вышли буквы Куфрейш из своей закрытости. И не только не мешали больше цветам букв Юд и Алев, но еще и передали свои цвета Юд и Алев. И все начали светить вместе, соединяясь в сочетании «Ваикра» и «Призвал», где Вав дает Юд, а Юд – Куф, а Куф – Рейш, а Рейш – Алев. И поскольку раскрылись все сверкающие света над четырьмя этими буквами, и четыре колесницы правой стороны Малхут, Михаэля, получили свое свечение, тотчас мог Муше войти в шатер собрания. И считается раскрытие святов четырех букв Юд, Куф, Рейш, Алев, Икра, призывом и приглашением Муше войти в шатер собрания. И Муше смотрел все эти дни, чтобы не входить в шатер собрания. Он смотрел за различием. Прежде чем начала давать Вав, была власть судов, содержащихся в буквах Куфрейш.
1: Свет Хохма наполнял, но невозможно было его принять ради отдачи. Было перекрытие светов, они были заморожены.
0: И они скрывали все света, находящиеся в Юд и Алев, не говоря уже о свечении самих букв Куфрейш. И поэтому Муше не мог войти в шатер собрания. А теперь, после того, как начала светить Вав, средняя линия, когда раскрылись все четыре света, содержащиеся в буквах Юд, Куф, Рейш, Алев, Икра, уже может войти Муше в шатер собрания, то есть вследствие наблюдения за этим различием, понял Муше призыв и приглашение войти в шатер собрания.
1: Что только в средней линии можно прийти и войти в шатер собрания, то есть в Малхут, и увидеть там, и привести там к ее развитию, развитию цветов Келим в трех линиях, в средней линии. То есть не гар хохма притягивают не сверху вниз, но только отталкивая снизу вверх в свете хасадим. И также и здесь мы должны понять вот этот принцип, что в принципе то, что происходит, что если мы хотим получить света, мы можем получить их только отталкивая. Что если свет хасадим, отраженный свет поднимается от экрана снизу вверх, на отторжение мы можем получать, или можно сказать по-другому, что если я хочу наполнить другого, что все, что приходит через меня, я перевожу ближнему, то так, отталкивая, через меня могут пройти все света, и все они пройдут, и все они будут получены во мне также, но это будет называться, что на отталкивание, при сопротивлении, снизу вверх. и может пройти то, что называется, может прийти Моше в шатер собрания. Но если ждать, пока не раскроются свята внутри этих килим, то всегда там будет замораживание, будет холодно, лед или предыдущие ступени, облако. То есть не дадут светам раскрыться, потому что это будет ради получения. Поэтому условие получения света — это возлюби ближнего как самого себя. Что все может пройти через тебя, если только с намерением ради ближнего. И тогда ты наслаждаешься и получаешь то, что и положено тебе, и то, чем ты наполняешь всю Малхут бесконечности, все эти света твои. И так вот можно их получать. То есть здесь есть действительно наука получения, как получать свет, отталкивая. И здесь мы тоже находимся в свете бесконечности, который находится здесь и сейчас, но мы его не видим и не чувствуем его. Но мы должны сначала вооружиться способностью отталкивать светом хасадим, и в соответствии со светом хасадим раскроется хохма. Ну и на этом споем.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתנגד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок от 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: Творец и Израиль в изгнании.
0: על פסוק ויסרתי אתכם אף אני.
1: Астрофе, также я накажу вас всемир за ваши грехи, сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Израилю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира, и что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей?

0: Мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и «за пределами земли», и почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов. В связи с этим следует понимать изгнание — это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой Шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданием Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков: из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были Светанаран из миров Бия, затем у него были Светанаран из мира Ацилут.
0: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, вначале создал Творец. Сказали об этом мудрецы: начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в миры Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец: «Теперь как бы не простел он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бале Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешения и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
2: רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום.

0: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано, как бы не простер он руку, и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно. После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут-отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнет идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый — они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А прегрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Тори и заповеди, он не нуждается в вере высшего знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру высшего знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
0: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие? И начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
0: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим». Следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתחיל.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок от 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: Творец и Израиль в изгнании.
0: על פסוק ויסרתי אתכם אף אני.
1: Астрофе, также я накажу вас всемир за ваши грехи. Сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Израилю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира. И что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
2: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание из земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать, изгнание — это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться в

0: вследствие любви к ней.
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой Шхиной, и собранием Исраэля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданиям Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков: из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были свита Наран из миров Бия, затем у него были свита Наран из мира Ацилут.
0: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла, тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя строфу, в начале создал Творец. Сказали об этом мудрецы: начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец: «Теперь как бы не простел он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бали Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
0: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». после того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнет идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый. Они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А пригрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Тори и заповеди, он не нуждается в вере высшего знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру высшего знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
0: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы Он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
0: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать, почему он находится на той же ступени, как и животные. Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раша объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим, следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
1: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силу, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющей царство отдачи Малхут Шамаем уже забыто его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных, и их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
0: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистический келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себялюбием. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
2: Бет.
0: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. А дающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
1: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
0: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему. И он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
1: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина, какого рода людям он относится. Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
0: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе — есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье — есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
1: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенно, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета человек чувствует себя витающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
0: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения «Лолишма» у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
1: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы. И человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
0: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
1: Отсюда мы сможем объяснить слова Зора о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков ты до сотворения мира, и таков ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
0: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
1: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе. Во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
0: Говорит об этом Зор: «Если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира». То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которую он совершает. И поскольку сейчас он посылает им категорию изгнания, так чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что он уходит с ними в изгнание. Это ощущение он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
1: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос, какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля. Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к Источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
0: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам, от слова «эдумы» — «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желания противоположны Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Ешаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Израиль, и согласно этому Творец раскрывается в нем. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое. И человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний, противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания. Он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А, и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов Гой становится иудеем, гером, и народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос. Что значит раскрывается как добрый, творящий добро? Что значит раскрывается в форме изгнания?
0: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет.
2: Кли.
0: В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо?
2: Все.
0: Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности, и о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает, человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти в той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку же надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня, с точки зрения цели творения оно нехорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с Ним является целью, то есть чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и буры, никав, ухин, в келим, и буры, никав, и мухин в цветах.
1: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
0: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет. И не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти, всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом. Все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
1: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
0: Нет, приходит человеку свечение до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это, все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хиссароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешение, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Ну, все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого. Может ли определить человек?
1: За счет чего человек может определить свое состояние, а человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
0: Относительно чего? Как он может еще, находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
1: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему.
2: На гитрали.
1: Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо. Да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе. И этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, есть, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму, больше путаница каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. Раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда это уже не такое страшное зло. То есть плохо в ощущении, но это не зло в продвижении. Я строю дом. Сейчас мне присылают грузовик кирпичей. Я должен поднять их на 10-й этаж. Но это работа. Но я же строю. Так ты смотришь на работу, что это тяжело, или то, что выйдет у тебя из этого? Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи это не страшно. А если смотрят на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
0: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так, зависит она от нас или нет?
1: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре и можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его, конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения. Это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду. Ну, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а во время камышаним.
1: Проходит несколько лет. Он

0: удовлетворение относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе: «Приблизься ко мне». Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это не важно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом. Потому что есть только Творец творения во всем мироздании, только относительно Него эта реальность открыта перед тобой. Это путь к Нему, Он открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз — хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись. Снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать: состояние, проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь. Ну, допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится? Что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови. И ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, и даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования. Все что угодно. Все эти вещи, все их развитие — это просто ошибка. Ошиблись, пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
1: Средство убежать от главного?
0: Да, потому что это... Ну, мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
1: Но еще раз, точка выбора.
0: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми

0: 360 целями и попадает один раз в направлении к Творцу, и на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
1: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
0: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
1: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
0: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне ничего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно. И слышат. И надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
1: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
0: Нет, то, что я говорю о многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут 5, там 10, здесь 1, там 2. Это пока все одиночки, в которых есть устремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с 2. Я уже 2 часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Бали Сулам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
0: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
1: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор?
3: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора, если я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? Я в этом или не в этом? Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гмаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машеха.
2: Для последнего поколения.
3: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные, исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
2: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
3: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там вон. Вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
2: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
3: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
2: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл. Это потому, что мы в сущности не чувствуем их.
3: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
2: Но это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
3: У нас?
2: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
3: Нет, я не знаю, нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, 2 минутки, когда новости там в начале, потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют, конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме, не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет, но то, что они слышат, ну так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу через 5 минут в телевизоре развлекательные программы или кино какое-нибудь, киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И Что там? Они страдают. Мы страдаем. Чего? Как? У нас это все целенаправленно. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к их сознанию зла. В чем находится именно зло? А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да, теракты. Ну так вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом. Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятиям обывателя. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно. У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться и приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится.
1: А?
3: Нет, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
2: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
3: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные как хотят остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое. Надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Чистосферот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... не из клея Адама. Клея Адама — это сущий из ничего, это левое имя. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо. А необходимое, насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира. То есть я соединяюсь с остальными душами. То левоэвены, то есть это остальные души, для меня они не левоэвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, оно непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599, 999 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя и все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать в мире Ацилут, во включении в Гальгальта Инан, где отдача всем называется Гальгальта Инан». После этого Творец делает что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю Ну, даже не знаю, что я получаю. Ехида. Ну, не знаю. И тогда я равен всему этому клею, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом. В той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему. А в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. Видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
2: Все еще это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
3: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлениям. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться?
1: Водай.
3: Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке. Тебя так, смотри, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь. Что есть, есть. Сосредоточимся внутри. Это невозможно. Это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение 10 сферот. Это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поэтому я это распространение поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года. Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
2: Эти две вещи, распространение и эти люди, это внутренняя работа. Но экран, сокращение, это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
3: Внутренняя работа — это моя личная работа, в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех. Это как бы наружу, от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. Завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны не книги себе, не фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
2: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
3: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям, и тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них, и благодаря их он получает то, что получает в их келим. Это называется, он поднимается наверх и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
2: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет тогда?
3: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя, ну, точка в сердце. Но она в нем есть. И пока еще в таком... Да, в латентном состоянии, скрыто. Что ты спрашиваешь? Как это делится? Ну, делится на миллионы. Какая разница? Мы учим, что есть сначала 7 сферот, Адам Ришона, которые разбились. Можешь сказать, 10 сферот, неважно. Потом это ты считаешь как 600 тысяч, тоже неважно как. Но это Адам Ришон в первом разбиении, так мы это считаем. А потом у тебя есть еще Каин, Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем... какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этой цепочке дойти до такого места, как этот мир. Последняя ступень, которая называется «Все разбилось». Но так, когда ты доходишь до этого, так это миллиарды и миллиарды состояний, деталей, элементов. Ну, ты можешь сказать, ну, правильно, но через 10 лет будет не 7 миллиардов, как сейчас, а будет 8 миллиардов людей. Откуда еще души возьмем? Да эти состояния, детали все время меняются. И в человеке это все время меняется. Мы просто не понимаем. Наше тело находится в океане вот этих вот элементов, желаний, частичек вот этих. И тогда наше тело ничего не определяет. А наше кли все время находится в таком смене, в такой все больше и больше смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее исправляем. Да нет, каждый исправляет. исправление — это новая душа, как бы другая уже душа.
2: Есть место проверить и спросить, почему у меня встретился этот человек в жизни, или почему именно такое свойство я раскрываю сейчас. Есть место спрашивать об этом вообще?
3: Спросить ты можешь, но ответить нет, пока ты не достигнешь зоны Ацилута, где там все это установлено. Ответить — это значит раскрытие. Раскрытие — это мы должны получить все эти вещи, поэтому ты должен знать свою связь с остальными частями, с остальными душами, как бы, почему я так, он так, какая связь между нами и так далее. Как Ари писал в «Круговороте душ», ну, пока да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, ты посмотри, как он это писал. Вот он писал на языке каббалы. Все это как история. А до этого, что он пишет? Наранхай, 10 сферо. Просто так, да? Общее предисловие. А потом пишет об этом, как... Да, как историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть в, как минимум в зоне Ацилута, чтобы говорить о таких вещах.
2: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
3: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
2: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
3: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что мне какие-то свои счеты с тобой несколько оборотов назад, да, а сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругообороте я тебе дал подзатыльник, да, а теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да что это такое?
2: Не, не такой расчет.
3: А как? Нет, он пишет именно так, да. Это пишет как раз так. Да? Вратах кругооборотов.
2: Ари, ладно, нет, ясно, что это не состояние Ари. Но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние. Да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет.
3: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... Он становится соляным столпом.
2: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
3: Я должен думать с нынешнего момента и вперед дальше. Да, в прошлое не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да? Все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что, мне, что было секунду назад? Нет, ничего не добавлять. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там. Они все там преступники. Они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим. Но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что Цион сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
2: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
3: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал, такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая?
4: Агижа, Брия...
3: Поэтому здоровый подход — только смотреть вперед. и принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это. Сейчас моя связь, соединить со связью с Творцом, и это соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто. Тебе не нужны никакие эти расчеты. Дали состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, ну, легко так.
2: Не расчеты, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
3: То, что приходит ко мне такие мысли.
2: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
3: Не ясно.
2: Не ясно тогда, это ошибка, это мой вопрос. Когда это просто обман, ошибка, не знаю.
3: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
4: Ну. Поделимся
2: впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
3: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситре ахра.
2: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывает их. И между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, Рав прекрасно объяснил, раскрывает ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему. Потому что это именно те места, которые требуют исправления.
3: Моя свобода только относительно целетворения связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, га и урок, нет никого кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторая мера свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да. Это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью. То есть Творец дает статью и говорит: ну, смотри, смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит, это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до.
4: Для того, чтобы прийти к совершенству,

совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний для того, чтобы мы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. А и в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора, и только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Рав вначале сказал, ну, да, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Тихали Хохмата Кабала. Введение в науку Кабала.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человеке клей. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит клей. Это клей — это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят клей. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы клей, поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка, только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение птиху и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть десятого урока, последнего урока, потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Яника, Мухин, вещи, которые изучают в учении десяти сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги, у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно же, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
1: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
1: Есть миры, есть души. Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть девять первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это дающий хочет ради него. То есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимоключения Творца и творения, девять первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение цветов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если девять первых, и девять первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела сокращаются согласно их возможности передать цвета или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытия, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем этом парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парсы. Можно получить все святы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которая получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и в скрытии. И когда он начинает только получать света и состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, который находится здесь, и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получает вместо ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого? Простая. Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой, взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающие, отдающие в получающие. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Гальгальтайнай называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться иудим, а эхаб будут называться гоем, а в смешении гальгальтайнаем в эхаб есть разные варианты келим получения, отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность в каждом сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходят к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама.

0: Ишуона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Аришон, и пока все эти части не падают до самого конца, полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые происходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры, ступени для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем. Поэтому то, что мы изучаем науки Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы, по сути дела, изучаем их для того, чтобы научиться подняться до бесконечности.
1: Когда я приступаю к исправлению, я приступаю к исправлению Адам Ришон?
0: Ты исправляешь келим Адама Ришона, который относится к тебе. Как тебя зовут?
1: Ноам.
0: Ноам. А, хорошее имя, а? Да. Итак, в Адаме Ришоне есть такая часть, которая называется Ноам. Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом Ноаме рыжем, как ты. Да, как мы тебя видим. А я говорю о точке, точке разбиения, которая находится в тебе, и она называется корнем души. И ее, когда ты начнешь развивать, это будет душой. А теперь это разбитая точка, черная точка. Когда ты начинаешь с помощью учебы вызывать на себя окружающий свет, эта точка начинает расширяться. И это как из семени начинает развиваться тело, какой-то кусок мяса. То же самое, если ты начнешь развиваться, расширяться, и в ней будут вместо одной точки 5 точек, затем 5 сферот, затем парцуф. Целый маленький такой один. Потом этот дворцов начнет все больше и больше расти, как буквально из семени развивается зародыш в матке. Именно тот же процесс. И это развитие будет осознанным. То есть ты должен будешь проделать это в своем полном сознании. Сейчас пока что ты как черная точка, но ты уже чувствуешь эту точку, ты еще не знаешь, что это черная точка, но твое желание к духовному, когда ты сейчас начинаешь его чувствовать, к чему-то ты еще не знаешь даже, что это духовное. Если бы в духовном оно бы не называлось черным, потому что ты чувствовал по-настоящему. Но если ты чувствуешь, что есть у тебя желание к чему-то вне того, что находится здесь, это уже пробуждение черной точки. Для того, чтобы ты даже это желание почувствовал, чтобы начал чувствовать черную точку, ты должен был пройти 1000 кругооборотов. У тебя может быть меньше, у другого больше. Это зависит от

0: кругооборотов. Но то, что ты прошел все возможные страдания, это все включено в решимот. И решимо — это как бы в накоплении их в такой мере, когда ты уже в этом кругообороте, ты начал спрашивать из этих состояний, что ты хочешь реализовать эту черную точку. Теперь эта черная точка находится в нашей этой диаграмме, находится здесь. Ты сейчас начинаешь подниматься отсюда, скажем, до Максома. Это время, которое ты проходишь здесь, называется временем подготовки. Ты можешь это сделать от 3 до 5 лет, он пишет в предисловии к Талмуду 10 сферот. Меньше я не думаю, что можно, но, может быть, в это время можно и меньше. Если учимся, работаем в группе, делаем то, что нужно, то, что ясным образом пишут там каббалисты, они пишут нам, как пройти процесс. После этого процесса ты проходишь Максом и входишь в пространство, называемое Мир Бия, и уже тогда ты начинаешь чувствовать Творца, чувствовать свет, чувствовать духовную реальность. Но ты пока еще чувствуешь ее как зародыш, скажем. Когда ты чувствуешь, что ты как бы относишься к Высшему, но ты в нем еще ничего не различаешь, ты и сам в своих желаниях пока еще ничего не различаешь. Духовных желаниях, да? То есть точка пока еще развивается очень медленно и проходит уровни нефеш, рух, нешама, хая и хида, пока не развивается в период, который называется 9 месяцев духовного зарождения, когда твои желания развиваются. И тогда ты проходишь это. Это, по сути дела, это, по сути дела, получается так.
1: 9 месяцев этих внутриутробного развития.
0: Получается так, что вначале у нас есть, в целом человек должен вырасти до бесконечности, да? С самого начала. Так, периоды они такие, прежде всего, периоды кругооборотов. Неосознанных, скажем так. Неосознанных. Лило Акара. Что?
1: Там с буковкой Хав.
0: Вот здесь, да? А, чупчик уберем. Акара. А, слово Лиакир.
2: Лило Акара.
0: Осознать. Без несознательного. Теперь есть состояние, которое начинается. Точка, да? Никуда. Точка в сердце. Никуда шабалев начинается вот здесь. Это ваше нынешнее, ваш нынешний кругооборот. Теперь здесь начинается время подготовки, как у нас пишется. Снова так же. Схав. Отлично. И это может быть, он пишет от 3-5 лет. Мишалош от хамешаним. Это 1000 лет. Алфейшаним. Что у нас происходит дальше? Проходим Максом. Максом. И начинаются ступени. 100.

0: 25 ступеней. Почему? Раз, два, три, четыре, пять миров. Асия и Цера Брия, Ацилут, Адам Кадмон. В каждом есть пять парцуфов. Гальгальта Апсак Мабон. Пять, помноженное на пять сферот в каждом. 25. 25 помноженное на 5, всего 125 ступеней. Теперь, когда входят от Махсома и далее, тогда что делаем? Проходим все эти миры до мира Ацилут. И входим в мир Ацилут и строим здесь Гальгальтейнаим. Когда уже есть Гальгальтейнаим, начинаем присоединять Гальгальтейнаим Авиют от Брия Бет, Авиют от Яцера
1: Гимель
0: и Авиют от Асия Далит. Это называется, что добавляют Ахаб де Алия, подъема. И здесь есть, кроме Гальгальта и Найт, также еще плюс Ахаб. Плюс Ахаб. Теперь, когда строим Келим Дашпа, отдающий Келим, начинаем. Прежде всего, когда входим сюда и проходим Максом, есть у нас Гимель и Мейклита. Три дня в восприятия семени. Затем 40 дней формирования зародыша. Мема это бина, пока не получают все свойства начальной бины. Затем девять месяцев зарождения. Тет Хочей Бур. Хочей и Бур. Этим обретают Авиют Шореш. И только когда сформировался Авиют де Шореш, для того, чтобы получить Авиют Алиф, он тогда должен пройти исправление, называемое рождением Лида, когда становится более самостоятельным, отдаляется от Высшего за счет Высшего и приблизается к Высшему за собственный счет, когда уже сам может совершать какие-то действия. И тогда после рождения происходит два дня, два года впитывания, кормления. И тогда у него есть также Гальгальта и Наим, Катнут. Два года вскармливания, Гальгальта и Наим, Катнут. И после двух лет вскармливания начинает уже становиться большим. Гадлут. Что такое гадлут? Большое состояние. Бет авиюта, гимель авиюта, далит авиют. Авиют.
1: Бахайзеквар.
0: А после этого уже уподобление по форме Создателя. Ашват Ацура Лебуре. Ну хорошо, друзья, мы хотим ответить на вопросы. Выставляйте знаки вопросов. Это удивительно, как Рав 25 минут просто привнес счастье тест для начинающих.
1: Ну, все-таки до того, как бы такой сначала итог подведем. Первое сокращение, помните, первое сокращение, свет заходит в кли. У меня нет сил сейчас чертить, но у всех есть перед глазами чертеж. Свет входит в кли, таамим, есть давление, соударение окружающего света с внутренним светом, а экран ослабевает и выходит, пальцов как бы истончается, выходит, это происходит в Адам Кадмон. Потом в мире Никудим, что там добавляется благодаря второму сокращению, добавляются еще две части. Одна часть называется Гальгаль Тейнайм, вторая часть называется Ахаб. Парцуф рождается сначала в малом состоянии Гальгаль Тейнайм, потом уже в большом состоянии Гадлут присоединяет к себе Ахаб. И в мире Ацилут, то, что Рав говорил в конце, последний чертеж, там уже три этапа. Первый этап называется Ибур, зарождение, то есть мы должны зайти в это зарождение, то есть приобрести авиют шорош. Потом вскармливание, это уже малое состояние, а потом уже этап, который называется большое состояние гадлут, где мы исправляем тяжелые келим, авиют и гимел, бет, гимел, далет. Ну все, теперь вопросы. Пожалуйста.
0: Рав сказал так: после разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых входят силой в черную точку, вследствие этого его разбитые части могут сейчас пройти выяснение. Как разбиение Адама Ришона позволяет центральной точке, которая в творении, включить в себя свойства отдачи, то, чего раньше не было? Иран, мы это видели также в разбиении кели, когда через взрыв входят искры отдачи получения. И это то, что с нами происходит, да? Есть у нас точка в сердце посередине всего нашего эгоистического желания. В таком виде именно разбиение позволяет взаимовключение отдачи и получения.
1: Я хочу продолжить. Вот это вот взаимное включение, это что возникло, взаимное включение между получением и отдачей. Смотри, Малхут — это желание получать. Невозможно ее исправить. Она не знает, что такое отдача. Она не может знать, что такое отдача. Она создана как желание получать для себя. Но в ее последнем развитии ты не можешь ее исправить. Но что ты можешь сделать? Ты можешь разбить бину, ты можешь сломать бину. Тогда бина падает. Мы слышали это на уроке, я думаю. Тоже Рав говорил, как бы получать все желания Малхут и начинает их исправлять. Вот это, в этом и есть разбиение. Бина теряет свои свойства, чтобы включиться в Малхут. Тогда можно производить исправление.
0: И тогда что позволяет после этого взаимоключения? Что позволяет человеку сделать выяснение, что такое получение, что такое отдача? Иран, как раз свет, возвращающий к источнику, все света, света, которые мы привлекаем во время учебы, позволяют нам как раз выяснить все желания. И это то, что делает свет, благодаря нашей работе, усилиям, когда мы работаем в объединении и самоотмене.
1: Тысячи лет, как я сказал, происходят круговороты. Он никогда нам Рам мне рассказывал, что каждый прошел, да, прежде чем пришел сюда. Он никогда об этом не говорил. Но все, уже пришел сюда. Ты все-таки, слава Богу, мы уже здесь.
0: Женщина Юнити.
2: Да, спасибо большое, дорогие товарищи. А почему, когда разбился Адам Ришон, то его разбитые части упали именно ниже Сиюм? Ведь когда разбился мир, произошло примерно то же самое, тоже четыре вида келим выделились, тоже смешение, но не было такого явления, как падение ниже этой границы. И вообще, что означает граница ниже Сиюм? Ведь все, что до этого мы изучали, все, что происходит, как бы внутри Малхут происходит. А здесь как будто бы что-то падает или как-то выделяется из, как бы вовне. Объясните, пожалуйста.
1: Вопрос, почему Адам Ришон разбился настолько, что упал под, под Сиюм, даже не из этого мира, а в наш мир. Да, как Раф объясняет, из этого мира в наш мир, то есть связь в нашем... Да, человек ощущает, что есть там что-то, а в нашем ощущении, в нашем мире нет этого ощущения. В следующем уроке Раф сказал, что должна быть вот эта вот свобода. Творение должно быть полностью в отрыве от духовного, иначе у него не будет свободы. Он не будет принимать решения сам. Не то, что есть свобода вообще. Творец всегда управляет творением. Но творение не ощущает этого управления, оно как бы от него скрыто. И тогда у него это дает ему возможность быть как бы самостоятельным. Окончательно желание получать окончательно под Сиюм, под, находится в этом мире, в нашем мире, и тогда отсюда он может начать исправление, только отсюда. Поэтому нам необходим этот мир, и вот эти тела необходимы. И это необходимо, чтобы так было. И именно из этого состояния мы начинаем исправление.
0: Перейдем к женщинам Китая.
3: Вот
1: это выражение «приходящему очиститься ему помогают душой» связано как раз между Гальгальтой, Найми и Ахапом?
0: Все ступени связаны связью между Гальгальтой, Найм и Ахап. И каждый нижний зарождается высшим. Так, безусловно, да, в той мере, в какой нижний Гальгальтой, Найм нижнего отменяет себя по отношению к высшему и поднимает ман, тогда весь процесс, который объяснил здесь Раф, когда нижний начинает получать всю заботу, работа со стороны Высшего и входит в Ибур, в зарождение.
4: Women's pain. Women's pain.
5: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
1: Какие детали, какие выяснения мы должны пройти для того, чтобы перейти Максом?
4: Давка Матхилим и Ибур.
1: А начинаем как раз с Ибура, зарождение. Это приобрести Авиют Шораш. В ТАСС мы проверяли, мы так впечатлились с мистером. Только на Ибур две части в ТЭС. Но если проще, мы должны отменить себя перед Высшим. У нас всегда есть связь между Высшим и Нижним. Всегда Ахап Нижнего, Высшего находится в Нижнем. Всегда есть связь. И если Нижний отменяет себя и хочет, чтобы только Высший говорил ему, что делать, и чувствует, что он как бы не существует относительно Высшего, просто хочет быть внутри него. Ну, мы говорим, на таком языке можно сказать, что человек заходит в Бог, и тогда он может продвигаться и уже исправлять Авиют Шораш.
0: Венгрия, Польша.
6: Thank you, dear friends. Good morning.
3: Can you elaborate a little bit of Rising Man for us?
0: Спасибо, друзья. State of Ibur. Вы можете немного объяснить, что значит поднять ман для того, чтобы прийти к Ибуру? Мы изучаем, что ман — это воды нукв, мей нуквин, то есть соединение малхут с биной. Это говорит о том, что желание получать хочет уподобиться бине, то есть желанию отдавать. Это говорит о том, что есть эта разница, когда желание получать хочет буквально превратиться в то, чтобы стать отдающим. И этот хисарон поднимает к высшему.
1: На определенном этапе в начале не нужен ман. Есть выход или шемот, они поднимаются в П, и так рождается парцуф один за другим. В мире Никудим, который мы изучали, там вы помните, Има и Аба ждут просьбы нижнего. Зон. И зон поднимают Каба в Има просьбу. Вот это уже называется ман. Без просьбы не получит свет. То есть нижний сам должен совершать действие, он должен просить, а иначе свет не распространится.
6: French.
7: Кен, туда рабаля, шио, нефлази.
0: Да, большое спасибо за прекрасный урок. Я прочитаю то, что Рав сказал. Он сказал, поэтому, когда мы изучаем науку Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы изучаем это, по сути дела, для того, чтобы воспользоваться этим для нашего подъема до бесконечности. Так как же мы можем воспользоваться тем, что мы изучаем сейчас, для подъема в бесконечность? Это ведь не то, что очень-то логично в нашем восприятии.
1: Почему не логично? Или мы изучаем систему, как она устроена, как она нисходит. Правильно? С самого начала и до конца. И мы знаем теперь, как подняться отсюда. Мы будем знать, как подниматься на каждой ступени, как ее приобретать, как рождаться, как входить во вскармливание, как входить. Мы это как бы изучаем при нисхождении, но нам это необходимо для подъема. Еще вопросы? Йоав?
0: Можно ли сказать, что вход в духовное называется зарождение Ибур, переход Максома — это Ибур, Иран? Мы называем это обычно рождением. Ибур, зарождение — это процесс, когда Рав сказал, что Гальгаль Тайнаем образуется в мире Ацилут.
1: Потому что я понимаю, что Ибур начинается, когда проходит Максом. То есть он начинает расти, потом вскармливание, потом растет, авиют приобретает, обретает полноценное тело. То есть можно продолжить то, что Ильяц спросил. Мы видели, что каждый такой процесс, который называется внутриутробное развитие, это часть ТЭС, где есть много деталей. Есть первое зачатие, потом второе зачатие. Тоже делится, Рав сказал. Три дня восприятия семени, потом 40 дней формирования плода, потом еще 9 месяцев внутриутробного развития в матке, и только потом он уже рождается в мир. То есть все это мы изучаем о Зерампине Ацилут, только лишь Ешзон. То есть мы изучаем это о Зерампине. Это дает нам пример. Вот так. То нижний, он процесс, который он проходит.
0: То, что путает, процесс, который проходим до... Как это называется? До Максома и процесс, который проходим после Максома. Это вопрос, Ибур — это до Максома или после?
1: Давай, ты останемся с этим вопросом.
8: Хотите ли шолегабе
0: Я хотел спросить относительно этапов, которые Раф описал, и Буркатмут Гадлут, в конце Гадлут — это конец исправления, это первый вопрос. И в таком случае, что тогда происходит со всем разбиением Никудим, это исправляет и Келим, которые разбились в Никудим, потому что говорится о Келим Адама Ришона, который Раф нарисовал в состоянии Катнут.
1: Келим Адама Ришона исправляет мир Ацилут. Мы учили, мир Никудим разбит, и мир Ацилут в соответствующем порядке берет его исправление, и так создаются парцуфы мира Ацилут. Только Атик происходит от Зивуга в Рош-Сагре. Остальные парцуфы рождаются под табором, и они берут и исправляют части мира Никудим. Так что все вот эти части исправлены, кроме зон. У зон есть еще дополнительные исправления. Какой второй вопрос?
0: Исправление разбиения Адама Ришон исправляет разбиение Никудим. Я хочу понять параллели, как Келим и Никудим, как одно исправляет другое. И исправление разбиения Адама Ришона.
1: Бальсулям говорит о разбиении Адама Ришона, он пишет в конце. Адам Ришон разбит, и все наши души как бы находятся в мирах Бия. И внутри миров Бия они поднимаются в мир Ацилут, потому что исправление может быть только в мире Ацилут. Как бы в мирах Бия нет исправлений. Может быть, такой ответ.
6: Литвания.
8: Товарищи, как создались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Спасибо большое.
0: Как образовались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Мы изучаем, что все миры Бия образовались от Малхут Ацилута, которая поднялась на уровень Нимы вместе с Зерампином, который был на уровень Неаба, и тогда создались миры Брия и Цера Асия, включая этот мир. Мир, этот мир находится под мир ниже Сиюма, и каббалисты это называют как сон, когда человек оторван от духовного, и мы раскрываем в конце исправления то, что сказали каббалисты, были как во сне. И это состояние, оно как сон, это только мир и результатов, как мы говорим. И тогда мы начинаем входить только в мир Бия и начинаем чувствовать связь с корнем, с Творцом.
1: Но и все-таки мы говорим, что миры Брия, Яцера, Сия, а мы являемся как часть, самая нижняя часть мира Сия. Это не наш мир, да, что-то там добавлено к существующим мирам. Это только такое ощущение, как Иран сказал, что у нас как бы нет связи с Высшим, но все-таки мы часть, так говорят, что мы часть мира Сия. Последний вопрос женщины Чили. Мы не слышим.
9: Disculpe, ¿se escucha?
10: ¿Quién?
9: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido hasta aquí se ha desarrollado en
0: Gagaltapa. Я хочу выяснить, все, что мы до сих пор изучали, развивается в Гагальтайнаем. И если это так, что происходит с внутренним светом, когда он развивается в Гальгальте?
10: Царих
0: Иран, нужно вернуться к тому, что сейчас все развивается на уровне Ибур. Это пока еще не Гальгальта и Найм и не Катнут. Гальгальта и Найм называется уровень Катнута после того, когда уже произошло рождение. А здесь пока говорится о более начальном состоянии. Это зарождение Ибур, в котором создается самая маленькая ступень, которая называется Убар, зародыш.
1: А теперь песня.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתנגד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок от 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: Творец и Израиль в изгнании.
0: על פסוק ויסרתי אתכם אף אני.
1: Астрофе, также я накажу вас всемир за ваши грехи, сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Израилю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира, и что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
2: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание из земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать, изгнание — это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудит их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой Шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданием Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков: из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были Светанаран из миров Бия, затем у него были Светанаран из мира Ацилут.
2: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, вначале создал Творец. Сказали об этом мудрецы: начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец: «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бали Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
2: Баль Сулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным.
0: ולפי זה יוצא
2: Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут-отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнёт идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый — они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А прегрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Тори и заповеди, он не нуждается в вере высшего знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру высшего знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
2: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет, на какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире, какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу. А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании, что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, вот действенно отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
2: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим». Следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
1: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силу, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющий царство отдачи Малхут Шамаем, уже забыт его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных, и их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
2: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его килим себелюбие. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
0: Бет.
2: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только килим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. Отдающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
1: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
2: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему. И он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
0: И
1: прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина. Какого рода людям он относится? Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
2: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе — есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье — есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
1: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенно, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета человек чувствует себя витающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир

0: Стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно. Зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать, я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним.
1: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу, «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы, и человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
0: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
1: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоар о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений.

0: изменений. Сказано об этом: «Таков ты до сотворения мира, и таков ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
1: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
0: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе. Во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
1: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое он совершает. И поскольку сейчас он посылает им категорию изгнания, так, чтобы они ощутили себя в изгнании, это значит, что он уходит с ними в изгнание. Это ощущение он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
0: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос: какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля? Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе, пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что Он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
1: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывается ему только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам от слова «эдумы» — «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желание противоположно Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Ешаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Израиль, и согласно этому Творец раскрывается в нем. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое, и человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания, он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира, и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то как?

0: каждое из желаний вместо народов Гой становится иудеем, гером, и народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил? Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Исраилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос. Что значит раскрывается как добрый, творящий добро? Что значит раскрывается в форме изгнания?
0: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремиться к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет келим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет. Кли. В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо? Все. Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек, по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между светами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности. И о том, и другом месте. Как это можно сделать? Творец это делает. Человеку нужно только почувствовать и как бы осознать то, в чем он находится, признаться в этом. Как это делает Творец? Он действует на человека и во тьме, и в свете, что называется, и в изгнании, и в дни избавления. В любом состоянии он приходит и делает все. Я Творец, обитающий с ними в нечистотах, их то, что называется, спускается в ними, с ними в изгнание. Он сам делает изгнание и спускается с ними в изгнание, чтобы научить их, что такое изгнание. И я вытаскиваю их из изгнания к избавлению, чтобы показать, что это изгнание, насколько это плохо, чтобы они захотели выйти. В той мере, в которой они хотят из него выйти, я их вывожу. Ну и так далее. Так вот, конечно же, все это совершается Творцом. Человеку надо только определить свое отношение к этому, чтобы он принял все это с одной стороны, принимая так, как оно есть. С другой стороны, чтобы он пришел к состоянию, когда он благодарит за все самое плохое, так же, как за все самое хорошее, только потому, что это связывает его с целью. А для него важнее всего цель. И он понимает и осознает, насколько состояние, в котором он находится, оно необходимо для достижения цели, и других состояний быть не может. Пусть самые плохие состояния, они необходимы для достижения цели. И не может быть, чтобы было какое-то бесполезное состояние. Но это нужно признать, и с этим надо согласиться. И надо пожелать быть в таком состоянии из-за того, что есть цель, но поскольку не в желании Творца быть в отрыве от Него, предпочесть состояние более близкое. А не потому, что мне плохо, и мне будет лучше. Понимаешь? То есть, и вот это все человек, такие понимания должен приобрести, научиться различать, накапливать и уже с этим прийти к цели. И в каждом таком состоянии он должен познать, что мне плохо, затем плохо ему, Творцу. С точки зрения цели это состояние хорошо для меня, с точки зрения цели творения оно нехорошо Творцу, поскольку Творец определяет о том, что слияние с Ним является целью, то есть чтобы это было ради отдачи, продвижение было бы ради отдачи. И пока человек к этому подойдет, он проходит много состояний. У нас это называется левая линия, и правая линия, и бур, и никав, и хин, в килим, и бур, и никав, и мухим в цветах.
1: Процессы, которые проходят над человеком, они до Махсома?
0: Нет, про этих процессах мы говорим после Махсома. До Махсома тоже есть нечто такое, но не в таких подробностях, как до Махсома. Да, до Махсома тоже есть различные соответствующие им состояния. Разумеется, человек не очень их разделяет. И не очень точно понимает, в чем он находится. Но он должен их пройти. Всю эту путаницу, всю эту беспомощность, то, что подталкивает его на связь с Творцом, все это его продвигает. До Махсома нет особо много четких пониманий и различий. Все-таки находится или в двойном скрытии, или в одиночном. И это тьма. Все-таки это тьма.
1: Состояние обычного скрытия тоже не позволяет никакого развлечения. Вы сказали, что есть какой-то этап.
0: Нет, приходит человеку свечение до Махсома, в которых он наверняка понимает и чувствует, и выносит для себя какие-то выводы, и продвигается. Мы наблюдаем это, все-таки это путь, который занимает, ну, допустим, 10 лет. Это не шутка. Человек проходит и понимает, насколько он становится более понимающим, более мудрым, он больше различает. И после всего этого он должен разобраться. Это не просто время размазывается бесполезно. Такой период требует годы. И все потому, что человек со всем этим должен потом работать и в раскрытии лика уже после Махсома. Он берет все эти хисароны, то, что это называется, прегрешения и ошибки, и работает с ними. И тогда он видит, в каких состояниях он был. Когда сейчас он находится в прегрешениях и ошибках, он их не различает, что из-за него прегрешения, что ошибки. И только потом, после Махсома. Ведь сейчас для него, ну, он как младенец, как ребенок. Ну, все это, ну, он в очень небольшом осознании всего этого.
2: Полюбов.
0: Может ли определить человек?
1: За счет чего человек может определить свое состояние? Человек не определяет состояние. Это называется определять состояние. Он различает, в каком состоянии находится. То есть не то, что он хозяин состояния, он уже находится в состоянии, которое Творец ему дал. И сейчас он лишь различает, в каком состоянии он находится, он оценивает его, измеряет.
0: Относительно чего? Как он может еще, находясь в состоянии, оценить его? По отношению к чему?
1: Относительно чего он оценивает свое состояние? Относительно той меры, в которой Творец раскрывается ему. Ну, скажем, неплохо. Да, я погружен в это зло, мне плохо, плохо, плохо, у меня нет ничего в жизни, кто я, что я, ой, все плохо. Да. Ну, потом я вспоминаю, что мне плохо, это верно, но все-таки мне плохо, но я нахожусь в каком-то процессе. И этот процесс, он целенаправлен. У этого зла, в котором я нахожусь, есть цель. И после того, как я прохожу это зло, можно чему-то научиться из этого зла. Я удостаиваюсь постижения добра именно из этого зла. Я понимаю больше, различаю больше. Я смогу потом, когда я вхожу в добро, различать это зло и говорить о нем уже с другой стороны. Насколько эти состояния были противоположны, настолько я больше пойму. Большая путаница каждый раз потом вызывает у меня больше понимания. То есть в чем я определяю, где я нахожусь, в том, насколько Творец раскрывается мне по сравнению с состоянием, в котором я нахожусь. Вот и все. Раскроется мне немного больше, о, я вместе с тем, что мне плохо, уже открываю шамати, скажем, и начинаю из нее видеть свое зло, что это не такое уж и зло, что это то, что должно быть в пути, я должен с этим работать, этому есть причина, и тогда вот уже не такое страшное зло. То есть плохо в ощущении, но это не зло в продвижении. Я строю дом. Сейчас мне присылают грузовик кирпичей. Я должен поднять их на 10-й этаж. Но это работа. Но я же строю. Так ты смотришь на работу, что это тяжело, или то, что выйдет у тебя из этого? Это называется, что если смотрит на цель, тогда поднимать кирпичи — это не страшно. А если смотрит на состояние, в котором находится сейчас, я должен таскать кирпичи, то есть я только рабочий, я не хозяин, у которого будет что-то, тогда, конечно, это тяжело.
0: Дело в том, что как бы точка зрения зависит от нас. Это так? Зависит она от нас или нет?
1: Точка зрения не зависит от нас. Если Творец раскрывается, тогда мы находимся как бы в добре и можем оправдать его. Если не раскрывается, тогда мы находимся во зле и проклинаем его. Конечно. Что значит проклинаем? Проклинаем состояние. И что зависит от нас? От нас зависит темп продвижения — это первое. И все-таки, кроме темпа продвижения, от нас зависит направление. Но направление — это и есть темп. Сказано, Творец кладет руку человека на добру судьбу и говорит, возьми себе. Человек, допустим, не хочет это выбирать. Ну, скажем, где тут Цион? Сказали Циону, приходи учиться, а он, я подожду, недельку-две, ну, кроме того, он молод, да, еще даже не женат. Я приду, скажем, когда мне будет лет 30, допустим. Ну, бурное время как бы уже пройдет. То есть он не укрепился.
2: Ну, а время машиним.
1: Проходит несколько лет. Это называется, что он выбрал темп, или он выбрал укрепиться, или он выбрал направление. Как мы это измерим?
0: А что он выбрал?
1: Он выбрал не идти в этом.
0: Но у него забрали все вкусы, и тогда...
1: Нет. Мы должны видеть... Ну, почему? Обо всем ты можешь так сказать. Но человеку дают возможность или не дают? Нам говорят каббалисты, и это скрыто от нас. Каббалисты говорят, что ты находишься в жизни каждый раз, как будто бы ты свободен, но знаешь, что только в одном ты свободен, а в остальном нет. Только относительно цели творения, относительно связи с Творцом. В связи с Творцом у тебя есть свобода. Там Творец говорит тебе: «Приблизься ко мне». Если ты не приближаешься, то это твой выбор. Во всем остальном, да, скажем, я и съем мороженое или жвачку, я пойду на футбол или пойду спать. И неважно, что я там делаю. Я там преступник, вор, или я праведник, профессор или врач. Это неважно. В этом ты не выбираешь. Ты выбираешь только в одном. В связи с Творцом, потому что есть только Творец творения во всем мироздании, только относительно Него эта реальность открыта перед тобой, это путь к Нему, Он открыт. Хочешь — продвигайся, не хочешь — нет. Темп продвижения зависит от тебя. Если ты выбираешь одно направление, да, кроме этого есть еще 360 или 359, скажем, да, кроме этого одного. 359 как бы таких входов. Если ты выбираешь не это направление к Творцу, одно из 360, а остальные 359, в них ты ничего не выбираешь. Если не в этом направлении, остальное, оно не в твоем выборе. Тебя будут кидать в разные состояния, чтобы ты запутался в них, сделал там что-то, и все равно снова пришел бы к этому выбору. Снова не хочешь — пожалуйста, покрутись еще в них, и снова придешь к этому. То есть ты как стрелка такая в часах. Тебе дают раз — хочешь выйти в этом направлении? Да. Нет? Покрутись. Снова. Потом видят, действительно, не сейчас, потом видят, что выбор существует только в этом, и он существует. Только ради этого выбора, этой точки выбора, создана вся реальность. Потому что иначе, если от человека ничего бы не зависело, тогда зачем проводить человека через все эти состояния к концу исправления? Состояния не важны, когда человек проходит. Ты можешь сказать: состояние, проводит его, дает ему удар, конфетку, еще удар, еще конфетку и так далее. Нет. Удары и конфеты не делают в человеке кли. Его укрепление относительно цели каждый раз — это строит кли. Это и есть кли. Это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не выстраивают кли. Намерение ты здесь как бы определяешь. Ну, допустим, это кли. Поэтому у меня не хватает слов, чтобы сказать о свободе выбора, но это не шутки. Действительно, только в этом и есть свобода выбора. Поэтому посмотри на весь мир. Куда он крутится? Что он делает? Мы ищем мир, мы ищем процветание. Все, ничего не поможет. Ищут не в правильных направлениях, только путаются. Это стоит огромных денег, крови. И ничего не помогает. И так во всем мире. Посмотри, сколько развития мир должен пройти, чтобы в итоге прийти к решению, что развитие обязано быть только в одном направлении. Вместо всей этой науки, технологии, даже медицины, и культуры, и воспитания, и образования, все что угодно, все эти вещи, все их развитие — это просто ошибка. Ошиблись. Пошли за всеми нашими вот этими влечениями и развили всякие такие вещи, в которых вообще нет необходимости. Насколько это покажется красивым, наполняющим нас, это клипот.
3: Средство убежать от главного?
1: Да, потому что это мы должны были бы жить в пещерах и в связи с Творцом, и были бы рады и счастливы. Какая мне разница, в каком месте жить?
0: Но еще раз, точка выбора.
1: Точка выбора — направление к Творцу, которое Он пробуждает во мне, и я должен укрепиться. Он как будто бы стрелка, которая вращается между всеми 360 целями и попадает один раз в направление к Творцу. И на это я должен нажать здесь, на газ. Здесь я должен выйти из этого дела. Если нет, внутри меня снова желания начинают вращаться по всему этому кругу.
0: Мы говорим, что единственное укрепление — это группа, окружение. Это внешнее. А что такое внутреннее укрепление?
1: Внутреннее укрепление — это книги и мудрецы. Но этого недостаточно. Это недостаточно. Хотя я вижу, что есть много людей, которые находятся так, книги, авторы, есть много людей, ортодоксы.
0: Ну и что, какая внутренняя работа, если группы нет?
1: Ну, Творец устраивает им. Нет, они действительно в отчаянии от того, что у них нет внутренней работы, и мне нечего им предложить. Но как-то продвигаются, да? Нельзя сказать, что нет. Продвигаются, много учатся, думают, и думают правильно. И слышат, и надеюсь, что и сейчас они слышат меня. Они знают нас хорошо. С того, что слышат все время, они хорошо знают нашу систему, нас. И у них есть понимание, что такое действительно служение Творцу, что Каббала — это служение Творцу, что кроме Каббалы невозможно сделать это дело.
0: Может быть, будут в будущем не будет маленьких групп, а будет что-то более широкое, чтобы люди могли подсоединиться?
1: Нет, то, что я говорю о многие группы, которые находятся тут и там, это пока что все одиночки. Тут 5, там 10, здесь 1, там 2. Это пока все одиночки, в которых есть стремление из себя к близости с Творцом, достичь цели жизни. Но что касается масс народа, я вообще не знаю. И сейчас мы говорили с Шароном. Я уже здесь с 2. Я уже 2 часа здесь. Я не знаю, что сказать. Это мы должны искать, как объяснить простому народу, что это стоит. Если у человека нет внутреннего хисарона, стремления, нужно пробудить это стремление. А я не знаю, как через добро, через зло. Бали Сулам пишет, что здесь весь секрет. Кстати, я отправил это тебе по мейлу. Вот распространение. Ну, я сократил это. Не знаю. Хорошие вещи, плохие. Он пишет там. С одной стороны, показывать ему все блага, а с другой стороны, перед тобой Третья мировая война. Это не проблема только Израиль. Мы стоим перед гораздо большей опасностью. Весь мир. И он очень быстро скатывается к этому. Очень быстро.
2: Ну,
1: мы должны стараться. Преуспеем. Да.
0: Вот вы говорите о выборе. Человек приходит осознанно. Он понимает, что он совершает выбор?
3: Человек не знает, что он в состоянии выбора. Ему надо верить, что каждый раз, когда он вспоминает о том, что находится в состоянии выбора, если я об этом не вспоминаю, так что мне поможет? я в этом или не в этом. Но приучить себя к тому, что я должен вокруг себя и внутри себя создать напоминалки, разные напоминалки, которые будут мне помогать каждый раз, что я должен напоминать, что я должен что-то добавить со своей стороны и в каком направлении. И это все. И тогда с 3 до 5 лет, наверняка, я уверен в том, что то, что написано, они написали, это все возможно. Но это должно быть, должна быть система очень такая тесная по отношению ко мне, жесткая, чтобы я мог пробудиться к цели. Но мне кажется, что при всем этом в наше время это становится все. Они же писали тогда, еще в Гмаре, но они имели в виду, в общем-то, наше время. Написано, что все вещи, которые написаны, они написаны на время Машиаха.
1: Для последнего поколения.
3: Да, последнего поколения. Потому что до последнего поколения нечего писать. Там отдельные исключительные личности поднимались туда. У них совсем другая наука. Их поднимают свыше. А то, что писал Моше и вообще во всех святых книгах, написано для нашего поколения. Так вот, я надеюсь, что 3 до 5 лет, то, как они писали, и мне кажется, что время очень сокращается. Сегодня приходят люди, которые схватывают вещи. Я после 2-3 лет еще не понимал то, что люди тут после 2-3 месяцев.
1: Это относится к восприятию, надо прийти к постижению?
3: Нет, это относится к развитию. Я смотрю на людей, которые сидят там, вон там сзади. У них есть чувствительность к теме, чего у меня не было после 2 лет моей учебы. Я уверен, я же помню, я же могу измерить это. Я не мог измерить себя тогда.
1: Могут и 10 лет быть с такой чувствительностью.
3: Я говорю о некотором очень четком одном состоянии. Можно, конечно, сидеть 20 лет здесь, да, как вот он спит, но это зависит от него. Но сейчас и понимание, и восприятие, и связь вещей у него есть то, чего у меня не было после 2 лет. Я серьезно говорю, это чудо, я удивляюсь этому. Это такая вещь, которая...
1: Может быть, наша проблема в том, чтобы передать людям наш посыл, это потому что мы в сущности не чувствуем их.
3: Мы не чувствуем людей. Как я могу чувствовать? Как я могу чувствовать их? Это совсем другое восприятие мира, восприятие жизни, реальности.
1: Но это действительно у них может быть какое-то... Я слышу несколько людей, которые, скажем, у меня здесь такое ощущение. Не страшно, ладно.
3: У нас?
1: Да, так получается, что нас не касается, а получаю такое ощущение, может быть, это действительно разрыв какой-то.
3: Нет, я не знаю. Нет, и Рабаш тоже смотрел новости каждый час, 2 минутки, когда новости там в начале. Потом его уже комментарии не интересуют. А вот факты его интересуют. Конкретно, что происходит. Вот это он слушал. Я всегда... следил за временем, точно, ровно час какой-то, включаю, слушаем. Теперь, для того, чтобы быть включенным в людей, себя каждый раз получать новости, и отсюда он получал как бы страдания общества. Но не то, что мы не в теме. Не то, что мы пренебрегаем этим. Просто наше отношение к тому, что происходит, это совсем другое отношение. Наше отношение к происходящему — это знак нам того, что нам нужно решать проблему таким образом, что мы верим, что это и есть решение. При этом то, что снаружи, я не знаю, какие у них там решения. Мне кажется, у них решения нет, но то, что они слышат, ну, так просто они страдают, да и не очень-то страдают. Я вижу, через 5 минут в телевизоре.

0: телевизоре развлекательные программы или кино, какое-нибудь киношка. Да, или какие-то там сериалы бесконечные, и все. И что там? Они страдают, мы страдаем. Чего? У нас это все целенаправленное. О чем страдать? Я ведь страдаю не от того, что сожаление о том, что это произошло, а то, как это принимается людьми, что не приводит к осознанию зла, в чем находится именно зло. А в наших состояниях внутреннее зло, которое вызывает вот эти вот, скажем, взрывы, да, теракты. Ну так... Вот, об этом я сожалею. Как найти способ донести до людей, что зло в них, и поэтому происходит внешнее зло, и все эти вещи распространяются изнутри наружу таким образом? Этого я не умею и не знаю. У тебя есть решение? Пожалуйста. А я не умею, не знаю, как подойти к этому. Вчера подошел ко мне один. Нам сказали, я там... Я слышал там в синагоге, что вы отошли от Торы. Нет, не то, что я отошел от Торы. Наоборот, я был всегда противоположен Торе, да, потому что понятие Торы противоположно понятию обывателя. Не то, что я отошел. Нет, сейчас они только обнаружили, что я не с ними. А он-то думал, что он как-то меня заденет. Нет, нет, у него был вопрос конкретно. Нет, с какой стати? Это действительно так, правильно. У меня Тора — это совсем что-то другое. Это как совершенствоваться и приходить к исправлению и внутреннему, и внешнему. А у них Тора — как что-то такое внешнее. Будем совершать такие внешние действия, ну, и посмотрим, что получится.
1: А?
0: Не, так, это кто-то там с внешней какой-то группы.
2: Общий вопрос. Если мы говорим, что мир устроен в форме пирамиды, почему мы должны вообще заботиться о простых людях?
0: Почему мы должны заботиться о людях, если мир в форме пирамиды? То есть мы на вершине, и мы должны образовать связь с Творцом, а остальные, как хотят, остаются, как там Творец даст им желание, да, как дал нам. Ну так они присоединятся, будут стремиться и придут постепенно, да, с основания к вершине. Так что ли? Да нет. Дело очень простое. Надо изучать, учиться этому. Или с предисловия к учению Сфирот, или с тому, что мы просто, в общем, учимся. Продвижение не из точки... Не из клея Адама. Клея Адама — это сущий из ничего, это левая эмен. То есть мое «я», я в нем не могу получить свет, раскрытие Творца, связь с Творцом, слияние. В моем сущем, потому что мое сущее из ничего. Но если я произвожу сокращение на свое «я», это значит, что больше необходимого. Насущного мне не надо, а необходимое насущное — это ноль, как бы. И работаю, как написано там, на благо мира, то есть я соединяюсь с остальными душами, то левоэвены, то есть это остальные души, для меня они не левоэвены. Я тем, что я отменяю себя перед ними, они становятся для меня девятью первыми. В них я получаю свет. Понимаешь? Когда я присоединил их желания всех других душ к себе, они становятся у меня кли получения света. А мое кли до конца исправления, оно непригодно. Что значит до конца исправления? Пока я не присоединил к себе 599 вот этих каменных сердец других, исправил связь с ними, отменил себя. И все делаю ради них, это называется «люби ближнего, как самого себя», получил в них раскрытие Творца, это называется «выше себя», это называется «выше моего желания получать», в мире Ацилут, во включении в Гальгальтейнан, где отдача всем называется Гальгальтейнан, после этого

0: могу сделать что-то, что исправляет мое левое эвен, мое личное левое эвен. И я тогда вместе с тем, со всеми остальными душами, что я присоединил, я получаю, ну, даже не знаю, что я получаю, ехида, ну, не знаю. И тогда я равен всему этому кли, который он сотворил, и весь свет, который внутри, это Творец, мое. Получается отсюда, что без того, чтобы думать о людях и выполнять закон Торы, возлюби ближнего, как самого себя, я не могу прийти к слиянию. Это средство соединиться с остальными душами для того, чтобы быть в слиянии с Творцом в той мере, что я соединен. Это не то, что я сейчас начну всем там хлеб раздавать, да, как Институт национального страхования. Нет, я говорю о внутренней работе. Если я привожу к этому, если этого не делаю, я не приближаюсь к нему, а в мере той, что я побуждаю их к продвижению и приближению, это будет и мое продвижение, это будет то же самое. Поэтому называется основное, главное, закон и правило Торы. Трудно к этому прийти, трудно это понять, трудно согласиться. Но когда ты это видишь, поверь мне, никаких противоречий больше не видишь. И видишь, насколько вещи простые. Нет, сердцем они не принимаются.
1: Это работа, они должны быть моим рабочим инструментом, кли.
0: То есть весь мир устроен для меня, чтобы я побудил к хорошим вещам, к исправлению. Правильно? Так как же можно от этого отстраниться?
2: Водай.
0: Конечно же. Было бы лучше, если бы это было возможно. Сидишь себе в сторонке, тебя так отмыкают, какая у нас замечательная группа. Что нам? Какое нам дело до того, что там снаружи? Да, пусть весь мир взорвется. У нас есть связь, что есть, есть, сосредоточимся внутри. Это невозможно, это против правильного направления. Поэтому кто просто так сидит и учится, и не хочет думать ни о чем другом и ни о других, ему кажется, что он такой праведник себе, что он связан с Творцом, работу какую-то делает, сосредоточится внутри, изучает Гмару или учение Сефирот, это не важно. Он вообще не находится в правильном направлении. Вообще не находится в правильном направлении. А выхода тут нет. Поэтому как-то там, насколько возможно, насколько нам дают свыше, мы должны об этом думать. А вся вот эта путаница, ну, так пройдет. Мы пытаемся как-то по-другому. Поэтому распространение, поэтому я это распространение поставил это во главу всех дел. Можно без этого? Да что мы делаем? Да какие группы там? Что там есть? Ты можешь сказать. Или что есть? Достаточно? Что тебе еще надо? Что будет? Еще группы? Еще две группы? В течение 2 года. Что, еще 100 человек? Ну и что? Что? Что происходит в конечном счете-то? Но это не важно, что происходит как результат. Я должен быть в этом направлении. Вот так. Вот это и движение к Творцу — это одно и то же направление.
1: Эти две вещи, распространение и эти люди, это внутренняя работа. Но экран, сокращение, это выглядит как две разные вещи. Как можно их соединить?
0: Внутренняя работа — это моя личная работа в моих отношениях с Творцом. Внешняя работа — это ради всех. Это как бы наружу от себя. Это не направлено внутрь меня, направлено снаружи от меня. Две вещи как бы разные. Ну так и что? Как могут быть вместе? То есть если я не даю людям, я не могу расти. Сиди с книгами, посмотри, как ты завянешь. Завянешь. А ты попробуй. Это вот, ну не пойдет. Давайте все вот внешне прекратим. Ты увидишь через неделю, что с нами будет. Нам нужны не книги себе, не фильмы. Да, мы все дело закроем. Че? Учеба и трапеза. Наша, да? Да, пусть каждое утро будет трапеза, вечером, да? Кроме распространения. Уберем это. Ты увидишь, как через месяц, как здесь станет скучно. Потому что ты не выражаешь свое желание к Творцу, если ты не действуешь в расширении, в распространении.
1: То есть, по сути дела, нам нужно думать, как соединиться с этими душами внутри.
0: Мы не знаем, как соединиться с душами, как привести к тому, чтобы я работал ради них по-настоящему. Это пока еще далеко от меня. Я же еще не ради отдачи. И чтобы думать о том, как было бы хорошо им, по-настоящему так. У меня сейчас общая задача, что я это делаю, что без этого будет плохо. Скажем вот так вот, по-простому. И я предлагаю им свое решение. Но потом, когда человек проходит махсом, и у него есть связь с душами, с Творцом, то его работа уже на самом деле вот такая, что он относится ко всем остальным душам постепенно, как к своим частям. И тогда он приводит к исправлению тем, что он включается в них, и благодаря их он получает то, что получает в их келим, это называется, он поднимается наверх и приближается к Творцу. Поэтому закон «возлюби ближнего как самого себя» — это... Что значит закон? Это общий закон, с помощью которого ты достигаешь цели творения.
1: Есть вопрос, который всегда возникает даже на первом уроке для начинающих 600 тысяч душ, и называемых также душами людей, как бы, с которыми работаем. Как будет тогда?
0: Да это не важно. Каждый человек, у которого есть в этом мире, у него есть частичка духовного, которая еще не проявила себя, ну, точка в сердце. Но она в нем есть. И пока еще в таком, да, в латентном состоянии, скрыто. Так что ты спрашиваешь, как это делится? Ну, делится на миллионы. Какая разница? Мы учим, что есть сначала семь сферот, Адам Ришона, которые разбились. Можешь сказать, 10 сферот, неважно. Потом это ты считаешь как 600 тысяч, тоже неважно как. Но это Адам Ришон в первом разбиении, так мы это считаем. А потом у тебя есть еще Каин, Эвель, поколение потопа, потом раздоров. Это духовные ступени, где разбиение было еще, как в мире Никудим. Мы же не считаем в мире Никудим, сколько на самом деле. Мы, в общем, как бы берем какие там части разбиения. Но, в принципе, там тоже разбиения шли по цепочке. Пока ты должен в этой цепочке дойти до такого места, как этот мир. Последняя ступень, которая называется «Все разбилось». Но так, когда ты доходишь до этого, так это миллиарды и миллиарды состояний, деталей, элементов. Ну, ты можешь сказать, ну, правильно, но через 10 лет будет не 7 миллиардов, как сейчас, а будет 8 миллиардов людей. Откуда еще души возьмем? Да эти состояния, детали все время меняются. И в человеке это все время меняется. Мы просто не понимаем. Наше тело находится в океане вот этих вот элементов, желаний, частичек вот этих, и тогда наше тело ничего не определяет. А наше кли все время находится в таком смене, в такой все больше и больше смене. Мы просто не можем воспринять эту картинку, поэтому мы считаем, что у нас есть какая-то постоянная часть, душа, с ней мы все время идем, все время мы ее исправляем. Да нет, каждый исправляет.

0: душ. Ну, пока да, в качестве истории, что отсюда можно понять. Но когда ты увидишь, ты посмотри, как он это писал. Вот он писал на языке Каббалы. Все это как история. А до этого, что он пишет? Наранхай, 10 сферо, просто так, да? Общее предисловие, а потом пишет об этом, как... Да, как историческая такая история. Был такой-то Ребе, у него были такие ученики, как он был связан один с другим. Был такой кругооборот, где Моше был там, Яков еще вон там, там тот еще вот тут. Что, так говорят каббалисты? Как Хаим Виталь это все выразил? Да, потому что нет другого языка, чтобы как-то это выразить. Надо быть в как минимум в зоне Ацилута, чтобы говорить о таких вещах.
1: То есть, если кажется, что ситуация понятна и удовлетворяет, это ошибка просто.
0: Я даже не знаю, что ты говоришь. Ну, ладно, хорошо, пусть так. На самом деле, что за удовлетворительная ситуация?
1: Ну, когда раскрывается, все смеются, я не знаю, что со всеми происходит. Есть определенная ситуация, человек попадает в какое-то состояние, и он видит это состояние.
0: Никогда мне не нужно, не хочется вести расчеты с душами. Тем, что мне какие-то свои счеты с тобой, несколько оборотов назад, да, а сейчас мы оказались вместе, я страдаю от тебя, потому что в прошлом кругобороте я тебе дал подзатыльник, да, а теперь я должен прийти и тебя учить, да? Да что это? Да что это такое?
1: Не, не такой расчет.
0: А как? Нет, он пишет именно так, да, Ари пишет как раз так. Да? В вратах кругооборотов.
1: Ари, ладно, нет, ясно, что это не состояние Ари, но человек проходит какой-то урок, какую-то ситуацию, состояние, да? Творец и творение, окей? И пришел к какому-то состоянию, когда ясно, что сейчас это раскрылось здесь из-за того-то и того-то. Что я должен был сейчас выучить, и это удовлетворяет.
0: Я не делаю этих расчетов. Да зачем мне идти в прошлое? Кто обращается в прошлое, он как... Он становится соляным столпом.
1: И не прошлое, я не говорю о прошлом.
0: Я должен думать с нынешнего момента и вперед дальше. Да, в прошлое не смотреть. Смотреть в правильном направлении, да, все замечательно. Какое мне дело до того, что мне запрещено думать о том, что, мне, что было секунду назад. Нет, ничего не добавляет. Только путает. Да откуда я знаю? В этот момент я получил состояние, это состояние свыше. Да, это не результат прошлого состояния. Это не результат предыдущей секунды, я тебе говорю. Смотри, все эти ребята на последней скамейке там. Они все там преступники. Они все делали, да? Тебе рассказать о каждом? Нет, я могу, но не стоит. Мы говорили, что в прошлое мы не входим. Но то, что они сделали, не важно. Но смотри, куда их привело. Какая связь, что Цион сделал в прошлом, и что он страдает сейчас, а?
1: И тем, что ему еще предстоит выстрадать.
0: Тем, что предстоит. Ну какие все эти расчеты? Ну это же глупость. Я такое сделал, такое, смотри, что я делал. Ну и что, где ты читал, что должно произойти иначе? Да где такая книга-то вообще? Есть такая? Поэтому здоровый подход – только смотреть вперед и принимать каждую вещь саму по себе отдельно. Вот это. Сейчас моя связь – соединить со связью с Творцом, и это соединить с Творцом. И все. Все по отдельности. Очень просто, тебе не нужны никакие эти расчеты. Дали состояние, все замечательное состояние. Я связан с тобой. В этом состоянии я тоже связан с тобой. Все очень просто. Оставь все остальные расчеты. Так, ну, легко так.
1: Не расчет, а это вопрос. Приходит что-то, ты не знаешь, делаешь расчет. Сейчас я собираюсь проверить.
0: То, что приходит ко мне такие мысли.
1: Теперь ясно, почему это было? Вот и все.
0: Не ясно.

0: Ясно тогда, это ошибка, это мой вопрос. Тогда это просто обман, ошибка, не знаю.
1: Это нам кажется, что есть связь между вещами. Нам кажется.
2: Ну.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
1: Когда ты выражаешь свою связь с Творцом, не выражаешь свою связь с Творцом, то ты не работаешь в распространении к Творцу. То есть имеется в виду распространение. И Рав дал пример, где есть часы 360 градусов, стрелка как бы крутится, и есть только одна точка с этих 360, вот та самая точка, которую создал Творец, и там твой свободный выбор. И только это ты должен реализовать. И только это имеет смысл в жизни человека. Все остальное, там человек только путается, теряется в желании получать в ситре ахра.
0: И реализация заключается в том, что человек стремится к слиянию с Творцом через товарищей, и тогда он раскрывает все различия, ему раскрывает их, и между состоянием, в котором он должен быть совершенным, и состоянием, в котором находится, и тогда вся работа, по сути дела, установить правильное отношение к раскрытию этого зла. И правильное отношение должно быть, что это буквально сам Творец, как мы читали в статье, Рав прекрасно объяснил, раскрывают ему для того, чтобы он, по сути дела, просил об исправлениях, вплоть до состояния, когда он будет радоваться тем раскрытиям, которые дают ему. Потому что это именно те места, которые требуют исправления.
1: Моя свобода только относительно целетворения связи с Творцом. Укреплять себя в направлении цели — это только то, что строит кли. А получение света — это присоединение всех желаний остальных душ. Гам статья, га и урок, нет никого кроме него. Человеком управляют полностью все действия, все, что с ним происходит. Он должен признать это, раскрыть это, но в нем есть все-таки некоторая мера свободы, выбора, о чем он тоже не знает. И это только продвижение в направлении познания Творца, в принципе. Ну да. Это наша радость в том, что мы находимся на таком пути, который дает нам, да, вот дает нам такую статью. То есть Творец дает статью и говорит: ну, смотри, смотри, что происходит с тобой. Ну, это как, да, это как увеличительное стекло, лупа такая. Смотри, что в твоем духовном происходит. И очень интересно, Рав сказал, что в связи с тем, что происходит. Это результат предыдущей секунды? Нет, это вообще не результат предыдущей секунды, то, что происходит в данный момент. Это просто дает свыше, каждый раз свыше, а не с того, что было до. Для того, чтобы прийти к совершенному состоянию, Творец ведет нас через множество состояний, для того, чтобы смогли почувствовать разницу между Творцом и Творением, между свойством отдачи и свойством получения. А человек должен быть главным образом в осознании того, где он находится, где его намерение. И он должен прийти к осознанию зла. А и в начале, когда страдания, есть вот ощущение материальных страданий, что ему плохо, а то потом, что плохо Творцу, тем, что он далек от него, что он противоположен ему. И так вот он работает над желанием в отдаче все больше и больше. Свободный выбор наш, точка выбора — это приблизиться к Творцу или нет. В остальных вещах нет у нас выбора, и только от нас зависит скорость продвижения. Только ради этой точки выбора и существует все мироздание. Еще раз вспомним про эту стрелку, которая периодически на несколько секунд проявляется, да, на какое-то время. Нужно это как можно быстрее увидеть и вот это время увеличивать, да, вот эту связь. И тогда Творец перемешивает нас с другими еще всякими желаниями. И снова. И вот через этот переворот, да, когда мы это все видим, все больше и больше различаем, распознаем. А Рав вначале сказал, ну, да, кто находится в изгнании, кто заходит в изгнание. Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Тихали Хохмата Каббала. Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим. Анахну...
2: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке. Удары и конфетки не создают человеке клей. Укрепление его в отношении цели каждый раз — это строит клей. Это клей, это твое намерение. Не удары, не малхут и не кетер не строят клей. Намерение, которое ты здесь как бы устанавливаешь, скажем, что это как бы кли, поэтому у меня нет, не могу подобрать слов о свободном выборе, но это не шутка, только для этого есть свободный выбор. Давайте сейчас используем этот момент, когда мы начинаем изучать введение в тиху и укрепим себя по отношению к цели.
0: Сейчас мы посмотрим вторую часть десятого урока, последнего урока, потрясающий урок. Рав такие открытия делает новичкам. Это и для нас открытие, объясняет снова Адам Ришон, что такое Малхут, что такое творение, даже объясняет, что такое Бог, Еникам, Ухин, вещи, которые изучают в учении десяти сферот. И мы будем чертить. Сейчас мы не чертим так, как он чертил. У нас все книги у меня полностью в чертежах. А сейчас урок такой полный. Ну, конечно же, нам нужна и молитва все время, что все, что мы видим и слышим, чтобы это было внутри нас. Итак, удачи.
2: Вопросы. Мы сначала спросим о том, что было до сих пор, потом продолжим.
0: В чем разница между разбитыми келим, когда было разбиение келим, и когда после разбиения Адама Ришона?
2: Есть миры, есть души. Миры. Это в Малхут бесконечности все развитие до ее Малхут, до сих пор. Это четвертая стадия, это уже творение. В творении у нас есть девять первых сферот, которые включают творение, как Творец относится к нему, и есть у него сама Малхут своя. И это он сам, когда даже не может воспринять здесь, в центральной точке, четвертой стадии, четвертой, никакого влияния Творца, только чувствовать наслаждение или его отсутствие. Но не то, чтобы был дающий, что это дающий хочет ради него, то есть совершенное животное, даже животное в этом мире как бы чувствует человека, да? Есть в нем какое-то отношение к искрам отдачи. Так, по сути дела, творение — это и есть эта черная точка, которая совершенно отдалена от Творца. И эта черная точка, если не исправляется, ничего не поделаешь. Все остальные взаимоключения Творца и творения, девять первых, это сделал Творец, что таким образом заложил себя в творение. То есть то, что делают здесь всевозможные расчеты и получение цветов во всех этих парцуфах, это называется парцуфы миров, когда в целом не Малхут бесконечности работает. Она здесь вообще не могла быть, не может быть подключена к этому процессу, поскольку не получила никакое понятие об отдаче. Но если девять первых, и девять первых, когда работают, что же они делают? Они по сути дела сокращаются согласно их возможности передать цвета или не передать их. То есть миры — это девять первых, когда здесь девять первых работали для того, чтобы передать весь свет Малхут. И Малхут получила и наполнилась всем светом. А после сокращения вокруг этой точки произошли миры, которые являются скрытиями, а они скрывают высший свет. И постепенно они буквально скрывают его, пока не приходит к Малхут, а Малхут находится во тьме. То есть система миров она строит себя вокруг центральной точки, вокруг творения, таким образом, чтобы творение получило свет в той мере, в которой находится в подобии свету. То есть, если это Малхут сможет получить какие-то свойства отдачи, в этой же мере миры передадут Малхут свет. И если это Малхут не сможет получить свойства отдачи, тогда эти миры сделают вокруг нее только тьму. Это прежде всего строит систему торможения, а затем скрытие. Когда мы выстроили эту систему торможения, дословно скрытия, где они выстроили? Здесь, когда мы выстроили мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия. Теперь возможно соединить мою центральную точку, по сути дела, творения с девятью первыми сферот. Каким образом? Очень искусственно. Мы строим парцуф, в котором во всем этом парцуфе Адама Ришона есть только эти девять первых сферот. Но Малхут нету. Малхут находится здесь в скрытии. И кроме этого, поднимают миры Адама Ришона так, что он чувствует, что он весь в мире Ацилут. Можно получить света от этого места до Парцы. Можно получить все святы. Так Адама Ришон находится в состоянии, когда ему кажется, что он может получить ради отдачи все света и прийти к состоянию, как Малхут бесконечности, которое получает ради отдачи все, буквально равное Творцу. Почему он так думает? Потому что он не чувствует, что это Малхут, центральная точка. Она у него в сокращении и в скрытии. И когда он начинает только получать света и состояние, в котором находится как бы весь в Ацилуте, тогда раскрывается Малхут, которая находится здесь, и не получила никаких искр отдачи, и тогда получается, что он все получает вместо ради отдачи, ради получения, и рассыпается на частички. И какова польза от этого? Простая. Здесь Адам Ришон, эта точка, не могла быть включенной в отдачу и вообще почувствовать Творца, потому что была во тьме. После разбиения происходит, что все искры отдачи девять первых силой, взрывом, да, вошли силой в эту точку черную. И есть у нас снова в этой точке, как после разбиения келим, есть келим отдачи, келим получения, включение получающий келим в отдающие, отдающие в получающие. Есть у нас четыре вида келим. И вследствие этого Адам Аришон, который разбился, с ним уже ничего не поделаешь, но его разбитые части сейчас должны пройти выяснение. То есть сейчас можно, и так каждая часть может быть подобно Творцу или нет, видеть. И тогда мы начинаем исправлять. Галь-галь тайнай называются пока еще не исправленными, но когда исправятся, будут называться иудим, а эхаб будут называться гоем, а в смешении галь-галь тайнай и эхаб есть разные варианты килим получения, отдачи. И тогда в каждом и во всех этих душах, в этих частях он разбился на 600 тысяч душ, есть уже возможность в каждом сделать развлечение, что у меня в порядке, а что нет. Насколько каждое мое желание может быть ближе к Творцу, дальше от Него. Что я исправляю сначала, что потом. Эти особенности развлечения в каждом поколении собираются в душах каждой, пока не приходят к исправлению. А сейчас мы поговорим об исправлении, но в целом это процесс. То есть весь процесс, который был до сих пор, он был для того, чтобы разбить Адама Ришона на части, и чтобы эти части сейчас прошли исправление. Пока не разбился Адам Ришон, и пока все эти части не падают до самого конца, полностью, это не называется, что здесь вообще есть понятие творения, потому что все это творец, он строит все это и опускает творение, разбивая его, опускает до самой низкой ступени. Это называется распространение миров и парцуфов в душах сверху вниз. А после всего этого начинается работа, которая называется работой творения, работой человека. Это подъем обратно из самого низкого состояния в этом мире до самого верха, до бесконечности. Этот путь снизу вверх мы должны проделать сами. Для чего мы изучаем, что сделал до нас сверху донизу? Для того, чтобы знать именно все эти свойства, которые происходят сюда, и научиться отсюда, как мы можем сделать путь обратно. Потому что, по сути дела, сверху вниз, когда были созданы миры, они построили как фильтры ступени для воздействия света, и мы для того, чтобы подняться, должны привести себя в точности соответствия каждому фильтру, каждой ступени. Это называется подъем. Поэтому то, что мы изучаем науки Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы, по сути дела, изучаем их для того, чтобы научиться подняться до бесконечности.
0: Когда я приступаю к исправлению, я приступаю к исправлению Адама Ришона?
2: Ты исправляешь келим Адама Ришона, который относится к тебе. Как тебя зовут?
0: Ноам.
2: Ноам. А, хорошее имя, а? Да. Итак, в Адаме Ришоне есть такая часть, которая называется Ноам. Эту часть ты должен исправить, поднять ее в бесконечность. Во всех кругооборотах, которые ты прошел, я говорю о душе, не об этом Ноаме рыжем, как ты. Да, как мы тебя видим. А я говорю о точке разбиения, которая находится в тебе, и она называется корнем души. И ее, когда ты начнешь развивать, это будет душой. А теперь это разбитая точка, черная точка, когда ты начинаешь с помощью учебы вызывать на себя окружающий свет, эта точка начинает расширяться. И это как из семени начинает развиваться тело, какой-то кусок мяса. То же самое, если ты начнешь развиваться, расширяться, и в ней будут вместо одной точки 5 точек, затем 5 сферот, затем парцуф, целый, маленький такой один. Потом этот дворцов начнет все больше и больше расти, как буквально из семени развивается зародыш в матке. Именно тот же процесс. И это развитие будет осознанным. То есть ты должен будешь проделать это в своем полном сознании. Сейчас пока что ты как черная точка, но ты уже чувствуешь эту точку, ты еще не знаешь, что это черная точка, но твое желание к духовному, когда ты сейчас начинаешь его чувствовать, к чему-то ты еще не знаешь даже, что это духовное. Если бы в духовном оно бы не называлось черным, потому что ты чувствовал по-настоящему. Но если ты чувствуешь, что есть у тебя желание к чему-то, вне того, что находится здесь, это уже пробуждение черной точки. Для того, чтобы ты даже это желание почувствовал, чтобы начал чувствовать черную точку, ты должен был пройти 1000 кругооборотов. У тебя может быть меньше, у другого больше. Это зависит от вида души, откуда ты упал, и из какой части парцуфа Адам Ришон ты упал. И также не согласно части, а согласно составу, потому что парцуф — это строение объемное, есть там много свойств. И тогда, когда ты прошел всю эту жизнь в этом мире, когда ты развивался как животное, то есть без осознания, что есть высший мир, и есть у тебя какое-то желание вернуться к чему-то, к своему корню, то есть жить согласно внутренней точке, а не согласно животному телу, не было у тебя такого желания в предыдущих кругооборотах. Но то, что ты прошел всевозможные страдания, это все включено в решимот. И решимо — это как бы в накоплении их в такой мере, когда ты уже в этом кругообороте, ты начал спрашивать из этих состояний, что ты хочешь реализовать эту черную точку. Теперь эта черная точка находится в нашей этой диаграмме, находится здесь. Ты сейчас начинаешь подниматься отсюда, скажем, до Максома. Это время, которое ты проходишь здесь, называется временем подготовки. Ты можешь это сделать от 3 до 5 лет, он пишет в предисловии к Талмуду 10 сферот. Меньше я не думаю, что можно, но, может быть, в это время можно и меньше. Если учимся, работаем в группе, делаем то, что нужно, то, что ясным образом пишут там каббалисты, они пишут нам, как пройти процесс. После этого процесса ты проходишь Максом и входишь в пространство, называемое Мир Бия, и уже тогда ты начинаешь чувствовать Творца, чувствовать свет, чувствовать духовную реальность. Но ты пока еще чувствуешь ее как зародыш, скажем. Когда ты чувствуешь, что ты как бы относишься к Высшему, но ты в нем еще ничего не различаешь, ты и сам в своих желаниях пока еще ничего не различаешь. Духовных желаниях, да? То есть точка пока еще развивается очень медленно и проходит уровни нефеш, рох, нешама, хая, хида, пока не развивается в период, который называется 9 месяцев духовного зарождения, когда твои желания развиваются. И тогда ты проходишь это. Это, по сути дела, это, по сути дела, получается так.
0: 9 месяцев этих внутриутробного развития.
2: Получается так, что вначале у нас есть, в целом человек должен вырасти до бесконечности, да? С самого начала. Так, периоды они такие, прежде всего, периоды кругооборотов, неосознанных, скажем так. Неосознанных. Лило Акара. Что?
0: Там с буковкой Хав.
2: Вот здесь, да? А, чупчик уберем. Акара. А, слово Лякир.
3: Лило Акара.
2: Осознать. Без несознательного. Теперь есть состояние, которое начинается. Точка, да? Никуда. Точка в сердце. Никуда шабалев начинается вот здесь. Это ваше нынешнее, ваш нынешний кругооборот. Теперь здесь начинается время подготовки, как у нас пишется. Снова так же. Схав. Отлично. И это может быть, он пишет, от 3-5 лет. Мишалош от хамешаним. Это 1000 лет. Алфейшаним. Что у нас происходит дальше? Проходим Махсом. Махсом. И начинаются ступени. 125 ступеней. Почему? Раз, два, три, четыре, пять миров. Асия и Цира Брия, Ацилут Адам Кадмон. В каждом есть 5 парцуфов. Гальгальта Апсак Мабон, 5, помноженное на 5 сферот в каждом, 25 помноженное на 5, всего 125 ступеней. Теперь, когда входят от Махсома и далее. Тогда что делаем? Проходим все эти миры до мира Ацилут. И входим в мир Ацилут и строим здесь Гальгальтейнаим. Когда уже есть Гальгальтейнаим, начинаем присоединять Гальгальтейнаим Авиют от Брия, Бет, Авиют от Яцера,
3: Гимель,
2: и Авиют от Асия, Далит. Это называется, что добавляют Ахаб де Алия, подъема. И здесь есть, кроме Гальгальта и Найт, также еще плюс Ахаб. Плюс Ахаб. Теперь, когда строим Келим де Ашпа, отдающий Келим, начинаем. Прежде всего, когда входим сюда и проходим Максом, есть у нас Гимель, Имей Клита, три дня восприятия семени. Затем 40 дней формирования зародыша. Мема Табина, пока не получают все свойства начальной бины. Затем
3: Тет,
2: 9 месяцев зарождения. Тет Хоче Ибур. Хоче
3: Ибур.
2: Этим обретают авиют шореш. И только когда сформировался авиют де шореш, для того, чтобы получить авиют алев, он тогда должен пройти исправление, называемое рождением, лида. Когда становится более самостоятельным, отдаляется от Высшего за счет Высшего и приблизается к Высшему за собственный счет, когда уже сам может совершать какие-то действия. И тогда после рождения происходит 2 дня, 2 года впитывания, кормления. И тогда у него есть также гальгальта и наем, катнут. Два года вскармливания, гальгальта и наем, катнут. И после 2 лет вскармливания начинает уже становиться большим. Гадлут. Что такое гадлут? Большое состояние. Бета виюта, гимеля виюта, далета виюта. Авиют. А после этого уже
3: Ашват Ацура
2: Лебуре. Уподавление по форме Создателя. Ашват Ацура Лебуре. Ну хорошо, друзья, мы хотим ответить на вопросы. Выставляйте знаки вопросов. Это удивительно, как Рав 25 минут просто применяет счастье тест для начинающих.
0: Ну, все-таки до того, как бы такой сначала итог подведем. Первое сокращение, помните, первое сокращение, свет заходит в кли. У меня нет сил сейчас чертить, но у всех есть перед глазами чертеж. Свет входит в кли, таамим, есть давление, соударение окружающего света с внутренним светом, а экран ослабевает и выходит, пальцов как бы истончается, выходит, это происходит в Адам Кадмон. Потом в мире Никудим, что там добавляется благодаря второму сокращению, добавляются еще 2 части. Одна часть называется Гальгальта Эйнайм, вторая часть называется Ахаб. Парцуф рождается сначала в малом состоянии Гальгальта Эйнайм, потом уже в большом состоянии Гадлут присоединяет к себе Ахаб. И в мире Ацилут, то, что Рав говорил в конце, последний чертеж, там уже 3 этапа. Первый этап называется Ибур, за зарождение, то есть мы должны зайти в это зарождение, то есть приобрести авиют шореш. Потом вскармливание, это уже малое состояние, а потом уже этап, который называется большое состояние, гадлут, где мы исправляем тяжелые келим, авиют и гимел, бет, гимел, далет. Ну все, теперь вопросы. Пожалуйста.
2: Рав сказал так: после разбиения происходит, что все искры отдачи 9 первых входят силой в черную точку, вследствие этого его разбитые части могут сейчас пройти выяснение. Как разбиение Адама Ришона позволяет центральной точке, которая в творении, включиться, включить в себя свойства отдачи, то, чего раньше не было? Иран, мы это видели также в разбиении келим, когда через взрыв входят искры отдачи, получения. И это то, что с нами происходит, да? Есть у нас точка в сердце посередине всего нашего эгоистического желания. В таком виде именно разбиение позволяет взаимовключение отдачи и получения.
0: Я хочу продолжить. Вот это вот взаимное включение, это то, что возникло, взаимное включение между получением и отдачей. Смотри, Малхут — это желание получать. Невозможно ее исправить. Она не знает, что такое отдача. Она не может знать, что такое отдача. Она создана как желание получать для себя. Но в ее последнем развитии ты не можешь ее исправить. Но что ты можешь сделать? Ты можешь разбить бину, ты можешь сломать бину. Тогда бина падает. Мы слышали это на уроке, я думаю. Тоже Рав говорил, как бы получать все желания Малхут и начинает их исправлять. Вот это, в этом и есть разбиение. Бина теряет свои свойства, чтобы включиться в Малхут. Тогда можно производить исправление.
2: И тогда что позволяет после этого взаимоключения? Что позволяет человеку сделать выяснение, что такое получение, что такое отдача? Иран, как раз свет, возвращающий к источнику, все света, света, которые мы привлекаем во время учебы, позволяют нам как раз выяснить все желания. И это то, что делает свет, благодаря нашей работе, усилиям, когда мы работаем в объединении и самоотмене.
0: Тысячи лет, как я сказал, происходят круговороты. Он никогда нам не рассказывал, что каждый прошел, да, прежде чем пришел сюда. Он никогда об этом не говорил. Но все, уже пришел сюда, ты все-таки, слава Богу, мы уже здесь.
2: Женщина Юнити.
4: Да, спасибо большое, дорогие товарищи. А почему, когда разбился Адам Ришон, то его разбитые части упали именно ниже Сиюм? Ведь когда разбился мир, произошло примерно то же самое, тоже четыре вида келим выделились, тоже смешение, но не было такого явления, как падение ниже этой границы. И вообще, что означает граница ниже сиюм? Ведь все, что до этого мы изучали, все, что происходит, как бы внутри Малхут происходит. А здесь как будто бы что-то падает или как-то выделяется из, как бы вовне. Объясните, пожалуйста.
0: Вопрос, почему Адам Ришон разбился настолько, что упал под, под сиюм, даже не из этого мира, а в наш мир. Да, как Раф объясняет, из этого мира в наш мир, то есть связь в нашем... Да, человек ощущает, что есть там что-то, а в нашем ощущении, в нашем мире нет этого ощущения. В предыдущем уроке Раф сказал, что должна быть вот эта вот свобода. Творение должно быть полностью в отрыве от, от духовного, иначе у него не будет свободы, он не будет принимать решения сам. Не то, что есть свобода вообще, творец всегда управляет творением, но творение не ощущает этого управления, оно как бы от него скрыто. И тогда у него это дает ему возможность быть как бы самостоятельным. Окончательно желание получать окончательно под сиюм под, находится в этом мире, в нашем мире, и тогда отсюда он может начать исправление, только отсюда. Поэтому нам необходим этот мир, и вот эти тела необходимы. И это необходимо, чтобы так было. И именно из этого состояния мы начинаем исправление.
2: Перейдем к женщинам Китая.
0: Вот это выражение «приходящему очиститься ему помогают душой» связано как раз между Гальгальтой и Нами Ахапом?
2: Все ступени связаны связью между Гальгальта и Наем и Ахаб. И каждый нижний зарождается
1: высшим.
2: Так, безусловно, да, в той мере, в какой нижний Гальгальта и Наем нижнего отменяет себя по отношению к высшему и поднимает ман, тогда весь процесс, который объяснил здесь Рав, когда нижний начинает получать всю заботу со стороны высшего и входит в ибур, в зарождение.
5: Woman's pain. Woman's pain.
6: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
0: Какие детали, какие выяснения мы должны пройти для того, чтобы перейти Максом?
5: Давка Матхилим и Ибур.
0: А, начинаем как раз с Ибура, зарождение. Это приобрести Авиют Шораш. В ТАСС мы проверяли, мы так впечатлились, мистер. Только на Ибур две части в ТЭС. Но если проще, мы должны отменить себя перед Высшим. У нас всегда есть связь между Высшим и Нижним. Всегда Ахаб Нижнего, Высшего находится в Нижнем. Всегда есть связь. И если Нижний отменяет себя и хочет, чтобы только Высший говорил ему, что делать, и чувствует, что он как бы не существует относительно Высшего, просто хочет быть внутри него. Ну, мы говорим, на таком языке можно сказать, что человек заходит в Бог, и тогда он может продвигаться и уже исправлять Авиют Шораш.
2: Венгрия, Польша.
7: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us?
2: Спасибо, друзья.
7: State of Ibur.
2: Вы можете немного объяснить, что значит поднять ман для того, чтобы прийти к Ибуру? Мы изучаем, что ман — это воды нукв, мей нуквин, то есть соединение малхут с биной. Это говорит о том, что желание получать хочет уподобиться бине, то есть желанию отдавать. Это говорит о том, что есть эта разница, когда желание получать хочет буквально превратиться в то, чтобы стать отдающим. И этот хисарон поднимает к высшему.
0: На определенном этапе в начале не нужен ман. Есть выход решимот, они поднимаются в П, и так рождается парцуф один за другим. Мире Никудим, который мы изучали, там вы помните, Има и Аба ждут просьбы Нижнего. Зон. И зон поднимают Каба в Има просьбу. Вот это уже называется ман. Без просьбы не получит свет. То есть нижний сам должен совершать действие, он должен просить, а иначе свет не распространится.
1: French.
7: Кен, туда рабаля, шиони, флази.
2: Да, большое спасибо за прекрасный урок. Я прочитаю то, что Рав сказал. Он сказал, поэтому, когда мы изучаем науку Каббала, распространение света и келим сверху вниз, мы изучаем это, по сути дела, для того, чтобы воспользоваться этим для нашего подъема до бесконечности. Так как же мы можем воспользоваться тем, что мы изучаем сейчас, для подъема в бесконечность? Это ведь не то, что очень-то логично в нашем восприятии.
0: Почему не логично? Или мы изучаем систему, как она устроена, как она нисходит? Правильно? С самого начала и до конца. И мы знаем теперь, как подняться отсюда. Мы будем знать, как подниматься на каждой ступени, как ее приобретать, как рождаться, как входить во вскармливание, как входить. Мы это как бы изучаем при нисхождении, но нам это необходимо для подъема. Еще вопросы? Йоав?
2: Можно ли сказать, что вход в духовное называется зарождение Ибур, переход Максома — это Ибур, Иран? Мы называем это обычно рождением. Ибур, зарождение — это процесс, когда Рав сказал, что Гальгальта и Найм образуется в мире Ацилут.
0: Потому что я понимаю, что Ибур начинается, когда проходит Максом. То есть он начинает расти, потом вскармливает, там растет, авиют приобретает, обретает полноценное тело. То есть можно продолжить то, что Ильяс спросил. Мы видели, что каждый такой процесс, который называется внутриутробное развитие, это часть теста, где есть много деталей. Есть первое зачатие, потом второе зачатие. Тоже делится, Рав сказал. Три дня восприятия семени, потом 40 дней формирования плода, потом еще 9 месяцев внутриутробного развития в матке, и только потом он уже рождается в мир. То есть все это мы изучаем о Зерампине Ацилут, только лишь Ешзон. То есть мы изучаем это о Зерампине. Это дает нам пример. Вот так. То нижний, он процесс, который он проходит.
2: То, что путает, процесс, который проходим до, как это называется? До Максома и процесс, который проходим после Максома. Это вопрос, Ибур — это до Максома или после?
0: Давай, ты останемся с этим вопросом.
2: Я хотел спросить относительно этапов, которые Рав описал. Ибур катнут гадлут, в конце гадлут — это конец исправления, это первый вопрос. И в таком случае, что тогда происходит со всем разбиением Никудим, это исправляет и Келим, которые разбились Никудим, потому что говорится о Келим Адама Ришона, который Рав нарисовал в состоянии катнут.
0: Келим Адам Ришон исправляет мир Ацилут. Мы учили, мир Никудим разбит, и мир Ацилут в соответствующем порядке берет его исправление, и так создаются парцуф и мир Ацилут. Только Атик происходит от Зивуга в Рош-Сагре. Остальные парцуфы рождаются под табором, и они берут и исправляют части мира Никудим. Так что все вот эти части исправлены, кроме зон. У зон есть еще дополнительные исправления. А какой второй вопрос?
2: Исправление разбиения Адама Ришон исправляет разбиение Никудим. Я хочу понять параллели, как Келим и Никудим, как одно исправляет другое. И исправление разбиения Адама Ришона.
0: Бальсулям говорит о разбиении Адама Ришона, он пишет в конце. Адам Ришон разбит, и все наши души как бы находятся в мирах Бия. И внутри миров Бия они поднимаются в мир Ацилут, потому что исправление может быть только в мире Ацилут. Как бы в мирах Бия нет исправлений. Может быть, такой ответ.
8: Литвания. Товарищи, как создались дополнительные миры, этот мир и наш мир? Спасибо большое.
2: Как образовались дополнительные миры, этот мир и наш мир, мы изучаем, что все миры Бия образовались от Малхут Ацилута, которая поднялась на уровень Нимы вместе с Зерампином, который был на уровне Аба, и тогда создались миры Брия и Цера Асия, включая этот мир. Мир, этот мир находится под мир, ниже Сиюма, и каббалисты это называют как сон, когда человек оторван от духовного, и мы раскрываем в конце исправление то, что сказали каббалисты, были как во сне. это состояние, оно как сон, это только мир результатов, как мы говорим. И тогда мы начинаем входить только в мир Бия и начинаем чувствовать связь с корнем, с Творцом.
0: Но и все-таки мы говорим, что миры Брия, Яцера, Сия, а мы являемся как часть, самая нижняя часть мира Сия. Это не наш мир, да, что-то там добавлено к существующим мирам. Это только такое ощущение, как Иран сказал, что у нас как бы нет связи с Высшим, но все-таки мы часть. Так говорят, что мы часть мира
5: Сия.
0: Последний вопрос женщины Чили. Мы не слышим.
9: Disculpe, ¿se escucha?
1: ¿Quién?
9: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido hasta aquí se ha desarrollado en
2: Gagaltal. Я хочу выяснить, все, что мы до сих пор изучали, развивается в Гагальтал Найм. И если это так, что происходит с внутренним светом, когда он развивается в Гагальте? Иран, нужно вернуться к тому, что сейчас все развивается на уровне Ибур. Это пока еще не Гальгальта и Найм, а не Катнут. Гальгальта и Найм называется уровень Катнута после того, когда уже произошло рождение. А здесь пока говорится о более начальном состоянии. Это зарождение Ибур, в котором создается самая маленькая ступень, которая называется Убар, зародыш.
0: А теперь песня.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתחיל.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать
0: השיעור מבוסס על מאמר
1: урок
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: От 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании». Творец и Исраэль в изгнании.
0: О
1: строфе «Также я накажу вас всемеро за ваши грехи», сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Исраэлю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира. И что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
2: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание с земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и за пределами земли. И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться

0: вернуться вследствие любви к ней.
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой Шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданиям Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в Тес, и затем у него были Светана Ран из миров Бия, затем у него были Светана Ран из мира Ацилут.
0: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла, тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, вначале создал Творец. Сказали об этом мудрецы: начало — это не что иное, как Израиль. То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец: «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бале Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». Поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешения и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал: „Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина“».
0: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано: «Как бы не простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно». после того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнёт идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый. Они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А пригрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Торы и заповеди, он не нуждается в вере выше знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру выше знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и он хочет всю жизнь продолжать так, как сейчас, когда он думает лишь о том, как удовлетворять нужды, требуемые телом себе на благо, и ничто другое его не интересует.
0: Спустя какое-то время с каждым ведется свой расчет. То есть, когда свыше судят человека, у каждого есть особый счет. На какое время его оставляют в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше? Он получает пробуждение свыше и начинает ощущать, что находится в изгнании, и вспоминать, как он упал с высокой крыши в глубокую яму. Он вспоминает, что, будучи в земле Израиля, считал весь мир чем-то излишним и все время думал, для чего Творец создал нечестивцев в мире? Какое наслаждение эти нечестивцы могут принести на благо Творцу? А теперь он смотрит на себя, пребывающего в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы вызвать наверху удовольствие, и начинает испытывать страдания от того, что он опустился со ступени человека на уровень животного. Иными словами, он видит, что теперь стремится к животным вожделениям, чего с ним не было, пока его не выбросили из земли Израиля.
1: И человек устремляется к Творцу, желая, чтобы Он приблизил его снова, ввел его в землю Израиля, вывел его из животных желаний и дал ему удовольствие от человеческой пищи, от действий на отдачу, а не так, чтобы его пропитанием была пища животных. Сказали об этом мудрецы, когда Творец сказал Адаму: «Терния и волчец произрастит она тебе». Глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осёл будем есть из одной кормушки?» Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу он успокоился. И выходит так, как будто Творец дал ему это знание, сказав: «Терни и волчец произрастит она тебе». А пока Творец не сказал ему этого, он не видел, что его пропитание — это лишь тернии и лишь пища животных. Объяснить это можно вышеуказанным образом. К человеку пришло пробуждение свыше, и он вспомнил, что с ним было до прегрешения, на каких высоких ступенях он находился. А с уходом из райского сада все словно забылось.
0: Это означает, что Творец сказал ему, то есть, получив от Творца пробуждение свыше, Адам вспомнил, что с ним было. И тогда начал ощущать страдания от того, что его выбросили из райского сада, и начал плакать. Почему он находится на той же ступени, как и животные? Иными словами, его пропитание поступает лишь от того, что относится к себелюбию, и это называется животной пищей. Поэтому глаза его наполнились слезами, и он сказал: «Неужели я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Иначе говоря, неужели его еда, то, что его питает, будет подобно животной еде? И он сможет извлекать удовольствие только из вещей, относящихся к себелюбию. Когда же Творец сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб», сразу успокоился. Раши объяснил: «В поте лица своего, после того, как много потрудишься над этим». Следует объяснить, что это за труды. Согласно тому, что мы учим, если человек уже ощущает себя на ступени, подобной животному, в таком случае это ощущение может дойти до уровня страданий, так, чтобы он пролил слезы о своем убогом и низком состоянии. Как сказали мудрецы, глаза его наполнились слезами.
1: В результате страдания от того, что он чувствует себя подобным животному, придают ему силу, благодаря чему он хочет приложить большие старания, чтобы выйти из эгоизма, представляющего животного, и заслужить человеческую пищу, которая означает, что теперь он уже может наслаждаться действиями на отдачу. И таким образом в понятии изгнания следует выделить два аспекта. Первый. Человек находится в изгнании, но не знает об этом. Напротив, ему хорошо и так в текущем состоянии. Однако он ищет количественных добавок, больше денег, уважения и тому подобное. Но знание о том, что когда-то находился на человеческой ступени под названием «Земля Израиля», представляющей царство отдачи Малхут Шамаем уже забыто его сердцем, да и вообще ему и в голову не приходит, что надо сменить вот это пропитание, поскольку средство к существованию, которое он получает в эгоистические сосуды, называется пищей животных, и их надо поменять, так чтобы у него появились мысли об отдаче.
0: Таким образом, человек питается лишь тем, что поступает в эгоистические келим. И этот источник пропитания он менять не хочет. Вместо этого ему хочется менять то, что наполняет его келим себелюбия. Например, он хочет сменить квартиру, поскольку уже не извлекает удовольствия из нынешней и хочет другую. Ведь новой квартиры он сможет наслаждаться. Также он меняет мебель, поскольку она не доставляет ему удовольствия. Тогда как благодаря новой мебели его эгоистическому желанию будет чем насладиться и тому подобное.
2: Бет.
0: Второе. Однако он не хочет сменить источник пропитания, то есть решить для себя, что его пропитание будет поступать из источника, дающего удовольствие только келим отдачи. Это вообще не приходит ему на ум. Ведь известно, что получающий не способен понять, как можно извлекать пропитание из отдачи. Отдающий, наоборот, видя, что занимается получением, стыдится перед самим собой делать подобные вещи, низменные в его глазах. Однако же в действительности надо сменить источник пропитания. Ведь есть пропитание, дающееся эгоистическим сосудам, и оно поступает от сил скверны. И есть пропитание, приходящее в сосуды отдачи из чистых миров.
1: Как следствие, согласно двум этим аспектам изгнания, возникает вопрос, кто побудит человека ощутить, что он находится в изгнании, и вследствие чего испытывает страдания, желает выйти из него, как сказано об египетском изгнании, застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их от работы к Творцу. Следует сказать, что пробуждение это приходит от Творца, чтобы они не остались в изгнании, то есть в состоянии забытия. Творец посылает пробуждение. Таким образом, когда они чувствуют, что есть духовное, но оно находится в состоянии умоления, об этом болит их сердце, почему шхина в изгнании, почему у духовного вкус праха. Ведь когда они хотят работать ради отдачи, они не могут ценить эту работу как должное, чувствуя, что это работа духа, а не людей, подобных животным.
0: Наоборот, когда человек работает себе на пользу, он чувствует вкус в работе, а когда работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. Иными словами, если, выполняя действие, он видит, что его эгоистическому желанию есть что получить, награда подсвечивает ему во время работы, и потому он чувствует в ней вкус. Но если действие, человек меняет намерение и решает, что действие это призвано не ради награды, тотчас ощущает свою слабость, он не способен прилагать усилия, и работа сразу же замедляется. Таким образом, Творец как будто обращается к человеку и говорит: «Взгляни на свое низменное состояние. Ты поистину подобен животному». И он начинает испытывать страдания от того, что он лишен какого-то ни было человеческого ощущения. Это больно ему, и он испытывает страдания и боль от того, что пребывает в изгнании под властью народов мира. Иными словами, он чувствует сейчас, что у него есть дурные вожделения, соответствующие 70 народам.
1: И прежде чем это раскрылось ему, и он ощутил свою низость, он жил в мире полном благ, не чувствуя никакого изъяна из-за того, что находится в низком состоянии. Он не ощущал это как низость, наоборот, он вел себя подобно остальным людям, все устремления которых сводятся к вожделениям, уважениям, почестям, деньгам и прочему. Однако сейчас, когда к нему пришло раскрытие Творца, и он видит, что подобен животному, а не человеку, он испытывает страдания. Ведь если бы он мог выйти из изгнания, то радовался бы этому раскрытию. Однако, видя, что пребывает в изгнании, он не видит возможности выйти из него. В результате этих страданий расшатывают человека, и он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что ему открылась истина. Какого рода людям он относится? Ведь есть люди, относящиеся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому уровню. А если точнее, следует выделить три типа.
0: Первое — есть люди, не имеющие никакого отношения к отдаче. Второе — есть люди, выполняющие принципы Торы, но ради награды. Третье — есть люди, работающие не ради награды. Таким образом, с одной стороны, человек сейчас может быть счастлив тому, что видит истину, к какому типу людей он принадлежит и к какой ступени должен стараться достичь. Но вместе с тем он испытывает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. Иными словами, ему видно, что он не способен ничего сделать ради Творца, но хочет за все свои дела получать награду. Что же касается желания на отдачу, он не видит, что у него будет возможность выйти из этого собственными силами.
1: Следовательно, человек стремится к тому состоянию, в котором он относился ко второму типу людей. Тогда у него были силы для работы, потому что ему светила награда. И по его мнению, тогда он был близок к Творцу, постоянно говорил с Творцом, просил у него вознаграждения за свою работу и чувствовал себя совершенным, ни в чем не испытывая недостатка, поскольку был уверен в вознаграждении, ведь он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видит, что немногие люди желают выполнять его заповеди. И если человек действительно старается это делать, то Творец непременно примет его во внимание и даст ему за это большую оплату. И само собой, после такого расчета, человек чувствует себя летающим в облаках, глядя на весь мир. Такие люди думают, что, конечно же, мир существует благодаря им, что они соблюдают Тору, как сказали мудрецы. Мир не может устоять без Торы. И выходит, что тогда поистине он находится среди счастливейших в мире людей.
0: Теперь же человек вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину. Главное в духовной работе — намерение доставить ему удовольствие, а не личная выгода. Но человек видит, насколько он далек от истины, и ощущает обратное. Он думает иначе. Вот если бы вместо намерения лолишма у меня было бы хорошее ощущение от того, что я лажу с Творцом, стараюсь прислушаться к Нему, насколько возможно, зовусь служителем Творца. И, разумеется, все обещанное нам Творцом вознаграждение уготовлено для меня. Чего же мне еще не достает? Тем более, как только я пойду в намерение ради отдачи, сразу же достигну подъема. Однако это не так. Сейчас, когда человек ощутил истину, то, что главное — работать во благо Творца, он думает, разумеется, я должен радоваться тому, что стал на истинный путь, который поведет меня к сближению с Творцом. В таком случае мне следовало бы постоянно испытывать подъем духа и сказать: «Я вижу, что Творец жалеет меня и не дает мне трудиться впустую. Напротив, все мои усилия теперь будут призваны к тому, чтобы достичь цели слияния с Ним».
1: Однако человек чувствует себя сейчас в противоположном состоянии. У него нет той радости, которая была, когда он работал ради награды, потому что видит, что теперь у него нет подмоги от тела, ведь он говорит телу: «Знай, что отныне и далее я не дам тебе никакой прибыли в работе, поскольку ты работаешь, я работаю не для личной выгоды, я хочу работать только ради Творца». В таком случае тело не согласно давать силы для работы, и человек находится в низком состоянии. С другой стороны, прежде чем ему раскрылась истина, он постоянно испытывал подъем духа, поскольку видел, что с каждым днем добавляет дела, и награда ему обеспечена.
0: Однако же теперь настал час истины. Человек может поднять настоящую молитву к Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Ведь прежде чем человек получил раскрытие свыше, показавшее, что он пребывает в изгнании под властью эгоизма, не было возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, так как он еще не видел, что находится в изгнании под властью народов мира, что называется желанием получать ради получения. И потому он не испытывал потребности в том, чтобы Творец удовлетворил его желание, вывел его из изгнания. Таким образом, Творец дал человеку сосуд, кли, хисарон, а затем он дает ему свет, и оба они приходят свыше, и свет, и кли.
1: Отсюда мы сможем объяснить слова Зоар, о том, что говорит Творец прегрешившим сыновьям Израиля. «Я накажу вас уходом в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, то также и я с вами». И мы спросили, как такое может быть, чтобы Творец ушел за пределы земли Израиля в изгнание? Ведь сказано, вся земля полна славы Его. Как же можно сказать, что Он уходит за ее пределы? А также мы спросили, что дает нам это наказание, уход в изгнание? Ведь, разумеется, все, что Творец делает, лишь на благо человеку. В таком случае, что человек выигрывает, уходя в изгнание под власть народов мира? Исходя из вышесказанного, слова «вся земля полна славы Его» означают, что с точки зрения Творца в мире нет никаких изменений. Сказано об этом: «Таков Ты до сотворения мира, и таков Ты после его сотворения». И все изменения происходят согласно уровню готовности получающих, насколько они способны направить свою работу лишь на отдачу Творцу. Настолько снимается сокращение и раскрывается свет, утаенный для низших. И тем самым низшие получают благо и наслаждение.
0: Это означает, что народ Израиля находится на своей земле, то есть ощущая, что Творец — это земля Израиля. Иначе говоря, когда народ Израиля находится на земле Израиля, тогда Творец называется по тому действию, через которое Он проявляет Себя творением, чтобы они узнали и познали Его. Когда они подготовлены к этому, если же они прегрешают и могут нанести ущерб, получить высшее изобилие и передать его эгоистическим клипот силам, тогда необходимо вывести их из земли Израиля. Иными словами, снова возникает сокращение, и свет уходит. Это и означает, что они ушли из земли Израиля, где находится место Малхут отдачи, зовущейся Шхиной. Они уходят в изгнание под властью народов мира.
1: А исправление, выход из изгнания, состоит в следующем. Первое. Прежде всего, не портить свет. И второе. Во время изгнания Творец не оставляет их. Как мы выяснили выше, иногда человек пребывает в изгнании, но не знает, что это изгнание, и что надо бежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится и получает пропитание. И место это называется «любовь к себе». Но если человек и испытывает страдания, то лишь потому, что не может удовлетворить требования народов мира, предъявляемые ему в силу их власти над ним. Иными словами, он не может наполниться всеми наслаждениями, относящимися к себялюбию.
0: Говорит об этом Зоар: если я изгоню тебя из земли, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи, или дикие волки, или убийцы, и изведут тебя из мира. То есть полностью изведут тебя из духовного мира, и ты останешься в одном лишь материальном мире, представляющем собой эгоизм. А потому, чтобы сыновья Израиля не пропали в изгнании, Творец также уходит с ними, то есть проявляется им в виде изгнания. Ведь Творец зовется по действию, которое Он совершает. И поскольку сейчас Он посылает им категорию изгнания, так чтобы они ощутили себя в изгнании. Это значит, что Он уходит с ними в изгнание. Это ощущение Он посылает им, чтобы они не потерялись в изгнании окончательно, не чувствуя, что их выбросили из земли Израиля, и что они находятся сейчас под властью народов мира.
1: Теперь понятен ответ на заданный нами вопрос. Какое исправление кроется в том, что Творец вывел их из земли Израиля? Первое, чтобы не испортили то, чего достигли, подобно тому, кто знает Господина и намеревается восстать. Иными словами, человек знает Творца, но не может пребывать в состоянии, устремленном только на отдачу. Второе. Пребывая в изгнании, они почувствуют необходимость находиться в состоянии лишь отдачи, благодаря чему заслужат слияние с Творцом, то есть беды изгнания вернут их к Источнику. И возвращаясь к вопросу о том, как понять, что Творец ушел в изгнание, поскольку Творец послал им вкус изгнания, это означает, что Он ушел из категории доброй и желанной земли и дает им ту категорию, которая им во благо. Перейдем к уроку от 7 июня 2021 года.
0: Мы читали статью «Творец Израиля в изгнании». По статье недельной Бехукотай. Кто выходит в изгнание? Израиль или Творец? Получается, что это одно и то же. Келим, с которыми человек создан, и в этом вся его суть, желание получать, они противоположны Творцу. И согласно закону подобия свойств, поскольку Творец хочет приблизить человека, он раскрывает саму только в той мере, в которой человек ему подобен, потому и называется Адам от слова «Эдом» и «уподоблюсь Творцу». И если человек находится в состоянии, когда все еще не находится в исправленных желаниях и в подобии по свойствам, это называется, что его желания противоположны Творцу. Они могут быть все еще противоположными Творцу, но если человек стремится к слиянию с Творцом, он уже называется Исраэль, Ешаркель. А на самом деле Исраэль — это уровень, называется уровнем подобия по свойствам. Если он приходит к уподоблению по свойствам с Творцом и подобен ему, тогда он называется Исраэль, и согласно этому Творец раскрывается в нему. И тогда говорится, что они вышли из изгнания двое. И человек выходит из изгнания из своих неисправленных келим, желаний противоположных Творцу. И Творец выходит из изгнания. Он раскрывается, соответственно, человеку. И если человек все еще в каких-то своих желаниях частично находится в изгнании, то в той же самой мере и Творец от него скрыт. Ступень раскрытия или скрытие Творца по отношению к человеку называется мирами, от слова «улам», «улама», «скрытие». И относительно исправленным желанием Творец раскрывается. Если желание все еще не исправлено, то Творец скрыт. Получается, что это и определяет, где человек находится по отношению к Творцу, на каком уровне или на какой ступени. Всего-навсего в человеке есть 620 желаний. То есть от человека и до Творца есть 620 действий, которые он должен выполнить над своими желаниями, должен исправить их и наполнить их присутствием Творца. Отсюда получается, что он выходит из изгнания и обретает желание земли Израиля, входит в землю Израиля, то, что называется, живет в ней, то есть он живет в том месте, как сказано, где находится Творец постоянно. Ну вот все. Теперь в земле Израиля живет один народ, он называется Иудим, от слова Ихуд. Они в единстве всех желаний с Творцом. А за пределами живут народы, народы мира, те, у кого есть желания, разбросанные по всем остальным страстям и стремлениям, но только не в направлении Творца. То есть, если желание человека, его 620 желаний направлены на себя, то называются они народами мира. А, и по мере того, что он их исправляет, чтобы отдавать Творцу, то каждое из желаний вместо народов гой становится иудеем, гером, и народ из среды народов, то, что называется. Так он приходит к единению с Творцом. Это все, о чем он еще говорил? Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Он спрашивает здесь в начале статьи, как может быть, что Творец тоже вышел в изгнание вместе с Израилем. И затем он говорит, что ответ, что он просто раскрывается в форме изгнания. Это ответ на вопрос. Что значит раскрывается как добрый, творящий добро? Что значит раскрывается в форме изгнания?
0: Цель творения со стороны Творца — привести человека к состоянию доброго и несущего добро полностью. Это уровень Творца. Для того, чтобы человек пришел к такому состоянию, он должен его захотеть. Для того, чтобы он захотел его, он должен находиться в противоположном от этого состоянии и постепенно раскрывать, что он противоположен, и насколько ему плохо. А если у него будет к этому желание, то ему будет хорошо. Все эти действия над желанием противоположным или хорошим, все эти действия делает свет. То есть Творец. И не сам человек. Человек должен раскрывать свое текущее состояние всякий раз, в котором он находится. И из того состояния, в котором он находится, стремится к состоянию более близкому к Творцу, на одну ступень больше. То есть определить направление желания, направление его устремления, то, что называется намерение. Намерение от слова «направить». То есть определить направление, в котором я хочу продвигаться. Когда говорят, какие твои намерения, куда ты хочешь двигаться, чего ты хочешь достичь, какова твоя цель. Верно? Это называется намерением. Так вот, человеку только это и нужно определить. Все остальное делает Творец. Свет исправляет килим. Если надо, он их портит, исправляет, наполняет, опустошает. Распространение и выход света строит кли. Все делает свет. Кли. В кли есть только некая точка осознания, чтобы оно знало, в каком состоянии находится и чего оно хочет достичь. В каком состоянии находится, то есть осознать зло этого состояния и к чему хочет прийти, то есть каково направление, какое его намерение желаемое. Какое следующее место желаемо? Все. Для того, чтобы провести человека через все такие состояния к окончательному состоянию, чтобы у него было большое кли, на самом деле большое желание к такому состоянию, в котором находится Творец. Творец должен провести человека через самые разные состояния. И во всех этих состояниях человек по сути, изучает, в чем отличие между состоянием Творца и противоположным ему состоянием, или между святами и келим, между светом и тьмой. Вот и все. И только из чего-то и противоположного ему можно что-то изучить и о том, и о этой противоположности, и о том, и другом.

0: Hello, friends. Gianluca, your mic.
1: Здравствуйте, друзья. Gianluca, ты включишь микрофон?
0: Okay, we'll start. Gianluca will open his mic. Hello, friends.
1: Хорошо, тогда я начну, пока товарищи разберутся с микрофоном. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, братья и подруги. У нас была прекрасная подготовка между десяткой Голландии и десяткой.

0: десятка, Италия 3, мы выяснили между нами еще раз, насколько важна подготовка. Мы все почувствовали, что если по какой-то причине или какой-то ситуации мы пропускаем подготовку, так нет основы для урока. Подготовка, она очень важна и необходима для каждого из нас, чтобы мы могли действительно постичь что-то в уроке. Мы же опытные товарищи, мы знаем друг друга лично 15 лет или даже больше. Мы вместе много проектов делали. Когда мы объединились, сразу же мы почувствовали просто любовь к товарищам. Мы почувствовали очень явно, что это не просто подарок свыше, но это то, что мы хотим передать вам. Что то, что необходимо всем, это любовь к товарищам. Это должно быть основой всего, что мы хотим выстроить между нами, и все, что мы хотим постичь, чего мы хотим достичь между нами.
1: Когда я видел, что мы получили, удостоились чести провести подготовку, прямо меня дрожь охватила. Великие товарищи по всему мировому клею. И когда мы начали подготовку, я почувствовал, что я могу дотронуться до сердец товарищей. Я, к сожалению, не говорю на английском. Ребята не говорят на итальянском. Я подумал, а все-таки же у нас есть общий язык. Этот общий язык — это труды Рабаша. Труды Рабаша переведены на голландский, на итальянский. Так почему бы нам не воспользоваться Рабашем как общим языком? Это вещь великолепная, тогда сердца открываются, и мы коммуницируем словами Рабаша. Это привело нас к замечательному соединению. И это мы хотим передать сейчас всему мировому клею. Действительно, это замечательно. Я хочу поблагодарить снова за вот эту возможность, что Творец и клей дали нам объединить такие великие сердца. Голландия, Италия.
0: Первый отрывок. Бальсулам, письмо 47. Я установил для вас распорядки, с помощью которых вы сможете, по крайней мере, удержать положение и состояние, не отступая, страшно сказать, назад. И одна особенность есть в них, и это слияние между товарищами. Я твердо обещаю, что любовь это обладает чудесным свойством. Я напомню вам все хорошее, что вам нужно. Если бы, как бы то ни было, вы укрепились бы в этом, вы, безусловно, продвигались бы от успеха к успеху по ступеням святости, как я и обещал ранее.
1: Второй отрывок. Необходимость любви к товарищам. Объединяясь в единую группу, товарищи приобретают силу, дающую им возможность придать важность цели духовной работы, заключенной в том, чтобы достичь лишма.
0: Баслам, третий отрывок, Шамати 248. Пусть товарищ начнет. Любовь к товарищам есть природа, состоящая в том, как сказано, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Однако каждый хочет, чтобы товарищ начал. И об этом сказано, расторопный вознаграждается.
1: Активный семинар. Если мы будем расторопны в любви к товарищам, то какова будет наша награда? Еще раз, активный семинар. Если мы поторопимся в любви к товарищам, какая будет наша награда?
0: Любви к товарищам, любви к Творцу. Так нам обещают такое вознаграждение.
1: Я сразу же думал о любви к товарищам. Удостоимся заботы и любви к товарищам. Да, это путь к любви к Творцу.
2: Да,
0: мы должны поспешить, и мы должны поддерживать друг друга, чтобы не было каких-то остановок, чтобы было как можно меньше этих промежутков, и мы должны пробуждать себя, чтобы достоиться любви к товарищам, и мы удостоимся многого.
1: Да, и кли, и подобие, и связи. То, что может привлечь туда еще и еще, и методику, и свет, и наших преподавателей.
0: Если мы будем расторопны в любви к товарищам, мы удостоимся молитвы, чтобы пришел свет и исправил связи между нами, чтобы между нами было свойство отдачи.
1: Наши хаверим добавляют «зор». Если поторопимся, мы удостоимся любви и начнем любить все так, как и он. И Миша Зусин добавляет, ускорение в любви к товарищам приводит нас к тому, чтобы выйти из себя и приобрести новый келим, новое восприятие, новый мир.
3: Workshop silenzioso.
0: Семинар молчания. Давайте держать намерение, чтобы усилить связь между нами во время урока. Держим намерение на усиление связи между нами во время урока. Семинар молчания.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие
0: друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста. Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеют большее значение, чем левой, так как правая важнее левой. И потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого. Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков. И нам нужны оба эти состояния. Состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний. Ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
2: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения, потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывают и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы. То есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца в это время, он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание сердца, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. А Бальсулям, отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает «уста каждого», даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому. Но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в вышезнание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Бальсулам, человек должен верить в вышезнание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
2: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объясняем,